0: СВХ+.
1: Никому не скажу, но будут знаки, что я сильно

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя часть.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Утро для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.
1: Все будет хорошо.
2: Хочешь?

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

Рокет Лепси. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: А ты пахнешь том фон. Черри, черри, черри.
0: На радио, которое

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6:25.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летним

0: Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: сентября на Гипсоле. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: Раз в году латвийско-литовская группа Big L and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Култиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билиша Пардизе. Поддерживает радио СВК+.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Патерин кредит.
5: Кредит МЛВ.
6: Кредит обвиношена.
5: Кредит МЛВ.
6: Автокредит свой лизингс.
5: Кредит МЛВ.
4: Ипотекарный свой майокли кредит.
5: Кредит МЛВ.
7: Кредит с бизнесом.
5: Кредит МЛВ. Дажады цилва. Dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem. LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в Икее стали ниже, и сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ+, участвуй в игре «Угадай цену» и выигрывай главный недельный приз – подарочную карту Икея на 250 евро.
9: Новая, более низкая цена на 1000 плюс товаров Икея.
10: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, с утра местами туман, днем без существенных осадков. Ветер северный, слабый или умеренный, днем по стране от 14 до 18 градусов. Лепая Вентспилс 16-18, Даугавпилс Резекне 14-15 градусов. В Риге в основном без осадков, плюс 15, плюс 17.
2: Радио СВХ Плюс

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Партии, входящие в правительство Латвии, не договорились, как снизить цены на бензин и дизельное топливо. Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии подняли истребители НАТО. Латвия заблокировала согласование решения ЕС о снятии санкций с российских миллиардеров Усманова и Фридмана.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Партии, входящие в правительство Латвии, не договорились, как снизить цены на бензин и дизельное топливо. Среди предложений – снижение акциза до разрешенного Евросоюзом минимума, отказ от обязательной биодобавки к топливу и отмена расходов на содержание резервов нефтепродуктов. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что эти меры могут удешевить топливо на 20 центов за литр. Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян предупреждают, что изменение требований к топливным резервам может повлиять на безопасность страны. Зеленые крестьяне при этом предлагают снизить ставку налога на добавленную стоимость на горючее с нынешних 21 до 12%. Правительство рассчитывает ввести какие-то меры для снижения цен на топливо с 1 октября. 3 октября парламентские выборы. Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии подняли истребители НАТО. Жители Красловского края предупредили об опасности, но никаких действий от них не потребовалось. Вооруженные силы сообщали, что при изменении ситуации людям отправят дополнительные указания, но примерно через 1.5-2 часа тревогу отменили. В последние месяцы, связанные с войной России против Украины, дроны неоднократно приближались к Латвии или залетали в страну. Находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах, президент Латвии Эдгар Ринкевич накануне на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что противодействие России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, повышает риск дальнейшей эскалации. Латвия заблокировала согласование решения Евросоюза о снятии санкций с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Их исключение из санкционного списка предложили в рамках компромисса, необходимого для продления остальных ограничений против России. Санкции распространяются более чем на 2600 физических и юридических лиц. Новый срок действия санкций составит 3 года вместо прежних 6 месяцев. Франция добивалась снятия ограничений с Усманова в связи с освобождением 2 французских граждан из тюрьмы в Азербайджане. После возражений Латвии принятые решения приостановили. Действующая в интересах Евросоюза Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Google на 403 миллиона евро за нарушение при обработке сведений о местонахождении пользователей. Компания нарушала требования Евросоюза с мая 2018 по февраль 2020 года. Пользователи могли не знать, что данные об их перемещениях, геолокации применялись для подбора рекламы и определения интересов. Google обязали устранить нарушения в течение 30 дней. Сегодня завершается недельная акция Европейской сети дорожной полиции «Родпол», во время которой в Латвии полиция собиралась усиленно проверять соблюдение правил дорожного движения. Сообщалось, что только за 3 дня на прошлой неделе в Риге полиция выявила 97 нарушений. В 31 случае водители объезжали пробки по полосам общественного транспорта или островкам безопасности. Эти нарушения выявили с помощью дронов. Такие действия считаются агрессивным вождением, наказываются штрафом от 70 до 280 евро и 6 штрафными пунктами. Еще 25 водителей не выполнили требования сигналов светофора, то есть проехали на красный. Полиция также выявила превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и езду без ремней безопасности. Часть нарушений зафиксировали, как я уже сказал, с помощью беспилотников. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: плюс.
1: А посветлее, обратите внимание, посветлее сегодня, чем вчера, например, да?
2: Да, надо признать.
1: У меня такая галлюцинация, что там даже облаков нету. Ну, по крайней мере.
2: Кстати, выглядит именно так.
1: Выглядит именно так. Это правда или нет? Или я просто поверить не могу, потому что я ехал...
2: Мне кажется, что правда, да.
1: Просыпался. Вот вчера...
2: Где облака?
1: Проливной. Вчера проливной, прям вот проливной. Попали под проливной вчера?
2: Нет.
1: Я не знаю, как у вас...
2: Вот я зашел в квартиру и сразу же начался.
1: Сразу пошло, да? Я как раз выезжал за младшей на теннис, думаю, а она, я помню, как она выскочила из машины, и говорю, где твоя куртка? Она такая, ай, пофиг, и в майке такая побежала.
2: Еще лето.
1: Недалеко, да-да-да, стуча зубами. Вот.
2: А потом...
1: Я еду такой и понимаю, что это такой, ну, прямо, ну, дождь, а у нее с собой нету телефона. Ну, как всегда, вот когда надо.
2: То есть, да?
1: Это тот момент, когда я бы сказал, не выбегай. Значит, подожди, сейчас мощный ливень пройдет, но это может занять там 5 минут, может 7 минут, ну, может быть 10 минут, но, типа, ну, не
2: долго.
1: Короче, я понимаю, что у нее телефона нету, вот, но пока я ехал, этот проливной ливень закончился. Попутно я рассматривал, конечно же, тех, кто на самокатиках, на велосипедиках. Мальчишка бежал, ну, бегом бежал, прям, ну, спортивный мальчишка бежал. Ну, его не было жалко только по одной простой причине.
2: Он по своей инициативе.
1: Нет, когда ты бежишь, когда ты бежишь, ну, тебе пофиг дождь. Ну, вот на самом деле, вообще на самом деле пофиг дождь, и, ну, ты бежишь и бежишь. Ну, кроссовки намокнут, да, если, ну, как бы, ну,
2: оно... Сам намокнешь.
1: Ничего страшного вообще.
2: Да?
1: По ощущениям, просто идеально. Я тебе говорю, самые свои быстрые полумарафоны я пробежал, когда было плюс там 5-6 градусов и мелкая-мелкая мороса. Вообще идеально бежится.
2: А то, что тебе в рожу что-то плюется,
1: ничего,
2: это
1: вообще,
2: не страшно?
1: Ничего страшного. И тогда такая, ну, с рукой здесь, с лица снимаешь, и все, хорошо. Вот, его жалко не было. А вот те, кто на самокатике такие, знаешь, пижончики, да, вот это. Вот они, конечно, в этот самый момент...
2: Они чуть-чуть пострадали.
1: Выглядели не очень. И вот ты думаешь, сидишь в машинке и такой, да, ты хорошо. А сегодня вот подогрев руля, подогрев сиденья сегодня включил себе.
2: Пришлось,
1: да. Да-да-да-да-да. И казалось...
2: Холодно лапкам.
1: Я посмотрел, плюс 9,5 было выяснено. Слушайте, значит, у меня вновь гастролирует белая собака. Белая собака живет у нас теперь, да, черная и белая. Теперь есть. Значит, чем West Highland Terrier, знаете?
2: Это кто?
1: Вестик такой. Ну, Вестик. Короче, ну, собака, но он терьер. Терьер, он такой склочный, по большому счету.
2: Ой, какая прелесть.
1: Ну, да, прелесть. Единственное, что она, блин, гадина норная, и у нее есть один, я называю это дефектом.
2: Так.
1: Значит, собака, которая очень любит залезать под одеяло.
2: Ну, холодно, может, человеку.
1: Казалось бы, ну, нормально, ну, собачка тепленькая под одеялко залезает. Но дело все в том, что во сне она начинает, короче, агрессировать, если вдруг она чего-то касается. То есть моих ног, например. Она начинает реально рычать, причем так, ну...
2: А, да?
1: Да. И было...
2: Ночь, тишина.
1: Был, да, в том-то и дело. А у тебя между ног там нехорошо, понимаешь? И это... Ну, один раз...
2: Зона риска.
1: Один раз было, значит, она залезла, и вот посреди ночи она... Я понял, что происходит, но машинально просто ее двумя ногами просто, ну, она слетела с кровати. Да, ну за такое-то, ты чего? Ты что, в санктум санкторум забралась, решила тут устроивать. В общем, ко мне больше не залезает, теперь она муфлонит мою жену. Сегодня Ларисе пришлось самой вылезти из-под одеяла. Я говорю, что ты ее не скинула? Она говорит, ну как же собачка?
2: Жалко.
1: Вот, в общем, короче.
2: Долго?
1: На недельку до второго. Да, на недельку до второго. Ну ничего. Так-то оно веселее будет. Ребятушки, бодренькая утрица. У нас сегодня 22 сентябрьское утро.
2: Вторник.
1: Александр Буслаев уже здесь, в оранжевом сегодня, да? Сегодня. Во сколько проснул? Во сколько заснул вчера?
2: Где-то в 11.
1: В 11, да?
2: Да.
1: Проснулся сегодня?
2: В 5:30.
1: Ну все, хватит, хорошо. Молодца и сопли греют. Очень хорошо. Ребят, как у вас там? Сережка Рижский, бодренькая утрица. Светулечка, добренькая утрица, пишет. Значит так, вчера у нее же должна была быть установка. Установка прихожей. Прихожей. Важный момент.
2: Да.
1: Ремонт закончен, и мебельщик говорит, мы готовы к инсталляции. И здесь нужно было держать, конечно же, все, ну, скрещенными пальчиками, потому что, знаете как, мы готовы к инсталляции, это не значит, что мы сейчас все придем и установим, потому что обычно что-нибудь да пойдет не так,
2: так
1: не так, так еще на недельку на какую у тебя такое полуинсталляция. Короче, вчера мне установили шкаф, я очень довольна, сделали все аккуратно, красиво, всем хорошего настроения. И делала, кстати, профурнитура. Ну, надо сказать,
2: вот,
1: конечно.
2: Молодцы.
1: Молодцы, ребятушки, все задалось. Они же сами, когда выходят с объекта, крестятся, что все хорошо. Бодрого утра, ребятки, да, здравствуйте. Давайте потихонечку все вместе. Итак, привет, бодренькая утрица, Женечка, дорогой. Всем каратистам, народу плечистым, привет. Фотографии уже где-то в гараже тренируются в кимоно. Подземная парковка, что это такое?

0: люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: У осени свой ритм, у каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Tvajo utra! Твое настроение.
1: Люди бодрые.
9: Помогите. Вантовый мост. Капец, ребятушки.
10: Чё там?
9: Вантовый мост.
10: Но.
9: В сторону центра.
10: Так.
9: Теперь осталась одна полоса.
10: Ай-яй-яй.
9: Все, на съезде там уже как бы одна полоса работает только. Представляете, в центр.
10: Ой-ой-ой.
9: Уже сейчас на всю длину Вантового моста в 7 часов и 19 минут.
11: Под названием...
10: Уже пробище?
9: Баян. Это 7 часов 20 минут. Что будет через полчаса, представить себе сложно. Ребята, держитесь.
10: Все только начинается.
12: А я говорил, на правом берегу надо было брать.

Надо девчонку надо иметь на другом берегу реки, чтобы когда у тебя летом отключают воду, чтобы ты мог к ней поехать, у нее пожить, помыться. То же самое и здесь. Съемная квартира на другом конце речки. Пока ремонтируется. Ну, пока там не ремонтируется. Пока просто перекрыли, посмотреть.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Покупайте изоленту, покупайте изоленту, друзья. Сегодня 22 сентябрьская. Быстренько. Майгурс. Знаете такое имя? А между тем 101 человек с именем Майгурс.
3: Целый 101
2: живет.
3: Человек.
2: Все время где-то прячутся. По крайней мере, от меня не было никогда.
3: Нам не попадались.
2: Вот, марится сегодня. Их всего 6 девочек. Ой. Марится. Очень хорошо. Ну, как там вам марится? Очень хорошо. И Модрис. Модрис.
3: Вот, таких встречали.
2: Таких встречали. 1893.
3: Вот.
2: Несколько.
3: Побольше.
2: Несколько. Модрис дал ламис Варденена, естественно. Сегодня Всемирный день без автомобиля. Или, как по-другому называется праздник? А, да, сейчас. Всемирный день носорога, пожалуйста.
3: Поздравляю.
2: Ну, красиво, конечно же. Ну, мощно, красиво,
3: да.
2: Уверенно.
3: Так, рогата.
2: Но она, и очень-очень быстро, понимаешь?
3: Да.
2: Несмотря на то, что, как бы, ну, казалось бы, такой увлень, да? Если вдруг ты там по прериям или где-то по пампасам попытаешься от него сбежать, никому ничего не расскажешь уже потом. Вот, всемирный день, всемирный розовый день. Пожалуйста, нравится розовое?
3: Ну, скорее нет, чем-то.
2: Ешь на здоровье. Конечно же, Международный день сияющего мира. Мира, так, день защиты слонов, слонят.
3: Поздравляю.
2: Обязательно, да. Конечно, у них такие большие, у них большие уши, большой хобот, но это у него палец. На конце хобота у него натурально палец. Вот это вот палец у него там, вот на, он может фисташечку взять. Между прочим, вот этим вот, у него очень...
3: И будет ему вкусно.
2: Очень хорошо, и ему будет вкусно, а тебе нет. Вот. День хоббита сегодня, поздравляю. Вчера, кстати, про Толкина рассказывали, да? Вот. День хоббита, поздравляем. Значит, напоминаем, что хоббита, как такового, само слово и название придумал сам Толкин. Вот. Он написал, что... как там было? Ну, короче, ему... Он, профессор, ему сдают сочинение...
3: Он привел сочинение.
2: В сочинении вообще ничего не написано. Просто чистый лист.
3: В одной работе, да.
2: И он просто написал, значит, что-то там было... типа, хоббичья нора была уютна. Типа, там,
3: что-то такое.
2: Что-то такое. А потом, подождите.
3: И такой, о, давайте-ка.
2: А кто такой хоббит? Давай-ка раскачаем эту тему. И раскачал.
3: И понеслась.
2: Труд за 20 лет приобрел целую вселенную. Крутейшая работа. Сегодня день каракулей. Каракульча. Знаете, что такое каракульча?
3: Плохой почерк?
2: Нет. О, кстати, очень хорошая версия. Каракульча. Каракульча. Это, ну, это стриженный, видите, маленький барашек. Маленький.
3: Да
2: нет, каракулей. Тут я понимаю, я как ябеда корябеда, как каракули. Что ты за каракули здесь написал? Здесь больше...
3: А, ну вот, да.
2: Если бы был бы день каракульти, то было бы каракуля. А тут каракулей. Ябеда-корябеда, каракуля моя. Сегодня день кольчучки. У вас есть кольчуга?
3: Нет. Еще не купил.
2: А если бы вы были бы, ну, знатным гномом...
3: 300 лет назад.
2: У вас должна быть мифриловая кольчушка. Она плюс 5 дает к Мэджери. Вот, хорошо. Вот, ну и сегодня день белого шоколада. Скажите, нравится, да?
3: Нравится.
2: Извращенец, потому что вы. Вот почему.
3: Ну, что сделать?
2: Не, ну, с другой стороны, сейчас, я тут недавно лаймовская купил шоколадку.
3: И?
2: Ну, она, блин, ну, это уже... Извините за рекламу. Ну, это просто... Это, ну, знаете, это никуда не годится. Я скажу так. Так, дорогие друзья, давайте быстренько про тех, кто родился в этот день. Сегодня Майкл Фарадей, английский физик-экспериментатор и химик. Появился на свет.
3: В клетке сидел своей.
2: Крутейший. Он сначала придумал клетку Фарадея, потом в ней сидел. Mm-hmm. Об этом будем рассказывать сегодня. Андрейс Пумпурс, латышский поэт, вот, автор народного эпоса «Лачпрессис», между прочим.
3: Знаем.
2: Вот, конечно же. Сегодня Дэвид Ковердейл, всем участникам, ну, поклонникам группы Deep Purple изначально, а потом и Whitesnake. Огромнейший привет, ребятушки. Сегодня появился на свет Рональдо, бразильский. Рональдо, тот самый. Бразилец, двукратный чемпион мира. Тот самый, который Назарио де Лима. Вот. Там же у них же много там все.
3: Их много.
2: Всяких разных. Том Фелтон, британский актер, певец, гитарист. Вот. Драко Малфрой. Да, из Гарри Поттера.
3: Да-да-да.
2: Да? Вот. Драко. Вот. Ну,
3: блондин такой.
2: Ну и, конечно же, Андреа Бочелли, ребятушки.
3: О,
2: наш великий,
3: классика.
2: прекрасный. Ну, вот человек, которого хочется обнять. Изначально, как бы мы же знаем, что он слепой.
3: Да.
2: Да, родился с глаукомой. И зрение было, ну... плохое с детства. А потом еще, прикинь вообще, в 12 лет во время игры в футбол ему в глаз попал мяч и вызвал еще и кровоизлияние. Ну, надо было вот так совпадение, что именно ему. Ну и прикинь вообще, ну и вот такое вот.
3: Зато какой певец.
2: Изначально, кстати, юридически окончил. И даже работал адвокатом. Вот. А по вечерам выступал, ну, пел в пиано-барах, чтобы оплачивать уроки вокала того же самого. Ну, то есть, параллельно шла еще и, ну, как бы тренировка. Да-да-да-да-да-да-да. Значит, смотрите, в 92-м году итальянец, ну, по сути, рокер, да, один итальянский рокер искал тенора для записи демо-версии одной из песен, чтобы отправить ее Лучано Паваротти. Говорит, слушай, ну вот, услышав запись с голосом неизвестного Бочелли, Паваротти тогда был поражен душевностью исполнения и посоветовал, короче, записать дуэт именно с Андре. Вот из всех, говорит, вот этого бери, вот с ним будет кайф. Вот
3: сам Лучано Паваротти оценил.
2: Да-да-да-да-да. Широкая известность, значит, Бочелли приходит в 94-м. Он, значит, с абсолютным рекордом набирает максимальное количество голосов в категории «Новые имена» на знаменитейшем музыкальном фестивале «Сан-Ремо». «Сан-Ремо», да-да-да-да-да-да-да-да. И тогда он, ну, он пел «Time to say goodbye». Ну, вернее, тогда на итальянском «Conte partiro». Портиру. Вот это вот, вот-вот-вот. Ну и потом, короче, «Time to say goodbye» с Сарой Брайтман исполнилось, да, совместно. Вот и 14 недель на первом месте в Германии стал самым продаваемым синглом в истории этой страны, друзья. За вклад в развитие театра и музыки в 2010-м Бочелли был удостоен и звездой на Аллее Славы. И ему платить за это не пришлось. Вот. Ну и, естественно, значит, в 99-м одновременно занимает первое, второе и третье места в американском классическом чарте Billboard с тремя альбомами. Прикинь вообще.
3: Круто.
2: Первое, второе, третье место Андреа Бочелли, разные альбомы, ребятушки. Ну и, соответственно, в своей родной деревне в Тоскане Бочелли в 2006-м построил открытый амфитеатр, который назвал «Театр молчания». Слушайте, ну, я очень хочу сегодня, в день рождения Андреа Бочелли, прекрасного, замечательного человека, которого хочется обнять, сыграть...
3: То самое.
2: Да, ну, нет. Я хочу мелодраму. Сегодня немножечко Андреа Бочелли. Давайте насладимся немножко голосом прекрасного, доброго, теплого, очень-очень уютного и талантливого исполнителя.

рождения, Андрея Бачелли. С днем рождения, наш прекрасный, теплый, уютный, талантливый гений. Долгие лета, гип-гип, ура! Ну, а в этот самый момент Модрис снимается у нас в пьедестала, потому что нефиг два дня подряд праздновать свои именины. Сегодня на место, значит, 1200 Модрисов, выходит 12300 Марисов, дамы и господа! Мариса, да, славим с Марта Дэна, сегодня день имени всех, кто под именем Марис зафиксировал.

0: Тусенька, доброе утро, с вами день начинается счастливее. Ты моя хорошенькая. Красота в глазах смотрящего, конечно же. В глазах смотрящего. Так, внимание, внимание. Значит, у нас Сережка. Сережка прислал про ежика песню. Слава Скрипка, между
1: так,
0: прочим.
1: Послушаем. Да, да, да.
0: Помните тот, который...
1: Был бобр,
0: Курва. Вот, ну, значит,
1: теперь ежик.
0: Ежик, ну, причем вместе с группой Чили записался. Ну, чуть-чуть попозже сейчас. Ну, сейчас выдадим на гора. Мы тоже ее нашли. Причем нашли вчера вечером. Вот, и, знаете, одними тропками ходим. Сереженька, молодец. Так, что-то у нас здесь... кто же это писал? Сейчас у нас заграничный. А, вот, Андрюшка Великобританский прислал фотографию, которая объясняет все.
1: Что там?
0: Он написал: «Доброе утро всем из Великобритании. На выходных ездил играть». И, значит, стоит красивый бородач. Да, бородач. А, сделал селфи на фоне новусных столов. Значит, новус — это игра такая.
1: Хорошо.
0: Это игра такая. Это не на планшете. Это не на планшете. Ты, значит, видел ли когда-нибудь... Ну, загляни сюда.
1: Сейчас.
0: Видел ли такое, вот, как с лузами столы, как будто бильярд, но там всего 4 лужи деревянные.
1: У нас в универе такие стоят.
0: Так, но ты не подходил никогда.
1: Ну, там
0: били тебя, да?
1: Да.
0: Тебя не пускали, старшеклассники. Это новус. Это сейчас скандинавская игра, которая перекочевала к нам. И, в принципе, мы, и насколько я понимаю, у нас тут стоял завод, который производил какой-нибудь Latvijas Bears или что-нибудь такое, какой-то деревообрабатывающий, который производил эти столы. Здесь у нас тоже производились и продавали на весь Союз, и, соответственно, казалось, что это вообще наша народная игра, национальная. Вот, и как бы там... Вот, ну, на самом деле, просто у меня друг швед, который в детстве, а ему сейчас уже там под 60, он в детстве играл в такой, в новус. И никакого отношения он не имел к Латвии, к Союзу. Ну, короче, неважно. Но это скандинавская сторона, вот такая игра. Я просто удивлен, честно говоря, количество. Там, знаете, не один стол, а как минимум 20 столов стоит. Да, то есть это прям, ну, такая...
1: Чемпионат какой-то.
0: Чемпионат, конечно. Андрюха, скажи, пожалуйста, а борку удалось украсть? Чем сейчас натирают, кстати, новус, ребята? Я тут не... Я помню, как когда-то посетовал, что у меня стоит, значит, в подвале. Ну, там подвал такой общего пользования. Знаешь, только там где-то 200 квадратов. Ну, он общий. И там есть теннисный стол, есть новусный, и вечно не натертый. Ребята там играют, но там, ну, неинтересно играть, когда у тебя не натерт стол, скольжение плохое. Вот, там надо, чтобы скольжение было. И один из наших, значит, он по стоматологической теме, там, до протезирования и так далее, он говорит: есть офигенная штука. Я, короче, тебе привезу. И привез мне какой-то порошок, вот. В брикетах. Вот я, естественно, ножичком надо было надрезать и так попробовать товар. Я, короче, я передал это туда, в подвал, написал, что это для натирки, ребята, натирайте. Натирать лучше газетой. И не знаю, пробовали они или не пробовали, натирали, не натирали. Как-то, ну так, знаете, сделал добро и бросай его в воду. То есть и забыл.
1: А следов не видно, что ли?
0: А я не проверял, Ну, что мне там это самое? Вот такая...
1: Мне оно не нужно.
0: Такие погоды... Нет, такие погоды стоят. Что там в подвале пока сидеть? Вот зимой, когда нахлобучит, вот тогда-то оно и будет.
2: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
0: Дорогие наши прекрасные всякие скорпионы и прочие девы-весы, прямо сейчас начинаем сводный обзор всего того, что насалатили. На завтрак гороскоп.
3: Овен.
0: Внимание, привычному глазу лица и предметы, Овен, вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Все, что привычное, значит, не будет работать. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища что-то, вы можете повести себя так, что многие прямо удивятся. Прикиньте, вы к этому будете готовы. И да, все те, кто через вантовый пытается сегодня, ну, как обычно, через вантовый, ребята, сегодня вообще необычность, но вантовый. Включите Waze, ахните.
3: Телец.
4: Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков.
0: Подарки.
4: И подарки эти будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.
0: Ну, это очень хорошо, когда. Это хорошо, когда тебе восторг выказывают. Да?
3: Близнецы.
0: А вот близнецы, отложите какое-то решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ, либо да, либо нет. Короче, отложите его. Как бы вы ни ответили сегодня, завтра вам наверняка захочется сменить мнение. А тут кардинально, понимаете? Отложите вопрос.
3: Рак.
4: Сегодня вас, раки, посетит неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом. С помощью книги, например.
0: видеть фиги. Все силы сегодня стоит отдать новым начинаниям. Старые дела пускай завершают другие. Хорошо, Лев. Не стоит особенно опасаться оставить что-то недоделанным. Работа ведь не волк, в лес не убежит.
4: Дева. Не всякому нравится ваша манера действий, Дева. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму.
0: Остракизму.
3: Весы.
0: Внимание, весы, поддайтесь велению обстоятельств. Плывите сегодня по течению. Ох, хорошо. Все сложится так, как и должно быть, и в вашей помощи при этом вообще никакой не понадобится, весы.
3: Скорпион.
4: Ваша звезда разгорается все сильнее, освещая путь и вам, и заодно окружающим. Смотрите, скорпионы, не заработайте репутации Сусанина.
0: Сусамина.
3: Стрелец.
0: А вот и стрелец. Ваш язык сегодня, возможно, будет слегка путаться, заплетаться. Хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не было. Чтобы не сесть в лужу, стрелец, активно пользуйся языком жестов, да? Руки, ноги, другие части тела. Для чего тебе дано? А? Для чего?
3: Козерог.
4: Сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку. А вот выиграть несколько больше, чем предусмотрено было условиями. Козероги. И вам следует быть максимально хладнокровным.
0: Песню про сделку, знаешь? Сделочка моя. Если бы ты знак тебя.
3: Водолей.
0: Водолей. Сегодняшний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Не надо ничего делать. Сегодня можно поразмышлять. Если действовать все же придется, Водолей, заручись помощью друзей на всякий случай.
3: Рыбы.
4: Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом, это быстро куда-нибудь спрятаться.
0: Свалить, конечно.
4: Если уж вам так охота высказать свое мнение, рыбы, то постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.
0: Слонов. На всякий случай.
3: Гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
0: Так, давайте из 2000-х достанем. Давайте тотал. Девчонки очень любили, а потом и мальчишки тоже полюбили. Бьет по глазам адреналин. Переживем, ну и черт с ним. Сегодня в это раннее сентябрьское 22-е утро.

Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс.

0: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: Arūda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.

0: слышит меня.
1: СВХ плюс.
2: Началось с того, что Вантовый мост, друзья, сегодня превратился в баян уже с самого раннего утра по причине того, что на Валдемара при спуске с моста осталась только одна полоса. Одна полоса в сторону центра. Соответственно, ВИС уже начинает вывозить по другим мостам. И
3: но вот это еще не все.
2: Информация от Оленьки.
4: Каменный мост тоже стоит в сторону центра и стоит вся набережная между Каменным и Вантовым мостом. Так что сегодня утро будет очень веселое у всех.
2: Спасибо, Олька.

0: поднял.
1: Секунду, секунду.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: На СВХ плюс.
0: Владимир Вэлл и его друзья. Так, мои хорошие мымзики, у нас, когда есть подарки, хочется их раздавать направо-налево. Вот, для того, чтобы в определенный момент вы, например, вспомнили, у меня же есть подарочная карта куда-нибудь. Или у нас же вот есть главный подарок, билеты куда-нибудь, да?
3: Да.
0: У нас вот есть вот такое, надо идти. Главное не прошляпить вот этот вот терминдж, блин.
3: Дедлайн.
0: У меня половина подарочных карт в моей жизни просто
3: сгорела.
0: Конечно, да.
3: Это всегда так,
0: да. Но на это и расчет, по-моему, у продавцов. У дилеров подарочных карт. Но, тем не менее, ребят, надеюсь, это как раз подарочная карта точно пригодится. У нас есть поход на четверых в баньку. Да, вот эту каноническую, правильную, общаковую баню. Вот, но единственное, что это новое. Реинкарнированная, полностью реконструированная, готовая принимать кингаракская баня. Ребятки!
3: Да, баня еще и венечки, и шапочки дадим.
0: Да-да-да-да-да. Мы все, и четверым венечку, каждому по венечку, и, конечно же,
3: шапочки.
0: Шапка обязательно. Это будет... Это такая долгая играйка. Итак, дорогие друзья, у нас в начале следующего часа будет игра, ну, знатного целовака. Но мы будем...
3: Чуть-чуть измененная версия.
0: Проходимца играть. Значит, один будет прятаться и раздеваться в одной из раздевалок.
3: Да.
0: Вот, а второй должен будет заходить в другую дверь, там, где не занят. Кому это больше удастся? Либо, ну, как бы, нашему первому или второму. Вот мы и посмотрим как раз таки.
3: Нам нужно два человека.
0: Конечно, для игры нужно всегда двое, как минимум.
3: Поэтому пиши нам на WhatsApp, с легким паром пиши.
0: Да,
3: с легким паром?
0: Да, с легким паром, легкого пара. Хочу в баню, все это, конечно же, на WhatsApp свое желание оформи. Просто говорит, я хочу играть. И тогда мы с тобой связываемся, и все решается. 25-45-25-25.
3: Пиши.
0: Можешь смело делать, и мы уже в начале. 8 часов 10 минут, у тебя должно быть 3 минуты, чтобы поиграть. Все.

0: Глебушка сегодня проснулся, прикинь.
1: Доброе утро. Там это все продолжается уже с вчерашнего утра. Раскопали, приехали, ограждение понаставили, нет ни одного работника. Вообще ни души.
0: Это кто еще здесь душит, а? Никакого праздника. Закрыли, шариков не дали. Ни души.

0: знаете, я буду глаз народа. Сейчас он на работу приедет. Он сейчас начнет направо-налево раздавать.
1: Ты, Котик, подожди. Вот тогда посмотрим.
0: Ты подрасти, и все поймешь. Сейчас на работу приедет, раздаст там всем. С таким настроением уже. Все, подзарядился уже. Кортизольчиком подлил, плеснул.
1: А потом еще обратно.
0: Что обратно?
1: Ехать.
0: Он по-другому поедет. Через Сталин.

0: Музыка плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, очень-очень нехорошо. У нас подтвердилась Ксюшенька. Ксюня сегодня будет у нас ходоком. Будет, значит, приходить вот с этим самым, с красивой сумочкой такая. Я в баньку будет открывать и проверять, там есть кто-нибудь, занято или не занято. Вот, а сегодня, это что, и Сереженька сегодня...
0: Ну, он будет прятаться.
2: Сережка будет прятаться. Сейчас ждем. Значит, Серега, от тебя ждем всю информацию, которая нужна. И, в принципе, все. Будем начинать.
0: 8:10. Начнем.
2: 8-9-5-4-7-5-4 утра.
3: Радио СВХ плюс.
4: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. С утра местами туман, днем без существенных осадков. Вечером ожидаются дожди, начиная с восточных районов. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Днем по стране плюс 14, плюс 18 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 17. В Даугавпилсе Резекне плюс 14, плюс 15. В Риге до 17 градусов тепла.
3: Радио СВХ плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Партии, входящие в правительство Латвии, не договорились, как снизить цены на бензин и дизельное топливо. Обещают какие-то решения с 1 октября. Стали понятны основные очертания плана по спасению Air Baltic от банкротства по американской схеме. Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии подняли истребители НАТО.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии подняли истребители НАТО. Жители Красловского края получили предупреждение об опасности, но никаких действий от них не требовалось. Вооруженные силы сообщали, что при изменении ситуации людям отправят дополнительные указания, но это не понадобилось. Через 1.5-2 часа, ближе к полуночи, тревогу отменили. В последние месяцы иностранные дроны неоднократно приближались к Латвии или залетали на территорию страны. Находящийся с рабочим визитом в США президент Латвии Эдгар Ринкевич накануне на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что действия России, направленные против стран Балтии и других государств, поддерживающих Украину, повышают риск дальнейшей эскалации. Партии, входящие в правительство Латвии, не договорились, как снизить цены на бензин и дизельное топливо. Среди предложений: снижение акциза до разрешенного Европейским Союзом минимума, отказ от обязательной биодобавки к топливу и отмена расходов на содержание резервов нефтепродуктов. Премьер Андрис Кулбергс считает, что эти меры могут удешевить автомобильное горючее на 20 центов за литр. Национальное объединение Веселатвия ТБЛ ННК и Союз зеленых и крестьян предупреждают, что изменение требований к топливным резервам может повлиять на безопасность государства. Зеленые крестьяне также предлагают снизить ставку НДС на горючее с нынешних 21% до 12%. Правительство рассчитывает ввести какие-то меры с 1 октября. 3 октября – парламентские выборы. Латвия заблокировала согласованные решения Евросоюза о снятии санкций с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Их исключение из санкционного списка было предложено в рамках компромисса, необходимого для продления остальных санкций против России. Санкции распространяются более чем на 2600 физических и юридических лиц. Новый срок их действия составит 3 года вместо прежних 6 месяцев. Франция добивалась снятия ограничений с Алишера Усманова в связи с освобождением 2 французских граждан из тюрьмы в Азербайджане после возражений Латвии. Принятие решения ЕС приостановили. Действующая в интересах Евросоюза Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Google на 403 миллиона евро за нарушение при обработке сведений о местонахождении пользователей. Компания нарушала требования ЕС с мая 2018 по февраль 2020 года. Пользователи могли не знать, что данные об их перемещениях, геолокации применялись для подбора рекламы и определения интересов. Google обязали устранить нарушения в течение полугода. Стали понятны основные очертания плана по спасению Air Baltic от банкротства по американской схеме. Авиакомпания обратилась с защитой от кредиторов именно в США, и на прошлой неделе суд по делам о неплатежеспособности в Нью-Йорке разрешил начать реструктуризацию по главе 11 американского кодекса о банкротстве. Эта процедура позволяет Air Baltic продолжать работу, одновременно пересматривая долги, договоры аренды самолетов и другие обязательства. 5 новых кредиторов, международные компании, включая Morgan Stanley и Barclays, предоставят Air Baltic спасительное финансирование в размере 350 миллионов евро. 140 миллионов компания уже получила на прошлой неделе. Еще 35 миллионов поступят после окончательного решения суда. А чтобы получить следующие 125 миллионов, Air Baltic должна представить новый бизнес-план, начать расторжение части контрактов на самолеты и до начала декабря договориться на условиях конфиденциальности как минимум с 2 потенциальными инвесторами, уже получив от них предварительные предложения. Затем в течение 4 месяцев, то есть это ориентировочно к середине января, авиакомпания должна заручиться обещанием инвесторов и согласием основного владельца, то есть правительства Латвии, на дальнейшую реализацию плана реструктуризации. Его цель все та же – найти деньги для продолжения работы авиакомпании и выхода из процедуры банкротства. План предусматривает сокращение флота с нынешних 54 самолетов до 36 и урегулирование обязательств с лизингодателями, компанией Airbus, производителем авиадвигателей Pratt & Whitney и миноритарным акционером компании Lufthansa. Завершить реструктуризацию Air Baltic планируется к середине 2027 года. Все это время компания должна продолжать полеты по расписанию, билеты и бронирование сохраняют силу. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: Люди бодрые. Владимир Вэл и его друзья.

ВДХ плюс. И даже если материки, словно карты перемешаны. СВХ плюс.

0: Вася. Хорошая, добрая, с девчулечком машинку. Да-да-да.
1: Можно дышать без любви. Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.

0: Все стоит.
1: И все стоят.
0: И все стоят. Дорогие друзья, Вантовый мост, улица Вальдемара, самый съезд с Вантового моста в сторону центра. Одна полоса осталась. Была у нас одна радость, две полосы. Теперь осталось пол радости, одна полоса в сторону центра. Соответственно,
1: держитесь вы там.
0: Выезд переправляет всех на Каменный. На Каменном уже тоже швах. Улица Ладгалес, казалось бы. Вот. Они...
1: Вообще не причастны, как будто бы.
0: Ну, она тоже стоит отдольненько. Об этом тоже сообщаю. Спасибо, ребятки. Спасибо, девчатки. Огромнейшее. Ну, а всем остальным, ну, говорит, надо то ли смириться, то ли что. Есть предложение. Давайте хандру в сторону отложим и быстренько начнем целоваться.
1: Погнали.
0: Но хотя целоваться мы сегодня не будем. Мы будем шагать сегодня в двери, в пикантные двери.
2: Утро вместо булки с маком предлагаем.

0: целоваться.
1: Но для того, чтобы целоваться, все-таки нужно как бы определиться. Вот, а мы уже определились, друзья, на этой неделе мы на кон выставляем большой подарок, да, значит, посещение крутейшей, свежайшей,
2: свежей,
1: реконструированной бани в Кингараксе, друзья, на четверых, плюс, конечно же, фенечки, плюс, конечно же, подарок шапочки, все это в пятничку разгребем. Ну, а пока напоминаем, друзья, бренд Визла Спирс. Это обновленная после полной реконструкции баня. Высокий уровень комфорта и отдыха приглашает. Оценись, ребятушки.
2: Баня Визла Спирс находится в Риге, в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой.
1: Ребята, ну, это баня общественная, с историей, с дневным графиком работы для женщин и для мужчин. На территории специальная зона с холодным бассейном и душем, где можно освежиться после банечки, а также территория на свежем воздухе, естественно, оборудованная, где можно отдохнуть в удобных креслицах, например, и жаже.
2: А еще доступен квалифицированный специалист по классическому массажу, а еще и бар с широчайшим выбором как горячих, так и холодных напитков.
1: В интернет зайдите pirts-vizlas.lv и будет счастье, ребятушки. А также прямо сейчас мы будем знакомиться с теми, на кого сегодня Бог послал. А звонить мы будем прямо сейчас красивой Ксении. Умнички, которая с самого раннего утра говорит, я хочу еще и немножечко покуражиться. Ксюшенька, привет, дорогая, бодрое утро.
3: Утро доброе.
1: Где мы тебя застали? Расскажи, пожалуйста.
3: Я сейчас в Кингараксе.
1: Как там в Кингараксе-то с утра?
3: Кстати, отлично.
1: Отлично. Слушай, когда солнце светит, тогда и настроение лучше, правда?
3: А солнца нет.
2: Как нет?
3: Но все равно.
1: А вам не дали солнце?
3: Все равно отлично.
1: Прикинь, у нас здесь солнце. Вот это да.
2: Левому берегу дали.
1: Казалось бы, да? Левому берегу дали.
3: А в Кингараксе нету.
1: А во фигушка. Сегодня, ну ничего.
2: Не заслужили.
1: Раздует. Я думаю, что раздует. Ну сейчас кто-нибудь доплатит и раздует, естественно. Так, Ксюшенька, дорогушенька, мы сейчас тебя будем знакомить с человеком, который сегодня становится твоим оппонентом.
2: А кто он?
1: Ну, я сейчас расскажу. Конечно же, сегодня жребий пал на Сереженьку. Сереженька у нас что? Что мы это самое?
2: Что мы знаем о нем?
1: Что мы знаем о Сереженьке? О Сереженьке мы знаем буквально следующее. Значит, редкий тип приятного зануды.
2: Такое бывает?
1: Я не знаю, Ксю, бывает? Приятный зануда. Зануда такой, но приятный. Ну ладно, посмотрим дальше, что у нас есть. Значит, стопа одной ноги длиннее другой. Слушай, ну это, кстати, обычно.
2: Физиологически, по-моему, подробности.
1: Нет, физиологически, по-моему, это верно. По-моему, если
3: это
1: я не
3: ошибаюсь. Это верно, да.
1: Левая, да? По-моему, левая нога у нас у всех длиннее, чем правая. Ну, вот, ну, такое. Я, по крайней мере, я могу ошибаться, а могу не ошибаться. 50/50. Но я слышал такое, что надо, если меришь обувь, надо мерить на левую ногу, потому что обычно среднестатистически длиннее. Вот. Ну, а что? А потом, значит, пауза. Надо было три странных факта про себя. Туман люблю. Вот. Я вспомнил. Люблю туман.
3: Загадочный зануда.
1: Да, загадочный зануда. Вышел зануда из тумана, вынул ножик из кармана. Так и будем его сегодня называть. Значит, так или иначе, зануда уже расставил свои сети. Назовем это так. Но на самом деле, прямо сейчас перед тобой две двери. Вот в одну из них уже зануда в неглиже, а в другой свободненько. И ты вот выбираешь, тебе надо выбирать свободненькую. Я тебе желаю удачи, дорогушенька. И право и лево буду задавать вопрос. Право или лево? Давай, выбираем сначала.
3: Право.
1: Ты выбрала право. Давай попробуем.
2: А там Сережа.
1: А там Сережа голенький, да. Значит, думай дальше. Куда? Право или левую? Давай, выбирай.
3: Правую.
1: Опять правую? Ладно.
3: Да.
1: Давай сейчас посмотрим.
3: Да,
1: Серёжа. Он никуда не ушел. Он решил не менять.
3: Он остается в правой.
1: Но он же зануда. Он остается в правой.
3: Да, они такие. Да.
1: Так, что будем делать дальше? Правая или левая?
3: Правая.
1: Правая. Ты решила не менять?
3: Нет.
1: Я это твое...
3: Он все-таки уйдет.
1: Это...
2: Сережа, уходи.
1: Попробуй, Серега, ну давай, попробуем вот таким этим, таким желанием своим сдвинуть Сережу. Ладно, это твое заднее слово, ты не хочешь поменять? Я бы поменял, если честно.
3: Ну, так нельзя делать.
1: Так нельзя? Ну ладно, сама, сама напросилась.
2: Ой, не смотрелись на Сережу.
1: Да он там голый.
3: Сережа реально зануда.
1: Он реально зануда. Он три раза, значит, в правой двери оставался. Потом такой, ладно, схожу туда и обратно. У него три правые, одна левая, потом правая. Слушай, ну, Ксю, с тобой было очень...
3: Я, кстати, предполагала, что так и будет.
1: Да вот, да? Так, то есть ты...
3: Да-да-да, это
1: ты просто
3: думала.
1: Посмотреть, что ли, зашла? Зашла посмотреть просто.
2: На Сережу.
1: Согласен. А с утра так хопа-хопа на Сережку посмотрела, и день-то уже заладился. Умничка наша. Спасибо большое. Ксю, пиши песню.
3: Сейчас... Спасибо.
1: Давай веселенькую все. Песенку подскажи, а мы с удовольствием тебя сыграем. Умничка, ты такая.
3: Давайте.
1: Молодец.
3: Спасибо
1: у нас. Прям, ну радость просто.
0: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
4: Знатный целовак, знатный целовак.
1: А как зовут нашего знатного целоваку? А зовут его Сереженька.
2: Сережа.
1: Сереженьку в финал протаскиваем прямо сейчас. Ну что, поздравляем. Чистая победа. Чистая победа. Ну, Ксюха тоже не в накладе. Посмотрела перед работой.

0: пока мы с вами спали, Дирик уже следил. Значит, внимание, интернет-знаменитость Фрэнки Лапена. Знаете такого? Я тоже не знаю. Сразился с 6-футовым. 6 футов – это примерно 1,80 м. Человекоподобным роботом в поединке, который организаторы называют первым в мире боем человека против робота. Терминатор называется.
1: И кто кого?
0: Да никто никого, говорит. Вы в шахматы играли, говорит. Не-не-не, не сражались? Сейчас узнаю. Человек получил люлей. Прикинь.
1: Неудивительно.
0: Давай пруфы, доказания. Ну, у него руки, это, эти, как гаечные ключи, блин, конечно. Да давай, покажи, как, нужны фотки, все. Где проходило? Дай инфу.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АВТ.
4: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
5: Владимир Вэлл и его друзья.
6: Ой, моя душевненькая девочка, говорит, хочу вот эту, Иванова чуть-чуть.

0: И еще раз удивляюсь. Казалось бы, от нас, от Слока с 65 до улицы Ладгал, если тут рукой подать. Ну, реально, через речку. Ну, тут вообще ничего. По прямой тут вообще ничего. Но у них там Silent Hill, то есть серое, блин, беспросветное. У нас здесь солнца, ни одного облачка нет.
1: А у нас хорошо.
0: Плюс ко всему еще. Значит, Оксана говорит, слушайте, на Ладгал есть большая пробка в сторону центра. И сейчас видит какое-то задымление под вот южной развязкой. Там вот это вот все, вот это вот. Вполне возможно из-за этого. Да, вполне себе. И тем, кто выезжает через Вантовых, захотите в центр пробраться сегодня, там работает только одна полоса. Там и так не сладко всегда. А тут еще одну полосу закрыли. Но это уже непосредственно на Валдемара. В сторону центра.

0: просто Илгутсом, солнечный район. Слушайте, ну что, Икея, друзья, у нас 250-евровая подарочная карта на кону. И причем задача от Икеи вас вообще поставлена, они вас просто очень сильно щадят.
1: Простейшая.
0: По большому счету, вам требуется сайт Икеи. Мы даем задание, вы находите по конкретному описанию товар и говорите, сколько он стоит. Присылаете цифру, потому что мы несколько версий как бы озвучиваем, каждый присуждаем циферку. Вы циферку присылаете нам, ну или цену, вот. И попадаем в финал, друзья. Буквально через 8 минут очередной поединок среди тех, кто был бы не прочь 250-евровой подарочной атаке порадоваться.
2: Люди бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
0: Так, обещали... надо польское сначала. Капшевского!
4: Прошу państwa! Владимир Белл! И его приятели!
2: Люди бодрые на СВХ+.
0: Был бобр, стал ежик.
5: Первый раз увидел ежа.

0: помни, спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе. Внимание, внимание, улица Ладгалась. Теперь уже все понятно. Направление в центр. О, длиннющий баян у Максимы. Магазины в сторону центра. Авария Тесла с другой легковой. Вот и все стоят. Три полосы сливаются в одну.
1: Товарищ. СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ну, давайте пока Лёшка Новак бежит про спорт рассказывать. Мы расскажем про тот самый кейс, когда вот объявили, мы проверили, это не фейк. Действительно, первый в мире боксерский фулл-контакт матч прошел между роботом и человеком. В роли человека выступал блогер.
3: Да.
0: Видно, что не профессиональный боксер, более того, не профессиональный боец, но масса у него серьезная. Против него чисто, ну вот как Робокоп выглядит робот, да? Значит, надо отметить так, значит, тот блогер весь в защите, да, то есть щитки везде, голова, специальный шлем такой, не боксерский, значит, защита груди, защита этих самых, значит,
3: робот как робот,
0: металлический весь, перчатки не надели, потому что роботу не больно, вот. Ну, надо отдать должное, значит, у робота очень сильно прокачана устойчивость, да, от прямых ударов непрофессионала. Вот, то есть он не падает, он такой, это самое, вот. Здесь, в принципе, подсечка была бы очень хорошим человеческим, как бы, ну, это решением, да, но не использовал. Тот бил только руками. Значит, робот атаковал всегда прямой ногой, то есть фронт-кик, вот, и доставлял, видно, блогеру немало дискомфорта, назовем это так.
3: Что умеет, то и делает.
0: Ну, не, достаточно, чтобы в драке победить. Вот, ну, есть такие люди, которые говорят, мне нужно, я 10 лет буду отрабатывать только один удар, но он будет такой, как сваркой срежу. Вот робота заточили под это, приблизительно. Ну, надо отдать должное, конечно, впечатляет. Но единственное, надо сказать, еще одну поправочку сделать. Роботом управлял человек. То есть это
3: не
0: еще
3: внутри, а снаружи.
0: Снаружи, конечно, на радио. Радиоуправляемая модель робота, вот, и который сбивает людей. Я хочу такую себе.
1: Новости спорта.
4: Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня сыграет в первом круге турнира в Сеуле против россиянки Анастасии Захаровой. Матч начнется в 10 утра по латвийскому времени. Остапенко занимает 32 место в мировом рейтинге. Захарова находится на 109 позиции. В феврале они уже встречались в Дохе, и где Остапенко победила со счетом 6-7, 6-3, 6-4. Победительница этого матча сыграет с австралийкой Тайлой Престон или японкой Химено Сакацуме. Латвийский игрок в снукер Артемий Жижин победил англичанина Крейга Стедмана со счетом 4-2 в первом отборочном матче открытого чемпионата Шотландии. Жижин проиграл первые две партии, но затем выиграл 4 подряд и прервал серию неудач. За выход в следующий этап он получит не менее 1000 рейтинговых очков и столько же фунтов стерлингов. В среду Жижин встретится с англичанином Лаймом Пулином в решающем отборочном матче за место в основном турнире. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино предложил обсудить реформу процесса принятия решений в организации. Поводом стала критика его несостоявшегося плана привлечь частные инвестиции в мужские и женские чемпионаты мира. Европейский союз футбольных ассоциаций обвинил Инфантино в крайне неумелом руководстве, потребовал его отставки и пригрозил бойкотом соревнований FIFA. Первое предложение по реформе планируют рассмотреть 15 октября. Инфантино намерен баллотироваться на новый срок в марте следующего года и пока остается единственным кандидатом. Главный тренер мужской сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте продлил контракт до 2032 года. Этим летом испанцы под его руководством во второй раз стали чемпионами мира, победив Аргентину в дополнительное время финального матча. Ранее команда выиграла чемпионат Европы 2024 года и Лигу наций УЕФА. Новый контракт Ла Фуэнте охватывает два следующих чемпионата Европы и чемпионат мира 2030 года. Сборная Англии по футболу лишилась сразу 5 игроков перед ближайшими матчами Лиги наций УЕФА. Из-за травм команде не помогут Кол Палмер, Деклан Райс, Коби Майну, Маркус Решфорд и Тина Ливраменто. Вместо них вызваны Морган Гибс-Уайт из Ноттингем Форест и Джеймс Гарнер из Эвертона. Первый матч команда Томаса Тухеля проведет дома против действующих чемпионов мира – испанцев, после чего встретятся с Чехией и Хорватией. Лидер чемпионата Формулы-1 итальянец Андреа Кими Антонелли допустил, что в будущем может перейти из Мерседеса в Феррари. При этом гонщик подчеркнул, что сейчас намерен добиваться побед именно с Мерседесом, который поддерживает его с детства. Руководитель команды Тото Вольф заявил, что интерес Феррари появился слишком поздно. Постоянного итальянского гонщика в составе Феррари не было с 1992 года.
1: Новости спорта.
5: Люди бодрые. Владимир Белл.
6: Владимир Белл и его друзья.
5: Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Да-да-да-да, друзья, те, кто на мостах, могли наблюдать, как везде солнечно, а над Кингараксом черная туча. Внимание, внимание, внимание, Кингаракс из Алабгалеса стоит в сторону центра, там авария, вот из трех полос сделали одну. Вот такая же ситуация, в принципе, у нас через Вантовый мост, перебираясь, упираешься в бутылочное горлышко. Была у нас одна радость, две полосы в сторону центра, теперь одну ремонтируют, ну как, раскопали.
3: Осталось только одна.

0: очень хороший мотиватор. Итак, добро пожаловать. Играем в игру «Детективы Икеевские». Икеевские детективы. Быстренько даем название, описание. Вы по исходным данным находите нужный продукт, смотрите его новую цену и пересылаете нам на 25-45-25-25 WhatsApp.
1: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в Икее стали ниже. И сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому.
2: Новая, более низкая цена на 1000 плюс товаров. Икеа.
0: Так, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Итак, напоминаем, дамы и господа, снижает цены Икея на широчайший ассортимент товаров по всей Европе. И в общей сложности Икея инвестирует около 1 миллиарда 200 миллионов в снижение цен в этом нашем Балтийском регионе.
3: Вот. Это много.
0: И мы, соответственно, ощущаем эти изменения, друзья.
3: Уже с начала сентября цены снижены более чем на 1000 товаров в различных категориях.
0: Новые цены ниже на 25%, и они доступны как в магазинах IKEA, так и в интернет-магазинах IKEA.
3: IKEA LV.
0: Да, да, дорогие дамы и господа, напоминаем. Значит, задание, которое сегодня нам дано. Мы вам сейчас говорим название продукта, непосредственно его модель, как известно, всегда под именем, а потом даем еще и размеры. Сегодня у нас... Ну, это спальное белье сегодня.
3: Ну, да.
0: И пододеяльник, и наволочка.
3: Комплект.
0: Причем голубого цвета, ребята, ключевое. Вчера очень многие такие цены нашли на белое, а у нас был беленый дуб. В общем, короче, голубой цвет сегодня в фаворе. Итак, пододеяльник и наволочка голубого цвета. Модель называется Пилан Двинге. Пианя. Пилтан Двинге.
3: В общем, что-то по-шведски.
0: Как таблетка. Пилтан Двинге. 1.50 на 200 это у нас получается
3: пододеяльник.
0: И 50 на 60 сантиметров.
3: Это наволочка.
0: Это наволочка. А сколько на данный момент стоит комплект из пододеяльника и наволочки Пилтан Двинге?
3: Итак, 15.99.
0: Единичку присылаем.
3: 12.99.
0: Двоечку присылаем.
3: 9.99.
0: Троечку присылаем. Ура!
4: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю.
0: Пилтан Двинге.

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 8 часов 41 минута.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
5: Алекс Кристенсен и Берлинский симфонический оркестр, пускай Sonic Empire сегодня звучит из вашего радиоприемничка, где бы ни находились, у нас Овен. Сегодня вам особенно, товарищи Овны, нужны новые впечатления, поэтому ищите какие-то новые пути, вот, и не бойтесь немного удивить этим окружающих.
6: Телец.
7: Телец. День отлично подходит для подарков. Любой знак внимания будет принят с радостью.
5: С радостью, конечно
6: близнецы.
5: Же. Не спеши, близнецы, с категоричными решениями сегодня. Завтра ваше мнение, скорее всего, поменяется. Неудобно будет.
6: Рак.
7: Удовлетворяй любопытство безопасным способом. И не ввязывайся в слухи и сплетни. Рак.
6: Лев.
5: Ты сосредоточься, Лев, на новых начинаниях, а старые дела сегодня можно отложить, пожалуйста.
6: Дева.
7: Если не хочешь менять свой подход, Дева, будь готов к тому, что он понравится далеко не всем.
5: Пожалуйста.
6: Весы.
5: Не сопротивляйся, Весы, обстоятельствам. Позволь событиям идти своим чередом, все получится.
6: Скорпион.
7: Сегодня ты можешь повести за собой других. Только постарайся не сбить их с правильного пути,
5: так,
7: Скорпион.
5: Хорошо.
6: Стрелец.
5: Водолейцы, день лучше подходит для размышлений, а если придется действовать, заручись поддержкой друзей, например.
6: Козерог.
7: Сохраняй хладнокровие в переговорах, ой, Козерог. Сегодня можно получить даже больше, чем ты рассчитывал.
5: Слушай, а я прочитал Стрельца, не прочитал Стрельца, прочитал вместо Стрельца Водолея. Итак, Стрелец.
7: Стрелец.
5: Если слова будут даваться с трудом, больше полагайтесь на жесты и невербальное общение. А вот теперь, Водолей, вам лучше подходит этот день для размышлений. И если придется действовать, вот тогда помощь друзей. Это важно. Так, Водолея отчитали.
7: Теперь... Так, что, кто? Рыбы?
5: Рыба, да.
6: Рыбы.
7: Не спеши высказывать свое мнение тем, кто может воспринять его слишком близко к сердцу. Это рыбы.
5: Так, это рыбы.

0: Икея. Именно этот дуэт пододеяльника на облачко голубого цвета каждый вечер бережно укутывает одеялко и подушку. Достаточно сменить постельное белье, и спальня уже выглядит по-новому, даже если до ремонта дело так и не дошло. Это Билтон Двинге. Комплект из пододеяльника на облачке в нежно-светло-голубом оттенке. Освежи интерьер своей спальни без лишних усилий. Легкая ткань почти не мнется, приятно ощущается, красиво переливается на свету. В комплект входит и пододеяльник размером 1,50 м на 2, и наволочка 50-60 сантиметров. И вот сейчас, дамы и господа, в Икеа можно купить выгоднее. Вместо 12,99, как было, за 9,99.
1: Итак, правильный ответ у нас 9,99. Это третий вариант.
2: Так серьезно, да? Прям будто кровь брать сейчас у нас будет.
1: У нас 250 евро вообще-то.
0: Ребятушки, 250-евровая подарочная карта сегодня, на кону выставляется. Вот, и мы сегодня рассматриваем версию номер 3. Под ней скромно стояла циферка 9,99. Среди тех, кто прислал именно эту, либо циферку 3, либо 9,99, друзья, мы в ближайшее время и разыграем квоту в пятничный финал от Икея. Буквально, через пару минут после коммерческой информации. А пока что звучит? Это Алекс Кристенсен и Берлинский симфонический оркестр, друзья. Sonic Empire. Легенда рейвов. Пожалуйста, директор школы. Ян обычно пишет в 7. Доброе утро от моей школы, вашей школе. Вот в пятницу мы так отпраздновали юбилей, что подболели немножко. Понимаем. 0% осуждения и 100% понимания. Дирик,
2: держись.

0: с Татьяной.
1: Vini iz Daravisu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
5: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
6: Где найти занятия для ребенка и для себя?
7: Где научиться играть на гитаре?
8: Где найти занятия для бабушки?
9: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
10: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в Икее стали ниже, и сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ+, участвуй в игре «Угадай цену» и выигрывай главный недельный приз – подарочную карту Икея на 250 евро.
11: Новая, более низкая цена.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Осталось найти финалиста.
3: Ребята, пришла муха-выберуха.
2: Я тут...
3: Давай, потираю ручки. Значит, так, сегодня больше 90 правильных ответов. Я потом уже перестал считать, поэтому давай, дружище, сверху, снизу, до скольки?
4: Пусть будет 30 ровно.
3: Так.
4: Снизу.

0: 29.30.
1: Даша
0: Ди Каприо.
1: Проверяем. 9.99. Абсолютно верно.
2: Сестра, что ли?
1: Поздравляю. В смысле? Даша, это жена. Жена. Жена. Хорошо.
2: Я извиняюсь.
1: Дашенька Ди Каприо становится нашей второй финалисткой. И в пятницу будет решаться судьба 250 евровой подарочной карты от

0: Вайп, тот самый проект, который танцует под Шаде, ребята, by India. Спектакль, ну, видоизмененный, немножко ремикса. Ну, это хорошее, он хорошее, лучше. Поверьте, лучшее даем. Come to me, биполярная рапсодия прямо сейчас. Чутка. Дорогой автомобиль.
1: СВХ

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция сообщила, вчера были зарегистрированы больше 130 ДТП. Травмы получили 8 человек. Один человек погиб. Это произошло в Латгале. Стали понятны основные очертания плана по спасению Air Baltic от банкротства по американской схеме. Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии подняли истребители НАТО.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Накануне вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии подняли истребители НАТО. Жители Красловского края были предупреждены об опасности, но никаких действий от них не потребовалось. Вооруженные силы сообщали, что при изменении ситуации людям отправят дополнительные указания, но и это не понадобилось. Через 1.5-2 часа после объявления тревоги ближе к полуночи тревогу отменили. В последние месяцы иностранные дроны неоднократно приближались к Латвии или залетали на территорию страны. Находящийся с рабочим визитом в США президент Эдгар Ринкевич вчера на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что действия России, направленные против стран Балтии и других государств, поддерживающих Украину, повышают риск дальнейшей эскалации. Латвия заблокировала согласованные решения Евросоюза о снятии санкций с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Их исключение из санкционного списка предложили в рамках компромисса, необходимого для продления остальных санкций против России. Санкции эти распространяются более чем на 2600 физических и юридических лиц. Новый срок их действия составит, по замыслу, 3 года вместо прежних 6 месяцев. Франция добивалась снятия ограничений с Алишера Усманова в связи с освобождением 2 французских граждан из тюрьмы в Азербайджане. После возражений Латвии принятие решения на уровне ЕС приостановили. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 134 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 8 человек. Один человек погиб. Это произошло вчера после 5 вечера под Лудзой в волости Мерзенес. По сообщению полиции, в 17 часов 12 минут на региональной трассе П-49 Карсово-Лудза-Эзернеке водитель автомобиля Сузуки не справился с управлением, съехал с проезжей части. От полученных травм человек погиб. Полиция начала уголовный процесс, выясняет обстоятельства ДТП. За минувшие сутки были задержаны 2 нетрезвых водителя. В обоих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 403 административных протокола. Из них 143 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Партии, входящие в правительство Латвии, не договорились, как снизить цены на бензин и дизельное топливо. Среди обсуждаемых предложений – снижение акциза до разрешенного Евросоюзом минимума, отказ от обязательной биодобавки к топливу и отмена расходов на содержание резервов нефтепродуктов. Премьер Латвии Андрис Кулбергс считает, что эти меры могут удешевить топливо примерно на 20 центов за литр. Национальное объединение Весы Латвии, ТБ, ЛННК и Союз зеленых и крестьян, другая партия, входящая в правительство, предупреждают, что изменение требований к топливным резервам может повлиять на безопасность государства. Зеленые крестьяне также предлагают снизить ставку НДС на горючее с нынешних 21% до 12%. Правительство рассчитывает ввести какие-то меры по снижению цен на топливо с 1 октября. 3 октября парламентские выборы. Стали понятны основные очертания плана по спасению авиакомпании Air Baltic от банкротства по американской схеме. Суд в Нью-Йорке, куда авиакомпания обратилась за защитой от кредиторов, разрешил начать реструктуризацию и продолжать работу. 5 международных компаний предоставят Air Baltic финансирование в размере 350 миллионов евро. Из них 140 миллионов уже получены. И больше половины этой суммы направят на выкуп самолетов и двигателей, чтобы они оказались в собственности Air Baltic и стали залогом для нового кредита. К декабрю авиакомпания должна сократить свой флот с нынешних 54 до 36 самолетов. А самое позднее, к 12 января 2027-го, Air Baltic должен получить от инвесторов либо латвийского государства гарантии дальнейшего финансирования. Пока не ясно, какую долю Air Baltic государство сохранит после процесса реструктуризации. Сейчас правительство контролирует почти 90% акций Air Baltic. Завершить финансовую реструктуризацию компании планируется к середине 2027 года. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Тёмыч пишет. Вот это я понимаю.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Вот это я понимаю. В 2026 году мощный, красивый девичий вокал. Не то, что эти ваши иишки все вот эти вот, которые там...
3: Иди. Я экспонат, ты мой фанат.
0: Слушай, у меня... Я не знаю, сказать ему или не сказать.
3: Что?
0: Что?
3: Ну давай.
0: Про Деда Мороза я не буду. Базлаб. На 100%. Иишный проект, братан. Ну так вот.
3: Теперь живи с этим.
0: Нет, ну это совсем другое дело.
3: У вас информация, а ты с этим грехом. Вот
0: а,
3: все.
0: Это картинка. Она всех альбомах разные. Одна и та же девочка. Да, да, да, да, да.
3: Ты думаешь, это так Тёмыч, сложно?
0: Тёмыч, давай так. Прекрати уже это самое. Давай, перестраивайся. Нравится песня? Enjoy, какая разница? Вот. Лови, от этого уже никуда не денешься. Просто. То ли дело. Значит так, внимание, внимание. Привлекла. Наташенька. Значит, пишет, значит, смотрите. Значит, из рубрика «Еще один все понял». Сегодня вместе с вами параллельно провела эксперимент, убедилась, что рапсовое масло вообще не масло, и готовит из него вообще ничего не надо, короче. Ну, использовала как, ну, как бы рафинированное масло рапсовое. Вот. Я не пробовал. Но, честно говоря, всегда рука такая как-то это самое. Я на протяжении, наверное, лет... Ну, наверное, 10. Готовил исключительно на оливковом. На оливковом масле. И все сетовал на то, что что-то как-то у меня не получается делать, ну, вот, блюда. Они, ну, они получаются, но получается какой-то другой вкус. Оказывается, не надо везде использовать оливковое масло, понимаешь?
3: Это все ваше масло.
0: Чтобы ты хочешь вот именно того вкуса, так вот, да, его нужно использовать растительное масло, но только не оливковое. А попробуй, значит, рафинированное использовать... для жарки, вот, масло. И ты знаешь, как только это начал практиковать, стало получаться вот тот вкус, который я хотел добиться.
3: О, вот. Экспериментаторы.
0: А до этого, как бы, ну, вот у меня было вот в моем познании в гастрономии, что надо оливковое, самое лучшее, на нем и надо жарить. Но дело все в том, что от каждого масла у тебя получается свой вкус. Я на рапсовом не пробовал, но вот попробовала Наташа, что-то ей не очень, по-моему, зашло. Так, у меня теперь вопрос, Наташа.
3: Проверять мы не будем.
0: Я не собираюсь троллить, но все-таки. Что с маслицем? У тебя сейчас осталось... ровно 9.

0: необычное.
1: Бодренько. Да. Прямо, ну, очень бодренько.
0: Мега-шоу.
2: Просто бомба. Обожаю вас, слушаю каждое утро.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
3: Ты давно прятался от нас.
0: Ежеутреннее обновление бодрых клеток.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объема 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haoss veselības apkūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izpiepināt birokrātiju un rūpēties par katru pacientu veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
9: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo одна штука 2,49. Lidl стоит того.
10: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
11: Ну, поехали.
0: Люди бодрые.

0: человека примерно в одно время отписались Гутен Морген. Прикинь, такое ощущение, что у них закончилась какая-то молитва. Вообще по Германии закончилась молитва, и они отписались. Привет, Гутен Морген. Ребят, вы как раз вовремя. У нас впереди интеллектуальный турничок, у нас код доступа.
1: Но не за просто так.
0: Единственное, да, не за красивое спасибо. Единственное, если вы прям, ну, обитаете прям вот в Германии, вот, то вам будет сложнее. У нас что в розыгрыше?
1: У нас подарочная карта на посещение Уфа-Гольф.
0: Гольф?
1: Да, трассы в Можа-парке. Да, на две персоны, кстати.
0: На две персоны, между прочим.
1: Ну, поиграть в диск-гольф.
0: У нас обычно так, если заграничные, то есть здесь братья, сестры, друзья остались.
1: Обязательно.

0: код доступа.
1: Итак, пора бы сыграть в диск-гольф.
2: Диск-гольф, ребятушки.
1: Что это? Это вид спорта на открытом воздухе. Значит, в чем смысл? Игрок должен забросить специальный летающий диск, ну, грубо говоря, фризби.
2: Фризби,
1: тарелка. Специальную корзину.
2: Корзину, которая стоит на удалении.
1: Да.
2: И там забросил в корзину, идешь к следующей, как бы, лунке. Поэтому и гольф как будто бы, да? И на свежем воздухе все это происходит, естественно.
1: Да, и Уфа-гольф предлагает играть вот в такой вот диск-гольф на трассах в Межапарке и на Затюсале. А также организует различные мероприятия.
2: Это очень, кстати, важно для корпоративные. Значит, отличный вызов для игроков любого уровня, для опытных, для любителей, вот, для поклонников фризби или для тех, кто пробует игру впервые. Просто сложность для каждого своя. И это очень круто.
1: А еще попробовать и познакомиться с Уфа-гольф можно в любом месте Латвии. Просто пригласите Уфа-гольф к себе.
2: Итак, если есть площадка, есть желание, есть группа людей, которых нужно развлечь, приглашаем Уфа-гольф. Они с собой, значит, привозят все для того, чтобы построить на вашей площади площадку для игры на точность, на создание дискового гольф-поля все сделают, создание ночной трассы, например, как опция, ну, или вечерний.
1: Например.
2: Просто подсветка, красиво все это, да? Различные игры и занятия, связанные с летающими тарелками и дисками, вот, соответственно, тоже могут привезти с собой и поразвлекать таким вот образом.
1: Да, а подробности можно уточнить по адресу info.
2: Это не совсем адрес, ребята. Это
1: электронной почте.
2: Письмо можно написать на info@ufogolf в одно слово. ufogolf.lv. Ну вот.
1: Туда пишем и там все подробности.
2: А, абсолютно точно. Итак, разыгрываем подарочную карту на посещение Уфа-гольф трассы в Межапарке на две персонки. Ага.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди Бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Ну, смотрите, очень давно это было, в 1499 году. В этот день по Базельскому договору Швейцарская конфедерация стала независимой от Священной Римской империи.
2: Все, короче, сказали спасибо, дальше сами. И, прикиньте, им дали разрешение.
1: Да.
2: Ну и с тех пор нейтралитет, все такое. Ну, до определенных пор было нейтралитет, да. Внимание, друзья, вот часто вы говорите мне «Швейцария, Швейцария, Швейцария, Швейцария». А какого озера не существует в Швейцарии?
1: Онтарио.
2: Единичка.
1: Цюрихская.
2: Двойка.
1: Женевская.
2: Это тройка.
3: Вторая цифра.
1: Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный розовый день.
2: Розовый день?
1: Розовый день.
2: А теперь внимание. Значит, вспоминаем, возможно, просто картинки, а возможно, сами в теме. Кто из этих героев мультсериала «Губка Боб квадратные штаны» был ярко-розового цвета? А?
1: Патрик.
2: Патрик единичка.
1: Сквидвард.
2: Сквидвард двойка.
1: Планктон.
2: Планктон тройка.
3: Третья цифра.
1: 1994 год. В этот день состоялся премьерный показ первого эпизода телесериала «Друзья».
2: Ребятушки, внимание, друзья-маны! Наступает сезон...
1: Собирайтесь!
2: В нашей семье наступает сезон «Друзей». Это обычно вот ноябрь месяц, начало декабря — это сезон «Друзей». Как звали ручную обезьянку, которая была питомцем Росса Геллера в первых сезонах телесериала «Друзья»? Внимание!
1: Марсель.
2: Единичка.
1: Чендлер.
2: Это двойка.
1: Коко.
2: Это тройка.
3: Последняя цифра.
1: Ну и Андреа Бочелли, итальянский певец, родился в этот день.
2: Ну, с какой известной певицей итальянский тенор Бочелли записал легендарную всемирно известную песню «Time to say goodbye»?
1: Селин Дион.
2: Единичка.
1: Сара Брайтман.
2: Это двойка.
1: Лара Фабиан.
2: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Yes.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Это осень на плюсе. Слушайте, эй, в Кингараксе вам солнце дали уже? Или по-прежнему Silent Hill у вас? Потому что у нас 40 минут уже было, у вас еще не было. А сейчас-то достало. Осенние напевы, ребята. Проект «Симфоническое кино» и кончится лето. То есть вот сейчас у нас еще лето, друзья. Лето.

0: люди бодрые.
1: Владимир Белл.
0: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Так, правильные ответы на код доступа.
3: Выдаем.
2: Вот, смотрите, Швейцария, волшебная страна. Пусть вы о ней не знаете, но все же есть она. Швейцарские там лестницы, дома и города. Туда пускают граждан ЕС, а тебя никогда. Все, давай, какого озера не существует в Швейцарии? Давай.
3: Цюрихское есть?
2: Есть.
3: Женевское есть?
2: Есть.
3: Онтарио?
2: Онтарио нет.
3: Онтарио нету.
2: Онтарио есть в Канаде.
3: Но не в Швейцарии.
2: Но не в Швейцарии. Найн! Кто из этих героев мультсериала «Губка Боб» квадратные штаны был ярко-розового цвета?
3: Ну, Сквидвард и Планктон, они такие зелененькие.
2: Короче, это существующие персонажи, но это ничтожно. По сравнению с Патриком. Патрик был другом Спанч Боба, и он был морской звездой.
3: Да.
2: А морская звезда, как водится, она розового цвета, причем яркая. Хотя он мог бы быть и зеленым. Судя по вообще по тому, вообще по мультсериалу, вообще про Спанч Боба, вот, он спокойно мог бы быть зеленого цвета, переливаться иногда, а когда его стукаешь по затрещенному чапалах ему даешь, вот, а он становится фиолетовым в крапинку, например. Вполне возможно. Но нет,
3: он мультики вживую...
2: Он розовым.
3: Он розовый, да.
2: Он розовым он был. Как звали забавную обезьянку? Кстати, это порода капуцин, которая была питомцем Росса Геллера в первых сезонах, ну и в одном из сезонов телесериала «Друзья». Звали его Марсель.
3: Марселька.
2: Вот. Не Чендлер и никакого. С какой известной певицей итальянский тенор Андреа Бочелли записал легендарную всемирно известную песню «I'm to say goodbye». На итальянском «Conte partirò».
3: Сара Брайтман.
2: Это
3: пил.
2: Сара Брайтман, друзья. Сара Брайтман. Код доступа.
3: 1-1-1-2.
2: 1-1, совсем 1-2.
1: СВХ плюс.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, внимание. Вот это, конечно, конечно, газенькие. Газенькие, ребятушки.
3: Вот
2: пока
3: такое.
2: Мы работаем, кто-то не работает и присылает вот эти ведра. Ведра грибов. Он говорит, двигать ведрами, это про меня. Пожалуйста.
3: Нет у вас совести.
2: Нету совершенно у вас христианской добродетели, сострадания. Вы гадкие люди. Мы вас не любим. Такое.
3: Где куколка Вуду?
2: Нет, нигде куколка Вуду. Где? Поставь точку, где ты собираешь. Все. Не надо.
3: Хоть какая-то польза от тебя.
2: Я снимаю обвинение. Не все, дай где вот такое.
3: Дай точку.
2: Такое королевство. Не, ну он сейчас пришлет где-нибудь, где...
3: Рядом.
2: Нет, он сейчас пришлет точку, где... Куда мне нужно ехать там на перекладных 6 лет, понимаешь? И как бы вот...
3: Или там, где уже он собрал все.
2: Карелия какая-нибудь, понимаешь? У меня была идея. Отвезти мою жену, маньячку, грибную, отвезти в Карелию. Ну.
3: Оставить там?
2: Но нет, мне повезло с женой.
3: А зачем?
2: Ход твоих мыслей молодых мне нравится. С молодых ногтей. Слушай, короче, ну представь себе, когда ты... Вот, допустим, что твоя девушка любит, например? Ну, Леонардо Ди Каприо.
3: Да, например.
2: Ну-ка, зажмурь глаза, открываешь комнату, а там все Леонардо Ди Каприо сидят. Вообще. Ну, вот такое же про Карелию и про белые грибы я хотел рассказать. И прикинь, вот что потом дальше? Я такой думаю, так, ну, теоретически это нужно добраться, где-то надо разведать места, где есть грибы, да, точно, есть грибы. Ну, в принципе, там транспорт какой-то взять в аренду, чтобы доехать до тех мест, да. Все сходится. А потом, значит, ну, поделился с дружбаном, а он такой говорит, а как ты грибы обратно повезешь? Это пищевой продукт, который, я думаю, что тебя зарубят просто на границе, и тебе не дадут выезд. Я такой, блин...
3: Да, заберут.
2: В трусах. В трусах. Ну, в общем, короче, и вот у меня разбилось вот это самое.
3: Мечта.
2: Ну, а что делать? Нет, потом такое, может быть, сразу как-то купить сушилку, подсушить, и потом уже порошок. Нет, порошок на границе тоже...
3: Порошок еще хуже.
2: Еще? Точно? В общем, короче, я пока не знаю. Скажите, пожалуйста, может, у вас какой-то филиппинец в Карелию что-то везет, а обратно пустой, чтобы не ехал? На всякий случай. Значит, я что хотел сказать? Я хотел вот рассказать про грибы. Что-то я забыл, все про грибы хотел рассказать. Потому что про Карелию и мой проект, который медным тазом
3: провалился.
2: Слушайте, вот как вы везете... А нет, там опять же неправильно. Вы рыбу везете из России вообще куда-нибудь, каким-нибудь образом? Вы же ездите? Или вы больше не ездите? Вы теперь только на Оланды летите? Вот. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, потому что хочется это самое... Я это самое. Так, вот, пожалуйста. Пришли посмотреть хотя бы грибочки. Зайди в Google, напиши полная корзина грибов, и будет тебе счастье.
3: И в раздел картинки.
2: А мы раздавать. Я что-то хотел рассказать, но я вот забыл. Все, вот песня.
3: Вот и все.
2: Вот и лето прошло, давай.

0: Макс пишет: я рыбу везу. Я такой: о, а как? Иди сюда, родной.
1: Только в заводскую упаковку.
0: Как порадовать человека, и сразу же. Спасибо. Ну все, короче, с грибами. И еще даже это самое, даже со стороны Питера вообще грибы не дадут провести сюда, точно.
2: Ну да.
0: Там просто специальные растут. Мне рейверы когда-то рассказывали, как они собирали там. Потом ковер смотрели.

0: Слушай, а если с финляндской границы стороны?
1: О, спасибо. Пожалуйста.
0: Володька пишет. Спасибо, пожалуйста. На большой, на машине, с большой кастрюлей и банками. Там снимайте гостевой дом. Грибов там море. Ну, знаю, точно, с карельской стороны. Это же да. Там еще Финляндия. Интересно, у нас будет как на дебилов смотреть, которые грибы везут вообще?
2: В кастрюле.
0: В кастрюле. И в банках. Свежие, так и насованные. Знаешь, в одной баночке пол-литровый один боровик. Сразу примут.

0: на СВХ плюс. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Как будто это рассказ начинается в ДМБ про черного дембеля. Помните там?
2: Не помните.
1: Стоял я в Петрозаводске. Стояла наша рота под шибкой. Стоял я в Петрозаводске на таможне. Больше недели. Завел друзей, и меня отвезли за грибами. Как на экскурсию. Ребята, я такого никогда не видел. Мошка только и комары съедают. А рыбу можно везти до 10 килограммов. Но через Эстонию, пожалуйста.
2: Вот.
1: Понятно, спасибо большое. Слушай, вот просто хочется порадовать жену, знаешь, которая вот... Она же видит эти все тиктоки бессердечных людей, которые там вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это я считаю...
2: Это по-настоящему.
1: Я боровики считаю, понимаешь? Ну что, у нас бывает такое 1, 2, 3, 4. Ну даже 5 бывает. Иногда бывает даже 6. Ну тогда ты просто уже...
2: Король
1: тиктока. Купайте меня в лайках. Вот это вот все. А там 56 вообще не считается за грибы. Надо идти туда, где побольше. Короче, рассказываю. Я про что хотел сказать. Частенько наши пишут, причем это взрослые мужчины пишут. Ладно бы, девчоночки. Да, ну, простительно. Вот, а взрослые мужики пишут. Блин, приезжаю в лес, вот там место, где мы всегда собирали, все выпилили. Ну, чувак, давайте так. Лес — это как вот урожай. Например, пшеница. Хочешь, расскажу вкратце?
2: Но.
1: Успеешь снять в определенный момент пшеницу, она у тебя, допустим, 1000 за тонну, да? Не успеешь, она у тебя стоит 45 за тонну, потому что это уже кормовая фураж. Не успел снять? Сейчас, извините, это не у вас. Это у нас. Ну что там такое?
2: За пшеницей поехали.
1: Короче, и с лесом то же самое. Дашь перерасти, все,

0: уже другое.
1: Я понимаю, да. Ну, то есть ты хочешь, чтобы ты туда же приезжал? Это, в принципе, я вот сейчас... У меня вот сейчас образное выражение. Вот было у тебя с Ленкой. Ты ходил в третий подъезд с Ленкой мутить.
0: Но?
1: Ну, ходил, ходил, ходил. Попробуй сейчас, вот спустя 50 лет, ну, сходи. Ну и что ты получишь там, как бы? Иди,
2: по голове от мужа.
1: Ну, в лучшем случае. А так, ну, ты не хочешь туда ходить, я тебя уверяю. Поэтому, ну, сходи в другой подъезд. Это как, ну, образно.
3: Мега-шоу.
1: Попробуй найти новое место. Это челлендж для тебя.
4: Им нравится.
1: А то боишься заблудиться. Мне такое ощущение.
3: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
4: No ideja līdz izpildījumam. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media. Liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты?
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
9: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Дисциплина, уважение,
11: характер, сила.
10: Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
3: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
12: СВХ+.

было, морячок отлетал, зарекался, что папа будет отвечать. Теперь папы нет, морячка нет, и отвечать некому. Ну, когда Саня отваливал на учебу, оставил мне записку 16-й снизу. Ищи! Прямо сейчас будем искать победителя!

16 снизу. Начинаем выбирать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Итак, Марк с макбуком. Мы поздравляем тебя, дружище. Еще раз проверю. Код правильный. Ну и подарочная карта на участие в Уфо-гольфе для тебя и твоего визави. В ближайшее время высылаем тебе в виде ваучера абонемента. А это Земфира Гарант Cover Mix. Ну, пока солнце светит, можно поиграть. Иначе, если бы сейчас дождище, ветрище было бы прямо...

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии и Польше были подняты истребители НАТО. Партии, входящие в правительство Латвии, не договорились, как снизить цены на бензин и дизельное топливо, но обещают какие-то решения с 1 октября. Стали понятны основные очертания плана по спасению Air Baltic от банкротства по американской схеме.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии и Польше были подняты истребители НАТО. Жители Латгалы, а именно Красловского края, предупредили об опасности, но никаких действий от них не потребовалось. Вооруженные силы сообщали, что при изменении ситуации людям отправят дополнительные указания, но это не понадобилось. Через 1.5-2 часа, ближе к полуночи, тревогу отменили. В Польше экстренное предупреждение из-за возможной угрозы с воздуха было выпущено в Люблинском воеводстве, которое граничит с Белоруссией и Украиной. В последние месяцы иностранные дроны неоднократно приближались к Латвии, залетали на территорию страны. Похожие инциденты были в Литве и Эстонии. Находящийся с рабочим визитом в США президент Латвии Эдгар Ринкевич накануне на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что действия России, направленные против стран Балтии и других государств, поддерживающих Украину, повышают риск дальнейшей эскалации. Латвия заблокирована согласованное решение Евросоюза о снятии санкций с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Их исключение из санкционного списка предложила Франция в рамках компромисса, необходимого для продления остальных ограничений против России. Франция добивалась снятия ограничений с Усманова в связи с освобождением двух французских граждан из тюрьмы в Азербайджане. В целом санкции распространяются более чем на 2600 физических и юридических лиц. Новый срок их действия составит 3 года вместо прежних 6 месяцев. После возражений Латвии принятие решения приостановили. Возобновиться оно должно. Обсуждения должны возобновиться сегодня, и сегодня же должно быть принято окончательное решение. Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 134 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 8 человек. Один человек погиб. Это произошло вчера после 5 вечера под Лудзой в области Мердзенес. По сообщению полиции, в 17.12 на региональной трассе П-49 Карсово-Лудза-Эзернеке водитель автомобиля «Сузуки» не справился с управлением и съехал с проезжей части. От полученных травм человек погиб. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства ДТП. За минувшие сутки полицейские задержали 2 нетрезвых водителей. В обоих случаях начаты уголовные процессы, то есть водители были сильно пьяны. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские за сутки оформили 403 административных протокола, из которых 143 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. Партии, входящие в правительство Латвии, вчера не договорились, как снизить цены на бензин и дизельное топливо, однако обещают какое-то решение с начала следующего месяца. Среди предложений снижение акциза до разрешенного Евросоюзом минимума, отказ от обязательной биодобавки к топливу и отмена расходов на содержание резервов нефтепродуктов. Премьер Латвии Андрис Кулбергс считает, что эти меры помогут удешевить топливо на 20 центов за литр. Национальное объединение ВИСУ Латвии ТБЛННК и Союз зеленых и крестьян предупреждают, что изменения требований к топливным резервам могут повлиять на безопасность государства. Зеленые крестьяне при этом также предлагают снизить ставку НДС на горючее с нынешних 21 до 12%. Правительство рассчитывает ввести какие-то меры с 1 октября, при том, что 3 октября парламентские выборы. Стали понятны основные очертания плана по спасению авиакомпании Air Baltic от банкротства по американской схеме. Суд в Нью-Йорке, куда Air Baltic обратился за защитой от кредиторов, разрешил начать реструктуризацию финансовых обязательств авиакомпании, и таким образом она сможет продолжить работу. 5 международных компаний предоставят авиакомпании финансирование в размере 350 миллионов евро. Из них 140 миллионов уже получены. И больше половины этой суммы направят на выкуп самолетов и двигателей с тем, чтобы они оказались в собственности Air Baltic и стали залогом для нового кредита. К декабрю авиакомпания должна сократить свой флот с нынешних 54 до 36 самолетов. И самое позднее, к 12 января 2027-го, Air Baltic должен получить от инвесторов либо латвийского государства гарантии дальнейшего финансирования. Пока не ясно, какую долю Air Baltic государство сохранит после этой реструктуризации. Сейчас правительство контролирует почти 90% акций Air Baltic. Завершить реструктуризацию Air Baltic планируется к середине 2027 года. О погоде сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. Днем без существенных осадков. Вечером ожидаются дожди, начиная с восточных районов. Ветер дует северный, северо-восточный, умеренный. Днем по стране от 14 до 18 градусов тепла. В Лепе и Венсполсе плюс 16, плюс 17 градусов. В Даугавпилсе и Резекне плюс 14, плюс 15. В Риге сегодня до плюс 17. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: И вот хочешь не хочешь, а будешь аккуратненько, аккуратненько говорить. Вот, солнце, солнце, это у тебя солнце. А мы, как уже сегодня показала практика, это у нас на Солукас 65 солнце. А, ну, если по диагонали так взять километров, наверное, ну, максимум сколько? Ну, 10 это в крайнем случае. На Масковос, вернее, на уже на Курзу, как, блин, как оно? Ладголос, улица. Там была темень вообще непроглядная и так далее. То есть это, казалось бы, мы в одном городе живем, и должна быть погода одинаковая. Нет, фига два. В общем, надо аккуратненько, солнце светит. Это тут у тебя солнце светит, а там, возможно, дождь, гроза и машину обворовывают. Сейчас. Привет, ребятушки, у нас 22 сентября. Сегодня мы отмечали и рассказывали про Андреа Бочелли, великого могла, и сыграли его мелодраму, прекрасную композицию, восхитительную. Вот, сами порадовались, многих вас порадовали. Вам огромное спасибо за ваш фидбэк, потому что многие отписались потом уже, говорят, спасибо большое за с утра за Бочелли. Забочелили. Да, сегодня день рождения у Майкла Фарадея. Это, значит, физик-экспериментатор и человек-физика, человек-химия. Прям, ну, молодец, без которого вообще... Да шиш бы вы сейчас... чем вы там занимаетесь? Вот шиш бы вы сейчас... Если связано что-то с электричеством, шиш бы что-то у вас получилось, если бы не Фарадей когда-то. Давным-давно, поэтому ему почести тоже нужно. Тем более, что есть что рассказать интересного. Сама история того, как он попал в физику. Посмотрите, она, возможно, кому-то может быть пригодится. Мотаем на ус, потому что это становление. Мы как раз и стараемся рассказывать вот про великих людей через призму как бы простой жизни, каким образом они вот пришли в науку. Но очень мало кто закончил какой-нибудь Кембридж, да, и сразу и начал это самое, и начал зарабатывать бабло. По-другому все было. Значит, представьте себе, Фарадей не исключение, бедная семья, получает самое базовое начальное образование, научился чесать, писать, считать, все, по большому счету. В 13 лет он устраивается учеником в книжную лавку и переплетную мастерскую Джорджа Рибо. Представьте себе, переплеты делает, да? Значит, переплетая книги, он жадно читает все подряд. А особенно ему нравятся статьи по электричеству в британской энциклопедии и химические труды. То есть он увлекся каким-то направлением, вот физика, химия, и прям вот ест это все. И параллельно переплетает. Шанс войти в науку Фарадею выпадает благодаря, ну, физическому билету на лекции знаменитого химика Гемфри Дэви. Не знаете про такого. Значит, Майкл аккуратно, что он пришел на лекцию, записал аккуратно лекции, оформил их, внимание, переплел в красивую книгу объемом в 300 страниц, это же ему бесплатно можно было сделать, понимаете, он там работал, и отправляет вот эту переплетенную лекцию непосредственно Дэви с просьбой взять его на работу. И, внимание, Дэви настолько впечатлен аккуратностью парня, что вскоре берет его ассистентом в лабораторию Королевского института. Прикиньте, то есть вот через, не через физику, не через химию, а через аккуратность человек, ну, человека заприметили. Мотайте на ус. Тема такая. В 1821 Фарадей сконструировал прибор, продемонстрировавший превращение электрической энергии в механическую. Это был первый в истории лабораторный прообраз электродвигателя, товарищи. В 31 году сделал свое главное открытие, на котором зыждется вся современная энергетика. Вот почему я вам говорю о том, что чем бы вы сейчас ни занимались, если что-то с электричеством связано, то 100% без Фарадея бы шиш бы у нас чего получилось. Короче, он тогда намотал на железное кольцо две изолированные обмотки и заметил, что при включении и выключении в первой обмотке, значит, в первой обмотке мы включаем, во второй возникает кратковременность импульс тока. И таким образом электромагнитная индукция им была открыта, давшая миру все генераторы, все трансформаторы. Без них вообще ничего бы не работало. Именно Фарадей при помощи своего друга, кстати, и филолога, разработал и ввел в научный обиход ключевые термины современной физики и химии. И он, например, катод, анод, электрод, электролит, диэлектрик и диэлектрическая проницаемость. Все это изобретение Фарадея. не без помощи филолога, конечно, здесь. Вот такое дело. Он был не только физиком, но и выдающимся химиком. В 1825-м из конденсата светильного газа, чтобы это ни было, впервые выделил бензол, товарищи. Важнейшее органическое соединение. Кроме того, Фарадей первым в истории сумел путем сжатия и охлаждения перевести в жидкое состояние, например, хлор, сероводород, аммиак, углекислый газ. А что это там помогает? Открыл взаимосвязь между магнетизмом и светом. Вот, а изобрел также клетку Фарадея. Что она по сути? Это такая клетка, в которую ты, допустим, берешь, кладешь какой-нибудь гаджет, и его, например, прослушать невозможно, потому что он никаким образом извне воздействием не поддается. Это клетка Фарадея, дорогие дамы и господа. Если живешь, допустим, в такой клетке, если мы, допустим, попугайчика в такой клетке, ну, держать, я, конечно, не призываю, но если, хорошо, если меня держать в такой клетке, то невозможно понять, что у меня будет на уме. Дорогие друзья, Фарадей! Молодец, что родился!
0: Люди бодрые на СВХ+.
1: Давайте с Трофимова немножечко.

Сходящих связь и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. Мед Балтика с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
4: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в Икее стали ниже, и сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ Плюс участвуй в игре «Угадай цену» и выигрывай главный недельный приз – подарочную карту Икея на 250 евро.
8: Новая, более низкая цена

0: Друзья, да, дорогие наши поклонники футбола, да, для вас это не пустое имя. Рональдо Луис Назарино де Лима. Он же Рональдо. Сегодня, кстати, полтос исполняется. Рональдо в 76-м году родился, бразилец, футболист, двукратный чемпион мира. Ну и, конечно же, в 97-м году он получает золотой мяч. Значит, ему было тогда 21 год и 3 месяца. Значит, до сих пор это исторический рекорд, не побит. До сих пор никто не думал, не после не остановился лучшим футболистом Европы в столь молодом возрасте, 21 год и 3 месяца. Будем ждать новых рекордсменов, ну а пока именно Рональдо. Стал впервые чемпионом мира в 94-м в составе сборной Бразилии. Правда, ну, был нюанс. Ему тогда 17 лет было, казалось бы, вау, ничего себе. Ну, значит, он весь турнир провел на скамейке запасных, не сыграл ни одной минуты, но официально, так как он участник команды, он получил золотую медаль чемпионата мира 94-го года. Значит, у него была травма. У него была травма, значит, сложнейшая травма, вот колено, и операции были, и многие эксперты списали его со счетов. Однако на чемпионате в 2002-м он совершает триумфальное возвращение и забивает аж 8 голов, и становится лучшим бомбардиром турнира и приводит Бразилию к 5-му титулу чемпионов мира. Соответственно, и в этот момент, типа, ладно, мы посыпаем голову пеплом и, ну, как бы, берем свои слова назад. Рональдо. Значит, один из немногих футболистов в истории, выступавших за главных враждующих пары европейского футбола. Представьте себе, вы играете, значит, за один клуб, ну, например, Барселону. А есть у них заклятые противники. Реал Мадрид. Это вечное противостояние. Эти болельщики, которые реально ненавидят друг друга и морды друг другу чистят при любом возможном варианте. То есть ты идешь, чтобы случайно ты приехал из Риги, ты вообще понятия не имеешь. Я так ходил, значит, с рюкзачком, который случайно у меня оказался, Барселона там была. Вот, и реально был конфликт, ко мне подошли чуваки такие, начали топить, я им говорю, значит так, руссо-туристу облика морали. Вообще мне, ну, как бы, ребята, давайте, вы футболисты, народ плечистый, я не про футбол вообще, а это случайно. Хотите, я съем? Ну, этот рюкзак. В общем, короче, он играл и за Барселону, потом он играл за Мадрид. Ну, возможно, наоборот. И сначала за Реал Мадрид и Барселону. А представляете себе, когда какой-нибудь игрок вдруг из яркого ненавистника становится, ну, как бы, тебе нужно за него болеть. Это сложное принятие. Вот, оно его принимали. А также он играл и за Интер, и за Милан. Это еще одна пара, которая друг друга вообще ненавидит. Фанаты, которые вообще просто это называется дерби, это называется баталия. И он играл и там, и там, и там. При этом, ребята, в его случае болельщики всех 4 клубов сохранили к нему огромное уважение. Вот и не называли там предатель, волк унес зайчат. Нет. После завершения спортивной карьеры, он говорит, ну все, я устал, ухожу. Значит, спортивный бизнес у него. Сначала приобретает контрольный пакет акций испанского клуба Вальядолид. Красиво, как валидольная, Вальядолид. Ну а в конце 21-го еще стал владельцем своего родного бразильского клуба «Крузейро», в котором сам начинал профессиональную карьеру еще в 16 лет. Вот, ну, вот такая вот история про человека, который родился 50 лет назад. Ровно. Поздравляем. И, естественно, значит, желаем счастья в личной и семейной жизни. Главное — это здоровье. Здоровье. Рональдо Луис Назарио де Лима.
1: СВХ+.

0: Знаю себя.
1: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
2: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Точное время 10 часов 29 минут.
4: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: СВХ плюс.

0: Ремонтная.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ах, дорогие мои дети, вот, а также родители дорогих детей. Внимание, соответственно, дорогие родители. Сегодня Всемирный день носорога. Та еще забава, конечно же. Вот, значит, что, чем отличается вообще от кого? От бегемота. Да? У него есть большой рог. И, между прочим, если это не кость никакая, это как ногти у нас. Если вдруг, ну, знаете, как бывает, при там перевозке, не знаю, ну, сломалось, да, дефект какой-то там при... Вот, если вдруг сломается у него рог, то рог отрастет. Отрастет, как, допустим, копыта у лошадей там или что там. Вот, всякие клювы птиц и так далее. Ну, состоят еще вот из того же материала. Значит, есть какие носороги? Есть белый и черный носорог. В Африке живет. Белый и черный носорог. Знаете, какого они цвета? Все одинаковые. Серого. И белый носорог серого цвета. И черный носорог в Африке серого цвета. Это все из-за ошибок в переводе. Они оба, это два разных этих самых, два разных носорога, но они оба серые. Это, конечно, великолепно. Меня это такого восторга всегда. И, значит, ближайшим генетическим родственником среди современных животных, как вы думаете, кто является у носорожей? Значит, ну, я подумал, что бегемот, например, да? Вот он рядом живет, и у него нету рога, но зато у него вот такой вот нос. Значит, смотрите, ни бегемот, ни слон вообще, они рядом не стояли. Внимание, ближайшие родственники носорога — это лошадка, зебра и тапир, товарищи. В общем, такая парнокопытная. Значит, кожа толстая, толстенная, я бы даже сказал, 5 сантиметров, но при этом, прикиньте, вот ты имеешь такую кожу, казалось бы, тебе вообще, это как броненосец, тебе ничего не страшно. Ну, кто тебя там позарится 5 сантиметров прокусывать? Значит, крайне чувствительная кожа. Прикиньте, такое несчастье. Толстая, но она все равно чувствительная. Чтобы защититься от ожога солнечного, то есть от ультрафиолета, от укусов насекомых, паразитов, значит, носороги регулярно валяются в грязи и принимают грязевые ванны. Вот, а можно и просто намочил себя немножечко где-нибудь там в этом самом, а потом еще и в пыли извалялся. Вот так высохшая грязь и, соответственно, является его и охладителем, и защитным барьером для всяческих разных москитов и других суккулентов. Это же сосущее, правильно? Чупакабр. Значит, носороги обладают крайне слабым зрением. Издалека тебя не заметит на том условии, если ты не будешь шевелиться. Замри! С 30 метров он тебя уже разглядеть не может, а 30 метров это довольно близко. Вот, если, то есть с 50 метров его спокойно фотографировать можно будет, но если не шевелиться. А в противном случае, даже если ты захочешь, несмотря на то, что он весит там до 3 тонн, это гигантская дура такая, да, причем недобрая нифига, значит, он эти 3 тонны может разгонять в галопе до 45-55 километров в час. Внимание! Если взять, я посмотрел, Усейн Болт, самый быстрый человек на планете, Усейн Болт, развивал максимальную скорость 44,5 километра в час. А, значит, носорог может 45-55 километров выжить. Соответственно, у тебя шансов никаких. Но, опять же, чтобы убежать от носорога, тебе не нужно бежать быстрее носорога. Тебе достаточно бежать быстрее, чем твой дружбан. Все. И этого достаточно. Так, ну и что у нас? Всего 5 видов-то сохранилось носорогов. 2 в Африке, мы уже говорили, белый и черный, оба серые, да? Вот. И 3 в Азии живут. Индийский, суматранский и яванский. Из этого всего мы выделим, конечно же, суматранского. Самый маленький и единственный, покрытый шерстью. Ну, кстати, я посмотрел, не очень густо. Скудненько так покрыт шерстью суматранский носорог. А было бы очень прикольно, если бы он был бы покрыт шерстью такой мохнатой. Ну, не знаю, как какой-нибудь мамонт, например. Да, вот это показывает, такой шубка у него была бы. И он был бы таким маленьким-маленьким-маленьким. Вот такой вот прям... Ну, это настоящий такой мужской такой подарок его. Я бы точно себе такого, ну, заприобрел бы с удовольствием. И вот как девчонки там с этими собачками ходят в магазин, я бы с таким вот носорожкой бы ходил бы, потому что мускулинности добавляли.
1: Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
0: Алиска прислала, смотрите, какой я себе блузу оторвал.

0: Ну что вы все начинаете? Начитались про этого самого носорога, что они... Да, они вас не видят, но они вас слышат за 300 метров, как вы дышите. Вот. Ну что вы мне портите? Я уже представил маленького такого мохнатого носорога.
1: Сюда за золотом пришел.
0: Малюсенького.
1: Должен знать, что здесь от русских будет толк.
0: Я ему уже шлеечку и...

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Легко. А вылазь тебе что-нибудь для фланирования в огороде. Нет проблем. Конечно же, это еще погодка хорошая, погожая. Сколько еще будет ее? Мы уже сейчас... Смотрите, как вокруг-то жизнь протекает, и каждый своим там занимается. Они не видят, что вы за ними наблюдаете.

Все, пробник лета закончился, солнце заволокло, и у нас, значит, на слока 65. Но, возможно, знаете как, если где-то заволокло, где-то разволокло, хотя это тоже такое. Мы надеемся, что у вас разволокло, и солнце сейчас как раз-таки проявилось. И вы такие: о, у меня.

0: Умность. Сели всех.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums Smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 eiro. Saldējums Karlsons Upeņu vai Aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maxima lietotni tikai 39 centi.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: На СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл.
2: Так, товарищи. Каракули. Слышали про свой почерк, да, вот это вот? Дорогие друзья, сегодня день каракулей, как раз-таки, и, естественно, уже под момент прощания как раз хочу, оказывается, рассказать вам, потому что узнал, почему у врачей почерк такой. Ну вот если у тебя плохой почерк, то ты у тебя уже в медицинский. Я все время об этом шучу. У тебя могут в медицинский взять только чисто по почерку. Тебе не надо ничего сдавать, вообще никак. Вот уже почерк, вот уже годишься. Короче, легендарная неразборчивость этого почерка – это мировой феномен, вызванный профессиональным выгоранием, как оказалось, мелкой моторики, ребята. Именно врачи вынуждены ежедневно

ежедневно заполнять сотни медицинских карт, выписывать рецепты от руки и отчеты за строго ограниченное время приема пациента. То есть, короче, мышцы кисти настолько устают, а мозг переходит в режим максимально быстрой записи информации за счет потери формы букв. Прикиньте, то есть это все из-за того, что, ну, дико много писанины. Вот, ну, сейчас уже легче становится, они уже сейчас на клавиатуре уже начинают выписывать все больше и больше и больше работать, но тем не менее, лучше почерк, конечно, не станет, но и хуже уже тоже не станет. Одна из главных причин неразборчивого почерка у людей с высоким интеллектом, есть еще одна тема, да, возможно, вы в этой, если вы не медик, у вас высокий интеллект, ребята. Гиперактивность мышления. Значит, скорость потока мыслей существенно превышает физические возможности моторики мелкой кисти вашей, а человек подсознательно сокращает траекторию движения ручки, чтобы не потерять нить мысли. Что иногда бывает, тебе переполняет, надо успеть записать, иначе забудешь. Такое бывает. Это еще одна сторона. Ну и, естественно, посмотрел, ну, так факт есть. Не так давно встретился где-то в интернете, показали видос, где девочка, короткий какой-то шортик, о том, как девочка своей бабушке тетрадку нашла. Вот. А второй класс, бабушка во втором классе, она переворачивает страницу, ну, то есть открывает тетрадь, а там каллиграфический почерк. И я понимаю, что теоретически это не генерализация частного случая, да, то есть действительно нас вот в подготовительной группе детского сада и в первом классе мы там рисовали всякие желуди, там вот как не у всех, конечно, был каллиграфический, но у большинства был очень красивый почерк. И вот это вот все делала ее бабушка, когда-то учась во втором классе, вот. Со своей стороны, ребятушки, значит, самое главное что? Самое главное, это чтобы приносило удовольствие. Вот. И если вы сейчас что-то будете там красиво писать и потом, тем более, подписывать, очередной раз давайте все-таки перечитайте, что у вас там, что вы подписываете. И с этим будем прощаться, и это будет наше пожелание для вас. Все, пока, счастливо. Шоу «Люди бодрые». Уступаем бразды правления уже Полине Кузьминой. Уже минут через 10 он уже окажется в эфирной студии. А мы с своей стороны уже в 7 часов 00 минут. Завтра назначаем вам рандеву. Он шансе, мы шпаске. Вот ранглеба бакумьема шансе. Все, что мог, то все.

0: СВХ плюс.
1: Вот и облачно. С утра местами туман, днем без существенных осадков. Вечером дожди, начиная с восточных районов. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Днем по стране от 14 до 18 градусов тепла. В Лепе-Венсполсе до плюс 17, в Даугавпилс-Резекне плюс 14, плюс 15. В Риге плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии и Польше были подняты истребители НАТО. По сообщению полиции, вчера в Латвии в ДТП травмы получили 8 человек, один человек погиб. Это произошло в Латгале. Латвийская полиция сообщила о втором за последний месяц задержании педофила с узбекским паспортом.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии и Польше были подняты истребители НАТО. Жители Латгала, именно Красловского края, предупредили об опасности, но никаких действий от них не потребовалось. Вооруженные силы сообщали, что при изменении ситуации людям отправят дополнительные указания. Но это не понадобилось. Через 1.5-2 часа, ближе к полуночи, тревогу отменили. В Польше экстренное предупреждение из-за возможной угрозы с воздуха было выпущено в Люблинском воеводстве, которое граничит с Белоруссией и Украиной. В последние месяцы иностранные дроны неоднократно приближались к Латвии или залетали на территорию страны. Похожие инциденты были в Литве и Эстонии. Находящийся с рабочим визитом в США президент Эдгар Ринкевич вчера на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что действия России, направленные против стран Балтии и другим государствам, поддерживающих Украину, повышает риск дальнейшей эскалации. Также Ринкевич, по сообщению его канцелярии, договорился с президентами Эстонии, Литвы и Польши более тесно сотрудничать в борьбе с гибридными угрозами, включая диверсии и опасность дронов. Лидеры четырех стран обсудили в Нью-Йорке и дальнейшую поддержку Украины. По словам Ринкевича, ей необходимы ракеты ПВО, помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры и финансовая поддержка Евросоюза. Латвия заблокировала согласование решения ЕС о снятии санкций с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Их исключение из санкционного списка было предложено в рамках компромисса, необходимого для продления остальных санкций против России. Эти санкции распространяются более чем на 2600 физических и юридических лиц. Если решение утвердят, новый срок действия санкций составит 3 года вместо прежних 6 месяцев. Франция добивалась снятия ограничений с Усманова в связи с освобождением 2 французских граждан из тюрьмы в Азербайджане. После возражений Латвии обсуждения приостановили, они продолжатся сегодня. Должно быть принято окончательное решение. Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 134 ДТП, травмы получили 8 человек, один человек погиб. Это произошло вчера после 5 вечера в Латгале под Лудзой в волости Мердзенес. По сообщению полиции, в 17 часов 12 минут на региональной трассе П-49 Карсова-Лудза-Эзернеке водитель Сузуки не справился с управлением, съехал с проезжей части, от полученных травм водитель автомобиля погиб. Полиция начала уголовный процесс, выясняет обстоятельства аварии. За минувшие сутки были задержаны 2 нетрезвых водителя, начаты 2 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили за сутки 403 административных протокола, из них 143 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. Латвийская полиция сообщила о втором за последний месяц задержании педофила с узбекским паспортом. Первое ЧП в начале сентября было в Елгаве, второе на прошлой неделе в Риге. По сообщению государственной полиции, в минувшую пятницу, 18 сентября, в одном из столичных торговых центров 2 малолетние девочки пожаловались охране на то, что некий иностранец предлагал им вступить в действие сексуального характера за денежное вознаграждение. После жалоб детей охранники не позволили этому человеку покинуть магазин и вызвали полицию. Сотрудники вскоре прибыли и педофила задержали. Им оказался мигрант, гражданин Узбекистана 98-го года рождения, который до этого в поле зрения латвийской полиции не попадал. Буквально за 2 дня до этого, в среду 16 сентября, он получил латвийскую визу, дающую право на трудоустройство сроком на 1 год. Теперь подозреваемый под арестом за домогательство к несовершеннолетним ему грозит до 5 лет тюрьмы. О похожем случае полиция сообщила 2 недели назад. В пятницу, 4 сентября, в городе Елгаво, на одной из детских площадок в районе РАФ был задержан мигрант, опять же, гражданин Узбекистана, 87-го года рождения, до этого тоже не попадавший в поле зрения латвийской полиции. Вызвал полицию в Елгаве кто-то из местных, видевший, как некий человек, предположительно иностранец, напал на малолетнего ребенка с целью совершения действия сексуального характера. Полиция приехала через 20 минут и задержанием не ограничилась. По месту жительства мигранта устроили обыск, нашли какие-то вещества, скорее всего, наркотики, была назначена экспертиза. Подробности дела не приводятся, но этому подозреваемому грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. Партии, входящие в правительство Латвии, не договорились, как снизить цены на топливо, на бензин и дизель, но обещают какие-то решения со следующего месяца. Среди предложений – снижение акцизного налога до разрешенного Евросоюзом минимума, отказ от обязательной биодобавки к топливу и отмена расходов на содержание резервов нефтепродуктов. Премьер Латвии Андрис Кулбергс считает, что эти меры могут удешевить топливо примерно на 20 центов за литр. Национальное объединение и Союз зеленых крестьян, две партии, входящие в правительство, предупреждают, что изменение требований к топливным резервам может повлиять на безопасность страны. Зеленые крестьяне также предлагают снизить ставку НДС на горючее с нынешних 21 до 12%. Правительство рассчитывает ввести какие-то меры уже с 1 октября, при том, что 3 октября парламентские выборы. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

11:08. Всем привет. Сегодня уже вторник, 22 сентября. Рада приступить к работе. Ближайшие 4 часа Полина Кузьмина. Привет, радиостанция СВХ+. И сразу же здесь вот передаю привет в разные уголки земного шара. Привет в Дублин Николаю. Привет Светлане, которая слушает нас в Даугавпилсе. Здравствуйте, Мария. И здравствуйте также вот Александр. Александр тут что-то про музыку рассказал. Но, Саша, в любом случае приятно, что вы вместе с нами на волне радиостанции СВХ+. Мы это ценим. И Андрей Баварский. Приветище всем и гутен морген. Уря урлауп. Я так полагаю, что урлауп – это отпуск. Или что? Ну, вы там собирались когда-то со вторника в отпуск. Поэтому я вам желаю удачи. Я вам желаю, чтобы вы отдохнули очень хорошо, напитались вот этой вот энергией для того, чтобы потом опять окунуться в трудовые будни. Ну, а мы нисколько вам не завидуем и продолжаем работать. Всем еще раз привет и классного настроения!

0: классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Раз в году латвийско-литовская группа Big Al and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Култиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билеша Пардизе. Поддерживает радио СВК+.
3: СВХ плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Здравствуйте, здравствуйте. 22 сентября уже на календаре. Сегодня вторник, и в Латвии ожидается переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный. Днем по стране плюс 13-17, а в Даугавпилсе, Резекне до плюс 16. В Лепе и Венспилсе, Риге тоже плюс 15, плюс 16. Ну, не знаю, сегодня, когда я собиралась на работу, часов там в 10, не, пораньше, наверное, в 9 вышла прогуляться с собаками. Было вообще всего 9 градусов. Как-то так, ну, немножечко прохладно. Нужно будет перебрать вещи, достать сумки. В общем, все это подготовиться к новому сезону. Да, и в данный момент в Риге всего 13 градусов. Так, ну, а я продолжаю приветствовать тех, кто за рубежом. У нас большая армия слушателей в Германии. Меня это очень-очень радует. Так, Андрюхе мы уже пожелали классного отпуска. Вот пишет, что у него он наступил наконец-то. Едет к любимой своей. Завтра беру косу. Я думала, ее за косу. И пойду за грибами. Ну, супер. На природе, значит. Также большой привет Эдуарду. Эдуарду, который нас слушает в Нюрнберге. Очень-очень приятно. И также вот еще есть у нас, кстати, из Нюрнберга Татьяна, Танюша. Добрый день. Передайте и мне, пожалуйста, приветик в Баварию. Держите, ловите. Много вам приветов и обнимашек. Ну и также вот Ирина нам тоже прислала очень красивую открытку. За окном осень, а значит, мир стал чуточку мудрее, тише и красивее. Доброе утро, добрый день. Вы уже у нас добрые, милые соседи. Приходите каждый день в гости. А иметь хороших соседей – это главное. Пока не могу проснуться, но ваше радио всегда согревает в любую погоду. Всем хорошего денечка, Ирина. Ирина, ну а вы можете находиться сегодня в таком вот сонном настроении. Мне кажется, это абсолютно нормально для такой погоды серой. Так поспокойнее мы сегодня себя чувствуем. Правильно, чем когда ярко светит солнце, а на то мы иллюзия, что проявляемся по-разному ежедневно. Самое главное, чтобы все были здоровы и все в целом было неплохо.
0: СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
1: СВХ плюс.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: 11:25, и не капец, и пока не конец, только самое начало, можно сказать, дня. Еще столько всего может произойти приятного, я надеюсь. 11:25, вот приветы мы тут передавали. Передавали от Эдуарда из Нюрнберга и Татьяне из Нюрнберга. И теперь Эдуард из Нюрнберга, лично Танюша из Нюрнберга, передает привет. Кстати, у вас там... почти всю следующую неделю будет плюс 26, это сама Таня написала. Ну что, лет настоящее. Вообще, сегодня, кстати, в Латвии такая, ну, погода где-то солнечно, а куда-то придут дожди. Вот сейчас пока, в данный момент, на солнце 65, у нас здесь пасмурно, и такое ощущение, что чуть уже подкапывает чего-то. А вот наша постоянная слушательница Катерина едет в Добылы по работе, и там погодка супер. И здесь это не просто слова. Здесь еще и фотография. Очень красивое синее небо, голубое, тут облачка и белые. И вот как в Баварии тоже бывает. И пока еще зеленые деревья и светит солнышко. Слушаю вас, пишет Катерина, и дорога не такая длинная. Нам очень приятно. Но в Добылы по работе, это понятно, туда без автомобиля, конечно, сложно было бы добраться или не очень удобно. Но сегодня, кстати, хочу обратить внимание, 22 сентября, день, когда, если у вас есть такая возможность, автомобиль можно оставить, ну, хотя бы на несколько часов и попробовать посмотреть на город немного по-другому. Потому что сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день без автомобиля. Инициатива, которая призывает хотя бы на один день отказаться от машины и, ну, попробовать передвигаться как-то по-другому. Пешком, на велосипеде, на самокате, ну, или, в конце концов, воспользоваться общественным транспортом. Эта идея появилась в Европе на фоне разговоров о пробках, загрязнении воздуха и о том, каким может быть город, если в нем станет меньше автомобилей. Ну, а позже эта дата стала частью Европейской недели мобильности, которая проходит каждый сентябрь. Но здесь, конечно, смысл не в том, чтобы объявить автомобили вообще врагами, чем-то ненужным. Нет, это скорее, ну, такой повод и предложение попробовать другой вариант. Вот если вдруг вы можете до работы дойти пешком, но не очень далеко проживаете, почему бы сегодня не попробовать это сделать? Хотя многие уже в данный час, скорее всего, на работе или уже за рулем автомобиля. Мне кажется, о том, что день без автомобиля, надо было больше говорить вчера, накануне этого дня, чтобы люди спланировали. Но, тем не менее, может быть, вечером, вместо того, чтобы проехаться на машине, вы там несколько остановок пройдетесь пешком или, как мы уже говорили, там на велике или на самокате. Ну, еще один приятный эффект от всего этого, ведь пешая прогулка – это движение. Велосипед – это тоже движение. Поэтому можно немного заодно размяться, улучшить свое самочувствие, разогнать кровь и чувствовать себя прекрасно. И еще тоже есть милый привет, такой пушистый и мурчащий у нас от Ирины. Вот здесь котик такой хороший. Спасибо большое за эту фотографию. Виталий пишет, а вот пусть куда-то придут дожди, а к нам спасибо. Ну ладно, зато я смотрю, вот тут предыдущий-то, когда переписка, грибы нам присылаете, а как же вот грибы-то, если и дождика нету. Вот, поэтому тут вот насчет, кстати, погоды и дождей, я вчера, лень было так идти, уже очень поздно пошли с дочкой в кино, в 9 вечера, думаю, не выспимся, но решили сходить, потому что были билеты, и пошли на фильм «День Д», он называется. Вообще в английском варианте «Pressure». Там как раз-таки вот про метеорологов, климатологов. И мне очень понравился этот фильм. И насколько действительно вот благодаря точному прогнозу погоды могут поменяться, ну даже может и поменяться ход исторических событий. Поэтому я лично вам рекомендую сходить на этот фильм. Прекрасно играет Эйзенхауэра Брэндон Фрейзер. Ну и другие великолепные актеры. Мне очень понравился.
2: СВХ плюс.

счастье есть? Да, есть что-нибудь вкусненькое у вас есть? Поесть. Ну, приятного аппетита. 11:35. Вот, кстати, Альбина прислала здесь тоже заготовки. Много разных банок удивительных. И варенье там, я так понимаю, и огурчики, и помидорчики, черри. Очень вкусно выглядит Альбина. А, еще Альбина писала, что нам на радио тоже принесет пару баночек. Несите, несите, будем... Ой, очень-очень рады. Так, а вот Николай спрашивает, про какое кино вы сейчас рассказывали, про, про синоптика. А, ну да, я рассказала, поделилась впечатлениями, что вот вчера сходила в кино. Уже поздно там начинался сеанс, но получила массу впечатлений. Вообще, когда вот какие-то военные фильмы, ну, так себе к ним отношусь. И скептически, в общем, была настроена, туда шла. Но просто прочитала, что среди актеров там Эндрю Скотт, вот это тот самый Мориарти из «Шерлока», и Брэндон Фрейзер, который, ну, конечно, вначале мы к нему привыкли как к такому весельчаку из «Мумии», авантюрист Рика Коннелл. Вот. Потом, конечно, он совершил такое впечатляющее возвращение в серьезное кино. И напомню, что за роль в фильме «Кит» он тогда получил «Оскар». И вот в этом фильме, который вообще называется «Pressure», но перевели его как «День Д», «Д Дэна», Брэндон Фрейзер играет Эйзенхауэра, да, генерала Дуайта Эйзенхауэра, который позже стал и президентом Америки. Ну и там речь идет, события разворачиваются в июне 1944 года, буквально накануне высадки союзников в Нормандии, и там уже десятки, сотни тысяч солдат готовы отправиться в бой, но британский метеоролог Джеймс Стэк, его как раз играет тот самый Мориарти из «Шерлока» Эндрю Скотт, он предупреждает Эйзенхауэра, что погода резко ухудшается. Начинать операцию слишком рискованно, но и откладывать ее опасно, второго шанса может не быть. И вот что там потом, как там разворачивается, все настолько в напряжении. То есть первые 15 минут я сидела, думаю, зачем я вообще сюда пришла. Потом меня настолько захватил сюжет, и в конце, признаюсь, вот давно не рыдала в кино. В конце там еще такая любовная линия тоже есть. И просто плакала, вообще вышла вся зареванная из этого кино. Поэтому если вот обратите внимание на этот фильм, сходите в латвийских кинотеатрах, можно его найти. Ну а насчет кино... Сегодня, кстати, в рамках эфира, но у нас обычно конкурсы после 13, и как раз-таки после 13 я разыграю два билета на анимационный фильм «Арни и Барни», для того, чтобы порадовать уже наших маленьких радиослушателей. С 25 сентября он выйдет в кино, можно будет посмотреть на двух муравьишек. И сегодня в рамках конкурса, кстати, будут вопросы, связанные с интересными фактами на тему муравьев. Поэтому, если хотите выиграть два билета, можете подготовиться. Время пока у вас еще есть.

0: осени свой ритм. У каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu ēsts, kardiologs Andrejs Ērglis. Pēter Apin pazīst daudzus gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpes jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņems atbildību un spēj panākt rezultātu.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
4: No 21. Līdz 23. Septembrim ar manu top kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
8: Гигабит, интернет.
9: Гигабит, интернет.
8: Мы топ-3 телеком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтик.
10: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
11: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+ рекомендует.

по-моему, сентября доступен во всех кинотеатрах нашей страны, ну, практически во всех. И вот Людмила написала, что как раз посмотрела «Улю», и я так поняла, что понравился вам этот фильм, а также обратила внимание, что сегодня гасят марку. Ну, «Уля», да, об этом тоже мы вчера рассказывали, сегодня обращу внимание в том числе. И вот Николай тоже написал, что в выходные посмотрел «Улю», очень нам понравилось с супругой. А Даниэль тоже, как и я, ожидает фильма «Сердце зверя» с Брэдом Питтом, «Heart of a Beast», предстоящий американский остросюжетный боевик режиссера Дэвида Эйра по сценарию Кэмерона Александра. Да, главную роль здесь исполняет Брэд Питт, по-моему, да, с 25 сентября в кино. По сюжету бывший морской котик и его боевой пес пытаются выжить и вернуться к цивилизации после авиакатастрофы в глуши Аляски. Я вчера тоже обратила внимание на афишу, на постер. Я единственное надеюсь, что с собакой все будет хорошо в этом фильме, потому что когда что-то происходит с собаками в кино, я не могу на это вообще смотреть. Не пойду тогда на этот фильм. Надеюсь, что все там выживут, и все будет у них хорошо в этой глуши Аляски. Ну, а Брэд Питт, это вообще что такое? Я не понимаю. Это вообще законно так выглядеть? Ему вроде лет-то уже сколько. Ну, он как Том Круз. Они где-то там, в принципе, заморозились в определенном возрасте. Выглядит обалденно, обалденно. Причем Брэд Питт, мне кажется, даже более симпатичен сейчас. Хотя и раньше он тоже там в «Бойцовском клубе» и так далее. Ну, красавец. Ждем этот фильм. Тоже правильно Даниэль отметил, что вы, как собачница, тоже оцените. Конечно, я обожаю фильмы про собак. Но, ой, я же тут подавилась от эмоций. Но надеюсь, что все с собакой будет хорошо в этом фильме. Они совсем справятся. С ней же рядом будет Брэд Питт. Ну и также большой привет я хочу передать нашей радиослушательнице Ирине.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха по стране плюс 14, плюс 18 градусов. Лепая, Вентспилс 16-17. В Даугавпилсе и Резекне плюс 14, плюс 15. В Риге до плюс 17 без осадков.
0: Радио СВХ плюс

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера полиция зарегистрировала больше 130 ДТП. Травмы получили 8 человек. Один погиб. Это произошло в Латгале под Лудзой. Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии и Польше были подняты истребители НАТО. Латвийская полиция сообщила о втором за последний месяц задержании педофила с узбекским паспортом.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера вечером из-за возможной угрозы с воздуха в Латвии и Польше были подняты истребители НАТО. Жители Латгалы, а именно Красловского края, предупредили об опасности, но никаких действий от них не потребовалось. Национальные вооруженные силы сообщали, что при изменении ситуации людям отправят дополнительные указания, но это не понадобилось. Через 1.5-2 часа, ближе к полуночи, тревогу отменили. В Польше экстренное предупреждение из-за возможной угрозы с воздуха было выпущено в Люблинском воеводстве, которое граничит с Белоруссией и Украиной. Латвия заблокировала согласование решения Евросоюза о снятии санкций с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Их исключение из санкционного списка было предложено в рамках компромисса, необходимого для продления остальных ограничений против России. Санкции, если план будет принят, будут распространяться на 3 года. Вместо прежних 6 месяцев они действуют против 2600 физических и юридических лиц. Франция добивалась снятия ограничений с Алишера Усманова в связи с освобождением 2 французских граждан из тюрьмы в Азербайджане. После возражений Латвии обсуждения приостановили, они продолжатся сегодня, должно быть принято окончательное решение. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 134 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 8 человек. Один погиб. Это произошло вчера после 5 вечера под Лудзой в области Мердзенес. По сообщению полиции, в 17 часов 12 минут на региональной трассе П-49 Карсово-Лудза-Эзернеке водитель автомобиля Сузуки не справился с управлением, съехал с проезжей части. От полученных травм человек погиб. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства ДТП. За минувшие сутки полицейские задержали 2 нетрезвых водителей, оба были сильно пьяны, начато 2 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полиция в понедельник оформила 403 административных протокола, из них 143 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. Латвийская полиция сообщила о втором за последний месяц задержании педофила с узбекским паспортом. Первое ЧП в начале сентября было в Елгаве, второе на прошлой неделе в Риге. По сообщению государственной полиции, в минувшую пятницу, 18 сентября, в одном из столичных торговых центров, в каком именно не говорится, 2 малолетние девочки пожаловались охране на то, что некий иностранец предлагал им вступить в действие сексуального характера за денежное вознаграждение. После жалоб детей охранники не позволили этому субъекту покинуть магазин и вызвали полицию. Сотрудники полиции вскоре прибыли и педофила задержали. Им оказался мигрант, гражданин Узбекистана 98 года рождения, который до этого в поле зрения латвийской полиции не попадал. Буквально за 2 дня до этого, в среду, 16 сентября, этот человек получил латвийскую визу, дающую право на трудоустройство сроком на 1 год. Теперь подозреваемый под арестом за домогательство к несовершеннолетним ему грозит до 5 лет тюрьмы. О похожем случае полиция сообщила 2 недели назад. В пятницу 4 сентября в городе Елгово на одной из детских площадок в районе РАФ был задержан мигрант, гражданин Узбекистана 87 года рождения, до этого тоже не попадавший в поле зрения латвийской полиции. Вызвал полицию в Елгове кто-то из местных, видевший, как некий человек, предположительно иностранец, напал на малолетнего ребенка с целью совершения действия сексуального характера. Полиция приехала через 20 минут после вызова и задержанием не ограничилась. По месту жительства мигранта устроили обыск, нашли какие-то вещества, скорее всего, наркотики, была назначена экспертиза. Подробности дела не приводятся, но этому подозреваемому грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. Партии, входящие в правительство Латвии, пока не договорились, как снизить цены на бензин и дизельное топливо, однако обещают какие-то решения со следующего месяца. Среди обсуждаемых предложений – снижение акциза до разрешенного Евросоюзом минимума, отказ от обязательной биодобавки к топливу и отмена расходов на содержание резервов нефтепродуктов. Премьер Латвии Андрис Кулбергс считает, что эти меры могут удешевить топливо примерно на 20 центов за литр. 2 партии, входящие в правительство, Национальное объединение ВИСУ Латвии, ТБЛННК и Союз зеленых и крестьян, предупреждают, что изменение требований к топливным резервам может повлиять на безопасность государства. Зеленые крестьяне также предлагают снизить ставку НДС на горючее с нынешних 21 до 12%. Правительство рассчитывает ввести какие-то меры для снижения цен на топливо с 1 октября, при том, что 3 октября парламентские выборы. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

тут солнышко выглянуло. Сегодня действительно такой день. Синоптики обещали то дождик, то солнце. Но самое главное, что мы с вами встретились во вторник, 22 сентября. Насчет урожая. Урожай, какой урожай огурчиков здесь у Доры, нашей радиослушательницы, которая прислала нам фотографию. Опять-таки такой натюрморт здесь и букетик очень-очень красивый. И такие огурчики, они прям уже по фотографии видно, насколько они хрустящие, насколько они вкусные. Здравствуйте, это вам посылаю осенний букет. И, конечно же, меня пока радуют все еще огурчики. Чтобы не было осенней хандры, здоровья вам. Спасибо большое. Да нет у нас никакой хандры. Случается иногда, бывает, да, осенью чуть сгрустнется. Но когда так глобально в целом начинаешь думать, ну, пытаешься настроиться на позитив. Хотя иногда, когда новости послушаешь, особенно вот это про торговые центры детей, тут даже, наверное, не буду комментировать, чтобы... Не будем, давайте вот. Давайте о чем-то позитивном. О, Брэд Питт. Я тут пока Леша Новак читал новости, тут залезла, стала опять изучать биографию Брэда Питта. Я вообще восхищена этим мужчиной, этим актером. Ну, вау, что я могу сказать? Вообще, спокойно отношусь абсолютно к мужчинам, ну, кроме своего супруга любимого. К нему я спокойно не могу относиться. Ну ладно, не об этом, но Брэд Питт, это, конечно, это что-то. И вот лет ему, знаете сколько? Ему в данный момент 62 года уже, но учитывая, что он родился 18 декабря, в этом году ему еще исполнится 63 года. Представляете? А как он выглядит? Это мы что, если вдруг кто-то к нам присоединился, это мы потому что сегодня начали разные фильмы обсуждать. И вот наш радиослушатель Даниэль обратил внимание на фильм «Сердце зверя», который многие очень тоже ожидают, особенно те, у кого собаки. Это ж понятно, что, ну, как-то очень хочется посмотреть эту историю. И когда вот прямо и Брэд Питт, и еще и собака, так это вообще для меня это двойной удар, так скажем. Будем ждать в кино на больших экранах.

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Где найти занятия для ребенка и для себя?
9: Где научиться играть на гитаре?
10: Где найти занятия для бабушки?
11: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
12: СВХ плюс.

0: 22 сентября на календаре, 12 часов и 20 минут, а кто-то из наших радиослушателей загорает в данный момент, и не кто-то, а Тата вот прислала фотографию, да, здесь солнышко у вас светит, всем хорошего настроения желает Тата, спасибо большое. Сергей, наш постоянный слушатель, прислал здесь целую подборку, сохранил некоторые интересные факты и нам прислал, спасибо большое, использую, может быть, в будущем для каких-то конкурсов, например, осьминоги избегают скуки, им нужны задачи, иначе они начинают разрушать окружение. Даже в неволе им дают игрушки, чтобы мозг был занят. Ну, мы чем-то похожи на осьминогов. А вот до изобретения холодильников, как пишет Сергей, люди помещали живых лягушек в молоко, чтобы его сохранить. Представляете? Еще мне вот один факт про животных понравился. А если в паре лисица умирает, самец остается одиноким на всю оставшуюся жизнь. А если умирает лис, то лисица ищет другого себе партнера. Ну и вот сэр Генри Ройс, основатель и главный конструктор Роллс-Ройс, отучился в школе всего один год. Все свои знания он приобрел самостоятельно. Ну, хорошо, есть и такие. Ну и про собак тоже здесь вот есть факт. Прислал Сергей нам. Собака может намеренно чихать во время игры, чтобы показать, что у него веселый настрой. Он дружелюбен и не планирует причинить хозяину боль. Ну, конечно, хозяину боль. Да, чихают они действительно во время игры, а еще вот у нас собаки, например, очень любят зевать. Это когда ты его за что-то, ну, не то что ругаешь, а пытаешься ему показать, что он неправильно поступил, там как будто зевает, как будто он тебя совершенно не слышит. Но, тем не менее, собаки — это, безусловно, наши ангелы. Многие пишут, для меня это душа и ангелы-хранители. И вот я соглашаюсь с нашими радиослушателями, тут Даниэль тоже прислала много красивых фотографий и видео со своей собакой. Очень приятно познакомиться. Глаза действительно человеческие. И вот здесь записал тоже нам аудио. Попробую сыграть.
1: Уважаемый, я полностью с вами согласен. Так оно и есть. Ангел, душа. Особенно, когда приезжаешь домой после работы, открываешь дверь. И просто в глазах, ну, все прописано. Насколько он ждал вообще. Это любовь. Это ожидание.
0: Конечно, и с вами сейчас согласятся все собачники, кто слушает радиостанции «Сухоплюс». Это любовь и это ожидание, несмотря ни на что. Ну, а мы продолжим. Хотела рассказать о гастрономических праздниках. Ну, наверное, отдельный выход в эфир чуть позже будет. Но если вы уже отправляетесь на обед, я хочу вам пожелать приятного аппетита.
2: Плюс.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 12:26.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: красоту на нашу красавицу-радиослушательницу Светлану, у которой сегодня день рождения, 39, пишет Светлана, обалдеть, но каждый год отмечаю 22 и задуваю свечи. 22 свечи сегодня тоже задует Светлана. Светлана, ну, во-первых, вы, ну, и выглядите примерно на возраст, на который вы свечи задуваете. Во-вторых, 39, это вообще обалденный возраст, очень-очень замечательный. Поверьте мне, женщине с опытом в 39 лет, это ж можно столько всего еще. Ого-го. Да, ну, каждый возраст прекрасен. Я теперь вдохновляюсь Брэдом Питтом всегда, да, когда мне грустно, я смотрю на свои цифры, там, на свой возраст, думаю, вот человек 62, будет 63, как он выглядит, Брэд Питт. Все, мой крашик Брэд Питт. Да, это, кстати, для моего возраста лучше, а то до этого мне нравился этот, как его, Дмитриенко, как вот этот молодой мальчик, вот это меня немножко испугало, знаете, что я уже в ту сторону стала смотреть. Вот пусть лучше такой, постарше будет мужчина. Так, время обеденное сейчас, и если вы хотите покушать, я вас поздравляю, что сегодня можно отметить. Между делом, первый такой гастрономический праздник – это День мороженого в рожке. Праздник, конечно, американский, но тем не менее, почему не вспомнить вот этот и не попробовать сегодня, не похрустеть вафельным рожком. Очень удобно. Съел мороженое и потом вот эту вафельку, особенно когда она действительно хрустит, потому что иногда, когда она уже такая мягкая, да, мне не очень нравится такая вафля, а когда она хрустит, очень-очень вкусно. Это сочетание любят уже много поколений. Если вам хочется что-то более нежного, то сегодня также день белого шоколада. Ему уже 22 года и тоже отмечают его в Америке. Белый шоколад отличается от обычного темного тем, что в нем нет какао-порошка. Зато есть какао-масло, сахар и молочные компоненты. Поэтому он получается более сливочным и сладким. Кстати, белый шоколад прекрасно, мне кажется, сочетается с мороженым. Можно объединить сразу два праздника. И еще один есть праздник, он такой посерьезнее, наверное, но тоже это про еду. День «Ешьте местную еду». Ну, идея очень простая. Выбирать продукты, выращенные или произведенные недалеко от вас, или в вашей стране, в нашей стране, в Латвии. Это могут быть овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты, хлеб. Ну, всем, чем славится наша страна. Поэтому сегодня вечер можно устроить на ужин, приготовить что-нибудь из местной латвийской кухни. Приятного вам аппетита! Может, проще?
1: СВХ плюс. Может, так.

царицы, наши красотки, радиослушательницы. Катерине еще раз привет. Красотищу такую прислала Катюша Добелэ Тукумс. Будьте внимательны, пожалуйста, за рулем. Но тем не менее, сняла мне видео Катерина и прислала. Удивительно, приятно, что вы передвигаетесь за рулем своего авто под музыку радиостанции СВХ+. Также Тате еще раз огромный привет. Красотка наша замечательная. Ну и Евгений тут калаш опять. О-о-о. Я

0: как это замечательно. Я вот так хочу встретить свою, знаете, старость в каком-нибудь доме, чтобы было много-много-много собак. Ну, хотя нет, что старость? Старость вообще отказываюсь встречать, будем вечно молодыми. Так, о чем я хотела бы вам рассказать, дорогие. Вот завтра у нас 23 число. Сентябрь месяц. И вот я думаю, что многие из вас замечали, что иногда для хорошего самочувствия совсем не обязательно устраивать себе какие-то там челленджи, марафоны, проводить там много времени в спортзале. Иногда достаточно просто больше двигаться. Пройтись пешком, сегодня тем более день без автомобилей. Потанцевать, прокатиться на велосипеде, сделать зарядку. Ну или, в общем, выбрать активность, которая вам понравится. И вот как раз завтра, 23 сентября, в Латвии и других странах Европы пройдет Be Active Day. День, который нам напоминает, что движение может быть важным. И это не только спорт и физическая форма, но и, конечно, наше с вами настроение, а главное, ментальное самочувствие. В Латвии к этой инициативе присоединились десятки организаторов. Только 23 сентября в течение всей недели по всей стране будет доступно более 180 активностей в 94 местах. В общей сложности более 430 возможностей подвигаться. Это спортивные фитнес-занятия, это танцы, прогулки и самые разные варианты физической активности. И вот здесь важный момент. По данным Евробарометра, 33% жителей Латвии вообще никогда не занимаются спортом, а регулярно занимаются только 39%. При этом Всемирная организация здравоохранения говорит, что физическая активность помогает не только поддерживать здоровье, но и снижать симптомы тревоги и депрессии, улучшать работу мозга и общее самочувствие. И вот на что еще хочу обратить внимание. Завтра в центре Риги на Эспланаде пройдет акция «Kas pievelkas, tas pavelkas». Буквально что притягивается, то и подтягивается. Там можно будет не просто подвигаться, но и попробовать интерактивные спортивные активности, познакомиться с современными технологиями в спорте. И чтобы всем было еще более все понятно, то завтра к Володе Веллу в эфир в шоу «Люди бодрые» придет Гинц Кузнецовс. Это председатель правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса, которая, собственно, организует Be Active Day в Латвии. Поэтому завтра утром узнаем, как найти свой способ больше двигаться и почему движение – это еще и способ позаботиться о своем настроении. Очень приятно, что радио СВХ является информационным партнером и другом Be Active Day. Поэтому завтра не пропустите эту беседу. Я уверена, что будет интересно. Сейчас заглянула в календарь. Да, завтра в 9:30 на интервью придет Гинц Кузнецов. Не пропустите.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВХ.

5 минут. Вот за собой зовут наши радиослушатели. Анкл Эндрю предлагает покататься на роликовых коньках. Вот это комментарий по поводу биактив дня. Я так поняла, что Эндрю у нас активен не только в определенный день, но и вообще ежедневно. По поводу активности хочу заметить. Вышел на улицу, на велодорожку и активный я. Рекомендую ролики, пишет Эндрю.

картинкам. И причем они раздвигались на разные размеры. Там была конструкция. Один ролик у меня выдвигался нормально на мою ногу, а второй его вечно клинило. Ну и, в общем, я тоже словила, как вы пишете, краба, улетела в кусты в парке. До сих пор вот есть небольшой шрам, так что надо быть внимательными и аккуратными. Спасибо большое. Так, потом разберусь, что-то вы картинки роликов уже присылаете. Да, спасибо. А также картинки, фотографии от наших радиослушателей. Вот Сергей, например, слушает нас на работе сейчас за рулем или рычагами даже какого-то агрегата, похожего на трактор. Сереж, вы прекрасно выглядите очень. Даже тут Брэд Питт отдыхает. Хотя нет, Брэда... Не, ну ладно, хорошо. Лучше, чем Брэд Питт. И еще вот какая картинка прислала нам Татьяна. Татьяна прислала картинку. И как я загуглила, чтобы точно понять, что это. Ну, я поняла уже, что это белые грибы, но тем не менее на этом изображении, как мне тут написали, запечатлена необычная и плотная семейка грибов, которая внешне напоминает группу молодых белых грибов Балетус эдулис, вы нашли, растущих из общей корневой зоны. Их тела тесно прижаты друг к другу, образуя живописный букет грибной такой, что в лесу встречается довольно редко и всегда радует грибников. И Татьяна рада, очень рада, написала, что, думаю, такое чудо попадается раз в жизни, и мне повезло. Танюш, мы тоже за вас очень счастливы, и приятного аппетита вам заранее, потому что, безусловно, эти грибочки мега вкусными должны быть.

0: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemāku.

0: nākamā līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšana atmaksā naudu. Luminor.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
2: С повтором воскресенья с 11 до 12.
1: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы. Конкурс.
1: И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
3: Музыка для всех.

0: твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ+.
2: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачная с прояснениями погода. Вечером синоптики обещают дожди. Дует северо-восточный умеренный ветер, и днем по стороне от 14 до 18 градусов. В Лиепае и Вентспилсе сегодня максимум плюс 17, Даугавпилсе и Резекне до 15, тепла в Риге до 17.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 13 часов. Добрый день. С новостями в студии Елена Провоторова. А президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня провозгласил принятые Сеймом 11 сентября поправки, позволяющие в ускоренном порядке повышать плату за транзит российского зерна. Эстония решила продлить миссию своей погранохраны на латвийской границе в качестве помощи латвийским пограничникам. Партии, входящие в правительство Латвии, так и не договорились, как снизить цены на бензин и дизтопливо, но обещают какие-то решения со следующего месяца. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвия отказалась поддержать сделку, предусматривающую снятие санкций с двух российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на трехлетнее продление санкционного списка, в котором около 3000 человек и организаций, связанных с Россией. Ситуация непростая. Для продления санкций необходимо согласие всех 27 государств-членов ЕС. Если до истечения срока соглашение не будет достигнуто, под угрозой окажется сохранение санкций для всего списка, а не только для Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Продление санкций на 3-6 месяцев было бы правильным шагом. Однако цена за это не должна быть простым исключением двух лиц из санкционного списка, заявил премьер Латвии Андрис Кулбергс. После возражений Латвии в ЕС обсуждения приостановили. Они продолжатся сегодня, в том числе и в Латвии продолжится обсуждение этого вопроса. Сначала сообщалось, что для этого будет созвано сегодня чрезвычайное заседание кабина, однако потом госканцелярия сообщила, что обсуждение состоится во время очередного заседания правительства, которое начнется в 14 часов. Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил принятые Сеймом 17 сентября поправки, позволяющие в ускоренном порядке повышать плату за транзит российского зерна. Изменения вступили в силу сегодня и будут действовать до 31 декабря 2026 года. Передавая законопроект в Сейм, правительство призвало акционерное общество «Латрейлнет» рассмотреть возможность введения для транзита зерновых грузов российского происхождения платы же за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней. Ранее правительство уже утвердило изменения, которые позволяют ПВС проводить лабораторные проверки транзитных грузов, чтобы убедиться в соответствии декларируемой страны происхождения. Премьер Андрис Кулберг заявлял, что Латвия хочет ограничить транзит российского зерна, одновременно сохранив возможности экспорта продукции украинских и латвийских фермеров через латвийские порты. В аннотации к законопроекту, который сегодня провозгласил президент, все-таки упоминает, что в результате этого решения существуют риски сокращения грузопотоков, судебных разбирательств и негативного влияния на предприятия транспортной отрасли. Поскольку напряженная ситуация на латвийско-белорусской границе, вызванная миграционным давлением, не демонстрирует признаков ослабления, МВД и Департамент полиции и погранохраны Эстонии решили продлить миссию погранохраны на латвийской границе до 25 октября. Каждый нелегальный мигрант, задержанный или отправленный обратно на внешние границы, это на одну проблему меньше внутри нашей страны, сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Тара. Госпогранохрана Латвии вчера предотвратила 29 попыток нелегального пересечения госграницы Латвии и Беларуси. Всего в этом году предотвращены уже свыше 11 тысяч таких попыток. Латвийское правительство до 31 декабря этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью, который был введен из-за большого потока нелегальных мигрантов. Партии, входящие в латвийское правительство, так и не договорились, как снизить цены на бензин и дизтопливо, но обещают какие-то решения со следующего месяца. Среди предложений – снижение акциза до разрешенного Евросоюзом минимума, отказ от обязательной биодобавки к топливу и отмена расходов на содержание резервов нефтепродуктов. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что эти меры могут удешевить топливо на 20 центов за литр. Нас объединение и Союз зеленых и крестьян предупреждает, что изменение требований к топливным резервам может повлиять на безопасность страны. Зеленые крестьяне также предлагают снизить ставку НДС на горючее с нынешних 21 до 12%. Правительство рассчитывает ввести какие-то меры с 1 октября, при том, что 3 октября парламентские выборы. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет! 13 часов и 8 минут. Как-то распогодилось, и солнышко выглянуло. И вот Артур нам пишет, вот вы говорите, Испания, Канары, там Багамы солнечные бронируйте заранее. Да ничего не надо бронировать. Прыг в машину и через 3 часа на месте. Ну или через 6, это если из Даугавпилса, конечно, не Барселона. Но и тут неплохо время можно провести. И вот здесь вот где время провести? Здесь есть видео.
3: А вот так сейчас, на Лепойском пляже, кажется, лето решило нам улыбнуться еще один разочек.
2: Очень красиво у вас там на Лепойском пляже. Спасибо огромное, Артур. Да, давно не была в Лепе. Очень-очень-очень-очень давно, помню, как гастролировала по стране, как ведущая дискотек. Очень-очень давно это было. Играла там в одном из ваших ДК диджей-сет. Это сейчас по-модному называется. Но помню, да. Со мной это очень любопытным образом расплатились тогда. Дали целый мешок с деньгами, действительно, на тот момент еще латы были, по 2 лата, вот целый такой мешок, но я была очень счастлива. В общем, был такой тяжелый пакетик из Лепы, и тогда давным-давно еще привезла. Надо будет приехать обязательно. Так, всем еще раз привет. Татьяна спрашивает, прислала Татьяна поздравления. Скажите, во сколько планируете ставить в эфир? Татьяна, у нас программа поздравления выходит после 15 часов. И вот как здесь в студии окажется Димхаров, он приходит чуть заранее, где-то без 15:03 он вам обязательно ответит, когда примерно прозвучит это послание поздравления. А так вы правильно написали на номер 25452525. К слову, этот номер скоро можно и нужно будет использовать для конкурса. Я уже рассказывала вам, что буду разыгрывать 2 пригласительных на анимационный фильм про Арни и Барни, про 2 муравьишек. Скоро будут вопросы, связанные с муравьями. Легкие, легкие, учитывая, что это на мультик, для того, чтобы и дети, если вдруг нас слушают, могли тоже поучаствовать.
0: СВХ плюс.

время перемотать вперед, и, вероятно, вы уже строите планы на ближайшие выходные. И вот если вам хочется начать воскресенье не с долгого лежания в кровати, а с музыки, движения и прекрасного настроения, то есть отличная идея. 27 сентября в Межапарке пройдет первый общий забег. Называется он «Run and Rave». I'm raving. Это примерно 5 километров, но главное здесь совсем не скорость и не результат. Идея в том, чтобы двигаться вместе, слушать музыку и, главное, получать удовольствие. Причем музыку во время забега будут обеспечивать диджей, который сам побежит вместе с участниками. Представляете? То есть получится такая настоящая беговая вечеринка, парти. Старт воскресенья 27 сентября в 10 утра и место встречи, знаете где? У Рижского зоопарка. А после пробежки можно спокойно продолжить уже у Кишезерса. Участников ждут кофе и завтрак. Если назовете кодовое слово СВХ, то вы получите там еще и скидку в 15%. И еще приятный бонус. Среди участников есть возможность выиграть новую пару беговых кроссовок от одного суперского производителя. Run and Rave планируют вообще сделать регулярные серии забегов каждое последнее воскресенье месяца и каждый раз в новом месте. Так что это не просто такая пробежечка, а возможность открывать разные уголки Латвии в движении. И главное, нужно будет зарегистрироваться. Единственное, вот на что хочу обратить ваше внимание, заходите на radio.svh.lv, на наш портал, находите Run and Rave, там, очень сразу вы найдете эту новость, и заполните форму регистрации, это займет у вас буквально там меньше минуты. Берите друзей, берите удобные кроссовки, приходите, начинайте воскресенье активно, что там на диване валяться, вот, тем более не супер рано, в 10 утра замечательно. Так что встречаемся 27 сентября у Рижского зоопарка. Я сломлен.

0: 7 сентября в Межапарке состоится первый общий забег Run and Rave. И самое важное, ты не отметила, что я же сказала, что вместе с участниками также будет бежать диджей, который обеспечивать будет музыкальное сопровождение. И диджей, не просто диджей, а красавица, наш коллега диджей радио СВХ Мадара Кивкуцана, которая вот в данный момент, мы с ней вместе параллельно работаем с 11 до 15, но в отличие от меня, она очень спортивная девушка, действительно, умница, красавица. Так что, если вдруг только что к нам присоединились, то заходите на портал radio.svh.lv, можете найти в Run and Rave эту новость, зарегистрироваться на забег, берите друзей. Конечно, удобную обувь, кроссовки, приходите, начинать воскресенье активно. Но у нас сейчас какого рода активность? У нас сейчас, как я и обещала, давайте разыграю 2 билета на анимационный фильм. Такой подарочек для тех, кто любит ходить в кино всей семьей. «Арни и Барни» выходит в кинотеатрах уже 25 сентября. В общем, представьте себе на момент, вот вы попадаете в сказку, такой солнечный луг из мира пчелки Майя, я бы сказала. А в самом центре муравейника живут 2 лучших друга – Арни и Барни. Арни постоянно придумывает гениальные планы, которые почему-то почти никогда не работают, а вот Барни всегда готов помочь другу, правда, иногда после его помощи все становится еще запутаннее. Есть такие друзья. Но на лугу случается настоящая беда. Начинается засуха, воды становится все меньше, и муравьям приходится отправляться на ее поиски. Наши герои, конечно же, тоже решают спасать ситуацию. Вместе с таинственной комарихой, супергероем, они отправляются в невероятное приключение, где будет, в общем, много юмора, всякие разные неожиданные повороты и, конечно, настоящая дружба. Очень веселая, добрая, красочная история для всей семьи. Арни и Барни. 2 билета на этот мультфильм я сейчас разыграю с удовольствием. И хочу обратить ваше внимание, что мультфильм дублирован на латышский язык. Итак, прямо сейчас конкурс. Прозвучат 3 вопроса и 3 буквы. Как варианты, вам надо отправить на номер правильную комбинацию 25-45-25-25. Итак, готовы? Вопросы, как я уже анонсировала, связаны с муравьями. Не очень сложные, поэтому главное, будьте внимательны. 25-45-25-25. Первый вопрос. Внимание, первый вопрос. Сколько примерно может прожить рабочий муравей? Ну, если его никто не прихлопнет, не дай бог. Вариант А. Несколько дней. Вариант Б. Несколько месяцев или даже лет. Вариант С. Один день. Вопрос номер 2. Как муравьи передают друг другу информацию и находят дорогу? Вариант А. С помощью запахов и феромонов. Вариант Б. С помощью звуков. Вариант С. Оставляя следы лапками. И третий вопрос. Какой вес муравей способен переносить относительно собственного тела? Вариант А. Примерно такой же, как его собственный. Вариант Б. В 2 раза больше. Вариант С. В 10 и даже в 50 раз больше. Муравьи могут все. Итак, присылайте комбинацию из 3 букв на номер 25-45-25-25.
1: СВХ+.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я не слишком люблю, когда

0: на радио, которое рядом.
1: Я тебя не отдам.

11.36 минут. Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем конкурсе. Все, ответы больше не принимаются. Стоп, говорю, стоп. Присоединились и те, вот я дождалась, кто слушает нас с небольшой задержкой. Благодаря интернету все ответы получила. Напомню, что сейчас на кону у нас два билета на мультфильм «Арни и Барни». Веселая, добрая, красочная история для всей семьи. Мультфильм дублирован на латышский язык. И скоро вот узнаем, кому достанется два билета в кино с 25-го, да, по-моему, числа. Да, с 25 сентября в кинотеатрах вот уже в эти выходные можно будет сходить и посмотреть. Вопросы у нас были связаны с муравьями. И первый вопрос: сколько примерно может прожить рабочий муравей? Здесь вообще на самом деле муравьи долгожители. Понятно, что матка живет больше всех, она может прожить даже до, представляете, 28 лет. Это уже напрямую зависит от вида муравьев, от колоний. Но я спросила, сколько примерно может прожить рабочий муравей. И здесь верный вариант Б. От нескольких месяцев до нескольких лет. Он может, ну, в среднем живет от 1 до 3 лет. Значит, повторюсь, Б в первом вопросе. Как муравьи передают друг другу информацию и находят дорогу? Делают они это с помощью запахов и феромонов. Здесь верный ответ А. И насчет веса, по-моему, это известно уже давно, что муравьи вообще трудяги и способны переносить относительно собственного тела достаточно большие веса. Да, веса. В 10, а то и в 50 раз больше. Здесь правильный ответ С. В общем, все, кто прислал Б, А, С или БАЦ кириллицей, тоже засчитано. Ровно как я и засчитала, те, кто прислал 2, 1, 3, хорошо. И я вас благодарю. Я играю вам аплодисменты. Много очень правильных ответов. Спасибо вам за неравнодушие, за участие, за то, что вы нашли время. Ну, а мне также понадобится время для того, чтобы определить победителя сегодняшнего дня и сказать, кому же достанутся два билета на «Арни и Барни». Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально. СВХ+.

0: 13:45. Прямо сейчас давайте подведем итоги нашего конкурса. Напомню, что в рамках этого часа была возможность выиграть 2 пригласительных билета на веселую, добрую и красочную историю для всей семьи Арни и Барни. Анимационный фильм выходит в кинотеатрах уже с 25 сентября. Правильно надо было прислать Б, А, С. 3 вопроса я задавала с вариантами ответов. Кто прислал 2, 1, 3, тоже здесь зачтены. И всего-всего было 38 верных комбинаций. Большое спасибо, вы все молодцы, но победитель у нас всего один. Один победитель. Это аплодисменты всем. Но отдельно я сгенерировала здесь, благодаря рандомайзеру, генератору случайных чисел онлайн, циферку. Получилось у меня 30. И под номером 30, у нас была Юлечка. Ваш номер телефона заканчивается на 229. Я вас поздравляю. Попробую связаться, как обычно, с победителем. Осуществляем благодаря WhatsApp эту связь. Алло.
1: Да, здравствуйте.
0: Это Юлия.
1: Да, Юлия.
0: Здравствуйте, Юлечка. Мы вас поздравляем. Вы участвовали в конкурсе, прислали правильную комбинацию Б, А, С.
1: Спасибо большое.
0: Были под 30-м номером, который для вас оказался счастливым. Поздравляю. Как дела, как настроение ваше сегодня?
1: Да, все хорошо.
0: На работе вы или?
1: А с вами еще лучше.
0: Супер. Вы на работе или вы отдыхаете?
1: Я на работе, да.
0: А, ну хорошо, тогда не буду вас отвлекать от трудовых обязанностей. Очень приятно, что вы вместе с нами проводите рабочий день. И скоро пришлю на WhatsApp вам билетики. Хорошего просмотра.
1: Спасибо
0: вам.
1: Большое.
0: Спасибо.
1: Да, до
0: поздравляем. До свидания. 13:48. Ну а мы давайте продолжим слушать музыку, что-нибудь из золотого запаса радиостанции СВХ+.
2: Коллекция хитов. Золотой запас радио.

0: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Arodu meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Где найти занятия для ребенка и для себя?
4: Где научиться играть на гитаре?
5: Где найти занятия для бабушки?
6: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnastrifs.lv.
7: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
8: и радио СВХ Плюс представляют программу «Магнитики».
7: Каждый вторник с 18 до 19.
8: С повтором воскресенья с 11 до 12.
7: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
8: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
7: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
8: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
7: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
9: СВХ Плюс.

0: Завтра в течение дня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами в течение дня будут идти дожди. Будет дуть слабый или умеренный северный и северо-восточный ветер. В порывах на побережье его скорость может составить 15-17 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем от 11 до 15 градусов выше нуля. В Риге завтра ожидается облачная и дождливая погода и днем до плюс 14.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 14 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Премьер Андрис Кулберг созвал сегодня заседание правительства в связи с продлением санкций Евросоюза в отношении ряда российских физических и юридических лиц. Парламентская комиссия по госуправлению сегодня решила призвать Рижскую думу еще до закрытия на ремонт Вантового моста открыть временный мост через Даугаву. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из наиболее быстрых решений проблемы высоких цен на топливо, снижение ставки НДС на топливо с 21 до 12%. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер Андрис Кулберг сегодня созвал внеочередное заседание правительства в связи с продлением санкций Евросоюза в отношении ряда российских физических и юридических лиц. Позже госканцелярия сообщила, что этот вопрос будет подниматься, рассматриваться во время сегодняшнего очередного заседания Кабмина. Оно начинается как раз в эти минуты, в 14 часов. Ранее Кулберг рассказал, что в понедельник вечером Латвия в последний момент получила призыв высказать свое мнение по вопросу об исключении российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в обмен на продление санкций в отношении остальных фигурантов списка на целых 3 года. Ранее эти списки продлевали каждые 6 месяцев. Продление санкций на 36 месяцев – правильный шаг, но ценой за это не должно быть исключения 2 лиц из санкционного списка. Такое предложение Латвия принять не может, заявил премьер. Этот вопрос сейчас обсуждается с президентом Эдгаром Ренкевичем и министром иностранных дел Байбой Бражи, которая находится в Нью-Йорке, с президентом и офисом премьер-министра Украины, а также с офисом президента Франции. Идут активные переговоры с Брюсселем. Нас все хотят уговорить, заявил Кулбергс. Одновременно он выразил удивление, что на исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка, очевидно, согласились Литва и Эстония. Согласно сделке, которую отвергает Латвия, санкции с Усманова и Фридмана должны быть сняты, а санкции против примерно 3000 других связанных с Россией лиц и организаций продлены, причем сразу на 3 года. Об этом предложении стало известно накануне вечером. Срок действия всех санкций, включающих заморозку активов и запрет на въезд, введенных в связи с войной России против Украины, истечет в полночь вторника, если все 27 стран-членов ЕС не примут единогласного решения об их продлении. Пока переговоры застопорились. Сегодня парламентская комиссия по госуправлению приняла решение призвать Рижскую думу еще до закрытия на ремонт Вантового моста открыть временный мост через Даугаву. Депутатам рассказали сегодня, что в настоящее время в Европе есть 2 производителя, способных за 6-8 месяцев изготовить временный мост. Один из них находится в Австрии, другой в Великобритании. Стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. О планах строительства временного моста для организации движения во время ремонта Вантового вчера сообщил журналистам мэр Риги Вестерс Кленбергс, подчеркнув, что до установки такого моста он не позволит останавливать движение на Вантовом мосту. В ближайшее время Кленбергс намерен обсудить с премьером и министром финансов, кто и в каком объеме покроет расходы на такой временный мост. Основные работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в 2027 году. Тендер на его реконструкцию выиграло объединение поставщиков OneShotTilts, пообещавшее выполнить работы за без малого 70 миллионов евро без учета НДС. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из наиболее быстрых решений проблему высоких цен на топливо, снижение ставки НДС на горючее с 21 до 12%. Это позволит снизить стоимость дизтоплива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Минэкономики отмечают, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС одновременно позволило бы уменьшить инфляционное давление. Если снижение НДС в полном объеме отразится на ценах, уровень потребительских цен может снизиться примерно на 0,3%. Минэкономики выражает готовность представить Кабмину и Сейму необходимые расчеты и предложения для принятия дальнейших решений. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: 14:09, еще час мы вместе, и вот тут поступает вопрос от радиослушателей, где можно зарегистрироваться на забег Run & Drive. Я вам скажу, все очень просто, заходите на radio.svh.lv, там сразу можно найти вот эту новость Run & Drive и заполните форму регистрации, действительно очень быстро можно сделать, меньше чем за минуту, и уже 27 сентября встречаемся у Рижского зоопарка, потому что там именно место встречи, в 10 утра, и побежим. И тут, знаете, главное не скорость, не результат. Идея простая, чтобы мы все объединились, пообщались, послушали музыку, получили удовольствие. Музыку во время забега будет обеспечивать диджеи, Мадра Кивкуцане, наша замечательная ведущая, побежит тоже вместе с участниками. В общем, такая беговая вечеринка. Но по-разному реагируют наши слушатели. Кто-то вот спрашивает, как можно зарегистрироваться, а кто-то, как Вилнес, например, он тут очень шуточно написал, вот вы призываете всех участвовать в воскресенье в активностях и говорите, что лежать на диване. Я буду отстаивать право отдохнуть на диване, потому что я каждый день встаю в 5 утра. А то в 6 уже достаю первые булочки, 8:30, первый хлеб из печки, багеты. Заканчиваю работу в 8 вечера. Дома я в 9 ложусь спать. Вот, и у меня конкретный недосып, пишет Вилнес. Я даже для себя, чтобы отдохнуть, купил кровать со скидкой 50%. Заплатил за нее 700 евро. Так что фиг вы меня куда достанете в воскресенье с утра. Ну, Вилнес, спасибо, во-первых, за ваш труд. И вообще восхищаюсь. Это герои для меня, люди, которые просыпаются в 5 утра. Вот утренние мои коллеги, Саша и Вова, тоже вот так рано просыпаются и бодрые ежедневно. Одно дело, единожды проснуться в 5 утра, да, если там собираешься в какое-то путешествие. Обычно вот бывает у среднестатистического человека, это, да, так ежедневно, и если еще это из года в год, поэтому вы большие молодцы. И, отлеживайтесь, отсыпайтесь, Вилнес, вы можете не участвовать в этом забеге. Можете не участвовать в этом забеге, но главное, чтобы мысли... Приходите, просто поддержите, приезжайте в межапарк, потому что там после забега, кстати, будут и вкусно кормить, и можно будет сфотографироваться. И раз уж мы затронули тему спорта, если вы подписаны у нас на Инстаграм, вот социальные сети и Фейсбук, если нет, то сделайте это. У нас есть такая вот программка, так скажем, ну, небольшая, именно в социальных сетях, да, такие видео-рилс, спортивная неделя, и ведущий Анатолий Крейпанс, и теперь вот, внимание, у нас новиночка, в конце каждого нового видео спортивной недели Анатолий Крейпанс задает вопрос. Если вы знаете правильный ответ на этот вопрос, то нужно написать в комментариях. И первый, кто ответит правильно, получит фирменную бутылку радио СВХ. Поэтому смотрите спортивную неделю до самого конца в Инстаграме, Фейсбуке. И вдруг следующий вопрос будет выигрышным именно для вас. Желаю удачи!
0: СВХ Плюс.

большой пробег. Иногда как-то другое имеют в виду, когда отмечают большой пробег у определенного человека. Особенно это оскорбительно для женщины, мне кажется. Ну ладно. 14:20. Всем отличного настроения желает наша радиостанция. Огромное спасибо вам за эмоции, за картинки. Такую красивую бабочку прислали мне от Ирины. Это привет, причем не только мне, а всем-всем, всему коллективу радиостанции СВХ+. Плюс и слушателям моей самой любимой радиостанции. Хорошего дня. И вам, Ириночка, тоже пусть все у вас будет прекрасно. Также еще раз хочу передать привет Вилнесу, поблагодарить от многих-многих-многих людей, которые счастливы благодаря вашей продукции, вашим ранним подъемам, что вы там печете вкусные булочки, багеты и вот это вот все. Я даже представила аромат на минутку здесь в студии. И Вилнес пишет, что в своей продукции не используют ни маргарин, ни палеон масла, никакие там стабилизаторы. Все очень вкусно и классно. И тут нас приглашают. Спасибо, Вилнес. Я расскажу своим коллегам, и мы к вам приедем в гости. Игорь, наш постоянный слушатель, спрашивает, как там Иво. А Иво, я напоминаю, может, кто не помнит, это наш постоянный радиослушатель, который исключительно в лесу, около границы с Эстонией, настраивает радиостанцию СВХ+. Мы там звучим хорошо. Кстати, да, Иво сегодня не писал еще. Вчера просто Иво мне прислал видео, на котором медвежонок искал маму, да. Ну, Иво, пожалуйста, если вы нас слышите, пришлите какие-нибудь ягодки, вы любите присылать, брусничку, грибочки. Мы за вас беспокоимся вместе с Игорем. Спасибо. Ну и также большой привет я хочу передать нашему постоянному радиослушателю Виктору, который в данный момент на работе. И Евгений тоже вот прислал, что он на работе. Здесь он в каком-то цеху. Что-то здесь у вас, что это такое у вас, дерево, обработка занимаетесь, я так понимаю. Удачи вам. Да, дерево Так, и вот Алексей мне прислал фотографию своего пробега, видимо. Так, Алексей, ну вы же взрослый мужчина, что вы, а я взрослая женщина, вы меня уже такими фотографиями не удивите. Вот булочки Вилнес присылает и тортики, это да, а это, ну что вы, Алексей. Мне ж, ладно, давайте музыку послушаем, тут неприличные фотографии мне присылают.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 14:26.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

сентября в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Временами дождь, будет дождь умеренный, на побережье порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха в целом по стране составит днем плюс 11, плюс 15. В Репе и Вентспилсе завтра максимум 15. В Даугавпилсе и Резекне 11-12. В Риге облачно, временами дождь. Но днем в столице обещают солнечную погоду. Плюс 12, плюс 14. Сегодня тоже, когда приехала сюда, было пасмурно. Сейчас выглянуло солнышко. И настроение у нас замечательное, я так полагаю. В том числе и благодаря вашим эмоциям и фотографиям. Ну, кроме вот фотографии Алексея. Алексей мне давно еще тут присылал всякие разные такие пикантные фотографии. Я его блокнула. Но Алексей возник с другого номера телефона и стер вот фотографии. Так что пока, Алексей, я вас блокировать не буду. Но не шлите мне больше, пожалуйста, такие фотографии. Во-первых, меня уже вообще ничем не удивить особенно. Повидала много всего. А во-вторых, ну вот лучше собачек присылайте. Вот Инга, например, какая молодец, подняла мне настроение. Инга написала, что с утра на работе, но здесь вот на фотографии три очаровательных собаки породы корги. Я не могу без улыбки смотреть на этих собак. Во-первых, ну, они мега милые. Вот у них вот эти вот улыбки, эти ушки, и хочется жамкать постоянно этих собачек. Плюс эта фотография либо на восходе, либо на закате. Очень красивое такое небо. И зовут собак Пати, Коря и Мартина. Но вот, а почему тогда вы не называете Мартину? Она самая у вас такая серьезная. Пати, Коря и Марти, я бы написала. Но, тем не менее, привет большой вашим песикам. Спасибо вам огромное за хорошее настроение. Ну, и еще привет. Также я хотела бы передать Иво. Я даже написала Иво, как у него дела, но пока Иво не отвечает. Напомню, что Иво — это человек, который слушает нас в лесу, присылает разные фото и видео. Вчера с дикими зверюшками, с медведями, и мы обеспокоены вместе с Игорем и Евгением. Уже Евгений тоже переживает, где же Иво. Его пока не отвечает. Но надеюсь, что все хорошо. Но Екатерина тоже прислала фотографию своего питомца. Это мы вчера влезли в Даугаву водоросли. Но выглядит, знаете, как будто у вас такие сапожки очень сильные у собачки. Класс, супер. Спасибо вам огромное за эмоции.

Андрей из Великобритании прислал удивительную фотографию. Такой помощник сидит прямо за лаптопом, за компьютером. Это Мелвин, и ему 2 года. Мелвин породы лабрадудель. Мне очень нравится это вообще. У них как вот человеческие просто лица, я не знаю, мордой даже не назову, но мега красивые. И вот с друзьями в собачьей школе. Какие вы молодцы, что вы занимаетесь. Вот они так смотрят прямо в глаза. Ну, безусловно, мы обожаем наших питомцев. И вот, кстати, Юрий прислал своего питомца, а у Юрия проживает волнистый попугайчик. А я вам рассказывала, что у меня тоже 2 попугая, неразлучника, Рекуша и Каркуша. И вот мы их вначале приобрели, а потом начали читать. Вот вроде тоже взрослые люди. А, не знаю, ну вот понравились нам эти попугайчики, мы их купили. И потом я нашла в интернете видео 10 причин, почему не стоит заводить попугаев-неразлучников. И там перечисляются плюсы этих птиц. Плюс был только один. Стоит завести неразлучников, если вы фанаты неразлучников. Остальное все, что они самые бардачные. Что они действительно, я не понимаю, зачем они это делают. Они вот только им свежую воду налил, они туда начинают все что-то кидать в эту воду. Они очень шумные, крикливые, у них громадные и несоразмерно, ну вот их туловищу, да, и голове клюв, они очень кусачие, они не особо интеллектуально развитые. В общем, я помню, у меня в детстве был попугайчик волнистый, Рекуша, я в честь него и вот этого тоже назвала, и что-то жду, ожидаю от него. Так тот знал, по-моему, слов 5, умел лететь на плечико, на пальчик, он с нами там тусовался на столе, понимал, что в клетку на место ему надо. Но, не знаю, может тогда просто больше было времени заниматься. Сейчас они вот сидят и кричат все время. Вот с утра начинают орать эти 2 попугая, я уже не знаю. Никому не нужны 2 попугая. Не, ну я не отдам, я уже к ним тоже привязалась, естественно. Но тем не менее, если вы раздумываете приобретать попугая, то неразлучников я вам не рекомендую. Естественно, только если вы не фанат. Если вы фанат, хорошо. 14:39. Дальше здесь еще вот присылают фотографии животных. Белла и Стелла. Прекрасные, милые, замечательные. Хочется вот с ними рядом оказаться сейчас. Это Вестики, да, по-моему. И Арина тоже шлет большой привет. Привет, это наш сеньор. Ему 10 сентября исполнилось 15 лет. Джек Рассел Терьер Лукас. Очень-очень милый. Обнимите его. Пусть он еще долгие годы радует вас. Так, ну и от Виктории тоже вот пришло мне сообщение, фотография. Здесь очень хорошая, красивая, милая собачка. Обнимаю вас.

0: Sūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Где найти занятия для ребенка и для себя?
2: Где научиться играть на гитаре?
3: Где найти занятия для бабушки?
4: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
5: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
6: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный «Hyundai Tucson». Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
7: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Хочу.

8 минут, ну и буду уже с вами прощаться до дня завтрашнего на такой очень хорошей и позитивной ноте. Спасибо вам за ваши фотографии, ваших питомцев. Вот Алина тоже прислала. Здесь 2 лабрадора-ретривера, наши красавцы. Лу 5 лет и Сэм 2 года. Действительно очень красивые, милые. Я вообще неравнодушна к животным, вы это все прекрасно знаете. У меня и 2 собаки, и 2 кошки, и 2 попугая. Вот эти попугаи, конечно, я все равно к ним привязалась, уже думала их отдать. Ну, куда уже их отдать? Уже тоже к ним, уже все свое. Дальше Максим тоже вот прислал. А вот Габи, кошечка, очень-очень милая, похожа на мою кошку Луну, Лунтика. Она тоже такого окраса. Супер. Ну, и еще вот Вадим прислал здесь фотографию. Здесь размышления о домашних животных. Здесь селфи Вадима, а у него на шее котик. Причем, я так понимаю, что это не ваш котик, да? Первый раз в жизни вошел в квартиру, пишет Вадим. Ну вот он зашел, да? Работает в ЖКХ, вызов был, вот заходит, и через минуту кошка сидела на плечах. Вы бы видели шок хозяйки. Видимо, я не самый плохой человек. Ну, Вадим, конечно, животные чувствуют добрую энергию, хорошую, позитивную. И, видимо, эта кошечка нашла в вас родную душу. И очень-очень красивая, удачная фотография у вас получилась. Так, и Максим, еще вот есть и кошечка, и есть еще малинуашка. Это собака, овчарка Малинуа Габи. Супер, спасибо вам огромное. Удивительная, красивая собака. Вот, я даже не знаю, какая порода собак мне больше нравится. Наверное, все. Главное, чтобы они были здоровы и как можно дольше нас радовали. На этом все. Огромное спасибо за внимание. Повторюсь, встречаемся мы завтра после 11. А в этой студии скоро окажется Дим Харов, программа «Хорошие новости». И также, дорогие, не забывайте, что на этой неделе, это крайняя неделя, ну, в рамках вот этого сезона, когда есть возможность покрутить большой...

0: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Радио СВК Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВК Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти дождь. Будет дуть умеренный, на побережье порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха в целом по стране составит днем 11-15 градусов выше нуля. Липа и Вентспилс завтра максимум плюс 15, Даугавпилс и Резекне на 11-12 градусов. В Риге облачная погода, временами дожди, днем в столице 12-14 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Вопрос о том, поддержит ли Латвия сделку, предусматривающую снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сегодня будет обсуждаться на заседании Кабмина. Премьер Андрис Кулбергс подписал указ о замораживании в следующем году зарплаты ряда государственных служащих. Парламентская комиссия по госуправлению сегодня приняла решение призвать Рижскую думу еще до закрытия на ремонт Вантового моста открыть временный мост через Даугаву. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вопрос о том, поддержит ли Латвия сделку, предусматривающую снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сегодня будет обсуждаться на заседании правительства. Оно началось в 14 часов. Накануне вечером латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил в соцсетях, что Латвия эту сделку не поддержит. Согласно этой сделке, санкции с Усманова и Фридмана должны быть сняты, а санкции против примерно 3000 других связанных с Россией лиц и организаций продлены, причем сразу на 3 года. Добавим, что срок действия всех санкций, включающих заморозку активов и запрет на въезд, введенных до сих пор в связи с войной России против Украины, истечет в полночь вторника, если все 27 стран-членов ЕС не примут единогласное решение об их продлении, пока переговоры застопорились. Премьер-министр Андрис Кулбергс подписал указ о замораживании в следующем году зарплаты ряда государственных служащих. В частности, замораживаются зарплаты тех госслужащих, чья базовая месячная зарплата ежегодно определяется с помощью специального коэффициента. В их число входят премьер-министр, министры, депутаты Сейма и ряд других государственных служащих. Об этом премьер сообщил сегодня журналистам. Замораживание зарплаты еще на 1 год означает, что в 2027 году она останется на уровне 2025 года, поскольку при подготовке бюджета на 2026 год повышение было установлено на уровне 0%. Поскольку напряженная ситуация на латвийско-белорусской границе, вызванная миграционным давлением, не демонстрирует признаков ослабления, МВД, Департамент полиции и погранохраны Эстонии решили продлить миссию своей погранохраны на латвийской границе до 25 октября. Каждый нелегальный мигрант, задержанный или отправленный обратно на внешние границы, это на одну проблему меньше внутри нашей страны, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Тара. С 17 сентября, то есть менее чем за неделю, в Эстонии были задержаны 46 нелегальных иммигрантов, прибывших из Беларуси через Латвию. Полиция задержала нелегалов в нескольких районах Таллина, а также на границе с Латвией. В числе задержанных гражданин Румынии, который подозревается в организации нелегальной миграции. По решению суда он арестован. В этом году в Эстонии возбуждено около 50 уголовных дел, связанных с незаконной перевозкой иностранцев через государственную границу. Госпогранохрана Латвии в понедельник предотвратила 29 попыток нелегального пересечения государственной границы Латвии и Беларуси. Всего в этом году было предотвращено уже свыше 11 тысяч таких попыток. Латвийское правительство до 31 декабря этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью, который был введен из-за большого потока нелегальных мигрантов. Сегодня парламентская комиссия по госуправлению приняла решение призвать Рижскую думу до закрытия на ремонт Вантового моста открыть временный мост через Даугаву. Депутатам рассказали, что в настоящее время в Европе есть 2 производителя, способных за 6-8 месяцев изготовить временный мост. Один из них находится в Австрии, другой в Великобритании. Стоимость временного моста может составить около 20 миллионов евро. О планах строительства временного моста для организации движения во время ремонта Вантового моста вчера сообщил журналистам мэр Риги Вестерс Кленбергс, подчеркнув, что до установки такого моста он не позволит останавливать движение на Вантовом мосту. В ближайшее время Кленбергс намерен обсудить с премьером и министром финансов, кто и в каком объеме покроет расходы на такой временный мост. Основные работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в 2027. Тендер на его реконструкцию выиграло объединение поставщиков Ваншутилс, пообещавшее выполнить работы за без малого 70 миллионов евро без учета НДС. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: В прошлой неделе в Европейском парламенте Урсула фон дер Лейн выступила со своим ежегодным докладом о положении дел в Союзе. И это стало очередным подтверждением того, что Брюссель решает проблемы, которые сам же и создал, предлагая передать еще больше полномочий центральным органам ЕС. В одном дыхании председатель комиссии похвастывалась, что бюрократическая нагрузка на предприятие сокращена за 17 миллиардов евро в год. И в той же речи отстаивала будущий бюджет ЕС в размере почти 2 триллионов евро, крупнейший в истории Союза. Это не упрощение, это перераспределение в еще большом масштабе. Еще более тревожно звучит констатация того, что торговый дефицит ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день. Сама фон дер Лейен назвала это поворотным моментом и деиндустриализацией Европы. Многолетняя чрезмерно регулированная политика и зеленый курс не укрепили европейскую промышленность, а ослабили ее. Где решение? Еще новые инструменты Брюсселя, закон о жилье, план по уходу, альянс по климатическому страхованию, которые вторгаются в сферы, относящиеся к компетенции государств-членов. Патриоты Европы говорят прямо. Европе не нужен новый бюджет в триллион и новые централизованные полномочия. Нужна ответственная, бережливая и суверенная Европа, а не очередная речь об очередной компетенции Брюсселя.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.

программа «Хорошие новости» уже началась. И вот этой песни «Салют, Вера», наша радиослушательница Карина поздравляет своего мужа Владимира с днем рождения. Володь, мы также поздравляем вас с вашим праздником. С днем рождения! Салют!

0: нас для вас хорошие новости.
1: Ну что ж, еще раз всем здравствуйте, это Дим Харов. И программа «Хорошие новости», как вы уже догадались. Сегодня вторник, 22 сентября. И на протяжении этого часа еще будут звучать ваши поздравления, ваши приветствия. Я буду исполнять ваши заявки музыкальные, рассказывать позитивные, хорошие новости, которые мне удалось найти. Так что пишите, друзья мои, подруги, в нашу программу 25 45 25 25. СМСки, ватсапки, телеграмки присылайте. Письмо электронное на plus@radiosvh.lv. Давайте расскажу, у кого сегодня праздник. Анна, Иосиф, Никита, Афанасий, Харитон отмечают свои именины по православному календарю. Майгурс, Марица и Марис по латышскому календарю сегодня именинницы и именинники. Поздравляем. Ну и, конечно же, поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. О других праздниках расскажу чуть попозже, а прямо сейчас давайте передадим привет в Хорватию. Здравствуйте. Хочется передать привет моим друзьям в Хорватию, Айгору, Илмару, Ингусу и Александру, от Сергея пожелать хорошего настроения, успеха в работе, сказать, что все получится, пусть не переживает, я всегда рядом, пишет Сергей. Ну, прямо как радиостанция СВХ+, которая также всегда рядом. В Хорватию отправляется и песня группы Би-2 «Я двигаюсь дальше».

0: У осени свой ритм. У каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Ну, у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 eiro. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
4: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый «Шкода Кодиак». Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors «Шкода Кодиак» с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес-32.
5: Шкода. Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
7: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица АВТ.

Эту песенку мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Евгения. Если вы хотите, чтобы мы по вашей просьбе какую-нибудь песню сыграли, на эту просьбу, пожалуйста, пришлите к нам сюда в программу «Хорошая новость». О праздниках сегодняшнего дня. Сегодня отмечается Балтийский день единства. Помимо этого, сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля, День защиты слонов, День раскрашивания серости, Всемирный день носорога, Всемирный розовый день. Так, День хоббита сегодня, День сети, ну, та, которая интернетная, насколько я понимаю, и Международный день сияющего мира, а также День каракулей. Я так понимаю, что это вот день тех людей, у которых почерк не очень, не очень. Ну и много других праздников отмечается. Рассказывайте нам о них, как это сделала Татьяна. Добрый день. Сегодня свой юбилей отмечает Александра Вигупе. Доченька, от всей души поздравляем тебя с этим праздником. Ты замечательная молодая мама двоих деток. Твоя забота о них заслуживает самого глубокого уважения. В твой юбилей хочется пожелать тебе простого, но самого важного, крепкого здоровья, душевного спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в твоем доме всегда будет мир, уют и благополучие. Дети радуют своими успехами и приносят как можно больше поводов для улыбок. Пусть все задуманное обязательно сбывается. С праздником, с юбилеем поздравляет вас Александра. Ваша мама, да? Вот. И радиостанция СВХ Плюс, конечно же, поздравляет вас, Сашенька, с вашим днем рождения, с вашим юбилеем и дарит вам чудесную песню, которая так и называется «Александра».

0: Эхо Плюс.
1: Сегодня точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: хорошие новости с Тимом Харровым продолжаются.
1: Нобелевский фонд в честь 125-летия премии увеличил денежное вознаграждение в каждой категории. В этом 2026 году размер премии увеличили на 1 миллион шведских крон. Это около 101 тысячи долларов. Теперь лауреаты будут получать по 12 миллионов крон. Это 1 миллион и 200 тысяч долларов приблизительно. Первые награды Нобелевской премии были вручены 125 лет назад, в 1901 году. В 2012 году фонд сократил денежную выплату, между прочим, чтобы укрепить свое финансовое положение, после чего несколько раз ее увеличил. Нобелевская премия вручается за выдающиеся научные исследования, революционные открытия или крупный вклад в культуру или развитие общества. В завещании Альфреда Нобеля предусматривалось выделение средств на награды представителям пяти направлений – физики, химии, физиологии или медицины, литературы и содействие становлению мира во всем мире. В 1968 году Банк Швеции также учредил премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. А в этом году, в 2026-м, нобелевских лауреатов назовут с 5 по 12 октября, уже совсем-совсем скоро. Я, насколько понимаю, каждый из них и каждая группа получит по 1 миллиону 200 тысяч долларов. Такая хорошая новость. Вадим нам написал: «Здравствуйте, мой друг сегодня отмечает свои именины. Марис, а так зовут друг Вадима. Знаю, что в его мастерской звучит радио СВХ+. И песню от группы Прата «Ветро, дорогой Марис» мы вам подарим в честь ваших именин. Поздравляем вас. Прекрасного настроения и всяческих успехов».

чудесная песня от Андрея Губина мы сыграли по просьбе нашей радиослушницы Алины. А у меня, кстати, есть замечательная осенняя новость, которая пришла из Великобритании, где сейчас проходит крупнейший фестиваль тыков в Европе. 1,5 миллиона тыков. Там прямо сейчас, судя по всему, присутствует. В этом сезоне он проходит с 19 сентября по 31 октября. Фестиваль занимает около 40 гектаров. На территории размещают около 1,5 миллиона тыкв и кабачков, более чем 100 различных сортов, если вам интересно. Все это в Торнерс Хилл, недалеко от города Кроли, что в западном Суссексе. Или Сассекс иногда еще произносит название этого места. Здесь есть все от крошечных декоративных патиссонов до полосатых, пупырчатых, синих и огромных белых тыков-призраков. Причем каждое утро перед открытием ворот специальная команда декораторов обходит поля, чтобы вручную перевернуть тысячи тыкв красивой стороной и хвостиками вверх. Все ради того, чтобы фотографии посетителей получались безупречными. По полям также гуляют актеры-аниматоры, полностью загримированные под ожившие овощи. Вот. Это еще и напугать могут. Вот они внезапно появляются среди грядок и разыгрывают гостей. Все это дело вот это. Самый большой, между прочим, фестиваль тыкв в Европе. Одно из популярных мест Великобритании для семейного отдыха и эффектных фотографий. Он будет продолжаться до 31 октября. Если вы где-то сейчас там, поблизости, вот, пожалуйста, сходите, сфоткайте, потом фотку отправьте в студию Радио СРХ+. Договорились? Так, в начале программы мы передавали привет от Сергея в Хорватии. Вот обратный привет пришел. Привет. Хочу передать привет своему коллеге Сереге из Хорватии. П.С. Гота написано здесь. Песню Интерса Бусулиса «Я тебя рисую». Я надеюсь, Сергей сейчас слушает радио СВХ+. Очень классно, что и в Хорватии сейчас нас слушают. Всей Хорватии еще раз привет. И вам, Сергей, привет. Интерс Бусулис в нашем эфире.

0: Хороших новостей много, много, много не бывает.
1: Давайте еще одну хорошую модную новость вам расскажу. Донателло Версаче запускает новый бренд. Проект заявлен как независимый проект, отражающий личное творчество, творческое видение Донателло. Бренд будет выпускать одежду и косметику и ориентироваться в первую очередь на молодежную аудиторию. Первые продукты поступят в продажу в следующем году. Тогда станет известно название марки. Запуск запланирован в США, в Латинской Америке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. В Европе, судя по всему, ничего не будет от этого бренда. В марте 25 года Донателло покинула пост креативного директора Версаче, который занимала почти 30 лет после смерти своего брата Джани Версаче. После этого она стала главным амбассадором бренда, а в декабре Версаче перешел под контроль Prada Group. И вот Донателло готова выпустить свой собственный бренд. Ну, пожелаем ей всяческих успехов. Заканчиваем программу «Хорошие новости» по просьбе нашего радиослушателя.

0: Марка. Сыграем вот эту песенку от Монеточки. Ловите, Марк.
1: Ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16.
2: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Временами будут идти дожди. Будет дуть умеренный на побережье порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха в днем не превысит 11-15 градусов. В Лепе и Вентспилсе завтра около 15 градусов. Даугавпилсе и Резекне 11-12. В Риге облачно, время от времени дождь. И днем в столице плюс 12, плюс 14.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Страны Балтии договорились продлить первый этап проекта строительства железной дороги Rail Baltica до 2034 года. Премьер-министр Андрис Колбергс подписал указ о замораживании в следующем году зарплаты ряда государственных служащих. Парламентская комиссия по госуправлению приняла решение призвать Рижскую думу еще до закрытия на ремонт Вантового моста открыть временный мост через Даугаву. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Страны Балтии договорились продлить первый этап проекта строительства железной дороги Rail Baltica до 2034 года и уже разработали итоговый документ. Уведомление Еврокомиссии, достигнутые на уровне трех стран Балтии договоренности. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер Андрис Колбергс, отметив, что это первый случай, когда все страны Балтии официально признали, что 2030 год больше не является реалистичным. Следующее европейское финансирование будет доступно в 2029-м. Объективно мы не получим доступ к этим деньгам и упустим возможность их использовать, если будем настаивать на сроке 2030 года, заявил Колбергс. В Брюсселе страны Балтии подчеркнут, что следующий пакет финансирования для трех стран Балтии обязательно должен включать 10 миллиардов евро европейского финансирования, чтобы этот проект вообще мог быть реализован в нынешних условиях, сказал латвийский премьер. Андрис Колбергс подписал сегодня указ о замораживании в следующем году заработной платы ряда государственных служащих. В частности, замораживаются зарплаты тех госслужащих, чья базовая месячная зарплата ежегодно определяется с помощью специального коэффициента. В их число входят премьер-министр, министры, депутаты Сейма и ряд других госслужащих. Об этом премьер сообщил сегодня журналистам. Замораживание зарплаты еще на год означает, что в 2027 году она останется на уровне 2025 года, поскольку при подготовке бюджета на 2026 год повышение было установлено на уровне 0%. Сегодня парламентская комиссия по госуправлению приняла решение призвать Рижскую думу еще до закрытия ремонта Вантового моста открыть временный мост через Даугаву. Депутатам рассказали, что в настоящее время в Европе есть два производителя, способных за 6-8 месяцев изготовить временный мост. Один из таких производителей находится в Австрии, другой в Великобритании. Стоимость моста может составить все около 20 миллионов евро. О планах строительства временного моста для организации движение во время ремонта Вантового вчера сообщил журналистам мэр Риги Вестерс Кленбергс. Он подчеркнул, что до установки такого моста он не позволит останавливать движение на Вантовом мосту. В ближайшее время Кленбергс намерен обсудить с премьером и министром финансов, кто и в каком объеме покроет расходы на такой временный мост. Основные работы по реконструкции Вантового моста планируются начать в 2027-м. Тендер на его реконструкцию выиграло объединение поставщиков One Shoot Hills, пообещавшее выполнить работы за без малого 70 миллионов евро без учета НДС. В службе неотложной медицинской помощи будут дополнительно выделены 578 тысяч евро на оплату топлива в связи с его существенным подорожанием. Такое решение сегодня приняло правительство. В 2026 году неотложке было выделено на топливо 2 миллиона 230 тысяч евро. К концу августа, то есть за неполные 8 месяцев, потрачено уже 1 800 тысяч. Ясно, что остатка до конца года не хватит. По данным за 2025 год, бригады скорой выезжали более чем на 332 тысячи вызовов, проехав в общей сложности более 13,5 миллионов километров. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из наиболее быстрых решений проблему высоких цен на топливо снижение ставки НДС на горючее с 21 до 12%. Это позволит снизить стоимость дизтоплива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. В министерстве отмечают, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Министерство экономики выражает готовность представить Кабмину и Сейму необходимые расчеты и предложения для принятия дальнейших решений. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: лаптоп не запал на такую.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
3: На старте Drive Time.
1: Drive Time здесь и сейчас.
4: В студии Дим Харов.
5: Ну что ж, поехали потихоньку. Всем привет, меня зовут Дим Харов, это радио СВХ Плюс. Начинается программа Drive Time, которая будет продолжаться до 19.00. И сегодня, кстати, напомню, вторник, и сегодня с 18 до 19 в рамках Drive Time мы с вами еще отправимся в путешествие. У нас будет программа «Магнитики». Ну, до этого момента мы с вами успеем покрутить большое колесо удачи Пута. И также разыграем очередное место в финале, а финал будет в пятницу, а там мы разыграем подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Лида». Если у вас есть что сообщить об актуальной дорожной и не только информации, сообщайте 25-45-25-25, координаты радиостанции СВХ+. Как вам удобно, так и докладывайте актуальную информацию. Только, пожалуйста, не нарушайте правил дорожного движения. О нарушении, кстати, поговорим минут через 10.
2: СВХ+.

0: В любой пробке есть человек, который уверен, что соседний ряд едет быстрее. Это закон природы.
1: Давайте посмотрим, кто какие законы, какие другие правила вчера нарушал и как это происходило. Начнем, пожалуй, с трагической информации. Вчера, к сожалению, на дорогах нашей страны погиб один человек в Мердзенской волости Лудзенского края, что в Латгалии. Водитель автомобиля Сузуки не справился с управлением, после чего машина съехала с проезжей части. В результате аварии водитель погиб, к огромному сожалению. Так что... В статистике за вчерашний день есть один погибший. Всего было зарегистрировано 134 аварии в Риге и Рижском регионе 92, в Земгале 15, в Видзуме 9, в Курзуме 10, в Латгале 8. Пострадало 8 человек, 5 из которых в Риге и Рижском регионе, 1 в Видзуме и 2 человек в Латгале. Слава богу, в Земгале и Курзуме нет пострадавших. Нарушение было зафиксировано 403. Чаще всего нарушали в Земгале 108 раз. За агрессивное вождение был задержан один человек опять-таки в Земгале. Скоростных нарушений вчера 143. А в Видзуме чаще нарушали 45 раз, а всего 143 нарушения. Да? За вождение в нетрезвом состоянии относительно немного, я бы даже сказал, просто немного человек было задержано. Всего лишь 2 человека. А один в Риге, один в Латгале. Вот. У двоих было столько промилле, что у них будет штраф по стоимости автомобиля. И, к сожалению, вчера был зарегистрирован один угон транспортного средства. Случилось это в Рижском регионе. Всем удачи на дорогах и безопасной езды.
2: Я слушаю СВХ плюс.
3: Я слушаю СВХ плюс.
2: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
4: И я слушаю радио СВХ плюс.
5: Студии Дим Харов. СВХ плюс.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16:22.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Зинаида, выбирай, где танцует одна Зинаида.
5: СВХ плюс.

0: 16.26. Давайте в том числе и танцующей Зинаиде расскажу о прогнозе погоды на завтра. В стране завтра ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь, будет дуть умеренный, а на побережье порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха в целом по стране от 11 до 15. Лепа-Венспилс максимум 15, Даугавпилс-Рызак на 11-12, в Риге облачно, временами дождь, 12-14 градусов выше 0.
1: Эта осень так опять не кстати, надевает желтое свое платье.
2: Радио СВХ+. Ночи длинные.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Латвийские медики на следующей неделе, 29 сентября, планируют проведение акции протеста у здания Кабмина. В акции примут участие до 1000 человек. Профсоюз медиков требует повышения зарплат минимум на 30% и отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. В сентябре Министерство здравоохранения проинформировало профсоюз, что для повышения зарплат медикам на 25,5% потребуется 229 миллионов евро. Участники встречи признали серьезность ситуации. И на этом все. Ни дальнейшего плана действий, ни сроков принятия решения. Поэтому медики решили протестовать. Обещают, что протест не скажется на пациентах. В нем будут участвовать сотрудники, у которых в этот день выходной, либо те, чьи участие согласовано с работодателем. Приглашение Национальной службы здравоохранения на финансируемый государством скрининг рака молочной железы и шейки матки теперь доступно на портале DataMed. Полученное приглашение служит направлением на обследование. В этом году показатель охвата скринингом рака молочной железы составил 68%, скринингом рака шейки матки 183%, охват скринингом рака кишечника достиг 15%, скринингом рака предстательной железы 43,5%, указывает компания DataMed. Помимо результатов обследований и лабораторных анализов, пациентский портал DataMed также предоставляет электронные направления, электронные рецепты и формы больничных листов, а также услуги записи на прием, электронные аптеки и ДНК-тестирование. Приблизительно 96% диагностических данных населения Латвии хранится в системах DataMed, объединяющих информацию из более чем 100 медучреждений. Учреждений и лабораторий. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: 16:35, друзья мои, подруги, с вами радио СВХ Плюс, и я, Дим Харов. Приготовьте свои мобильные, а может быть и не мобильные телефоны, они вам пригодятся, поскольку уже через несколько минут мы с вами в очередной раз будем крутить большое колесо удачи Пута и выбирать приз конкретно для вас.
0: Drive Time. Едем, едем дальше.
1: СВХ Плюс.

0: dienas veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druva spēkavota 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Дисциплина, уважение,
7: характер, сила.
6: Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в четырех локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
8: Драйв-тайм совместно с Лидо.
9: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо.
10: Это драйв-тайм.
11: Поехали!
12: В студии Дим Харов.
10: Драйв-тайм.
13: Ну что ж, дорогие мои замечательные, давайте крутить большое колесо удачи Путо. Главный друг колеса удачи Путо – это крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Более 40 автомоек вас ожидает, а равно как и подарочная карта на одну из них, а может быть и на две, номиналом 50 евро. Это один из призов, который мы с вами сегодня попытаемся разыграть. Что касается вкусняшек, то у нас есть следующая подарочная карта кафе «Биттете». 50 евро для вкусного визита в самое сердце Юрмалы. Набор лакомств «Рамкалны», которым можно побаловать себя и поделиться с близкими, с друзьями. Есть вкусняшки для друзей наших, для собак, для кошек или даже для лошади. Вот. Компания «Йосера» позаботится о четвероногих членах семьи. Приз от «Йосера» также в розыгрыше. Целью ему боды поможет одному из слушателей мысленно отправиться в путешествие. Стильный чемодан и особенно выгодная цена на следующее путешествие. Парки приключений «Тарзанс» подготовили подарочную карту номиналом 50 евро для активного отдыха. Вот набор призов, которые мы сейчас будем распределять, и один из этих призов достанется кому-то из вас. Итак, смотрите, 25, 45, 25, 25, по сигналу на старт «Нёня марш» поехали. А вот после слова «поехали» вы набираете номер или последнюю цифру, не знаю, какой там у вас секрет, и дозваниваетесь в студию радиостанции СВХ+. Я вам задаю вопрос, вы на него правильно отвечаете, и после правильного ответа мы крутим колесо удачи, выбираем для вас приз. Вот таковы наши условия. Итак, давайте приступать к соединению. На старт! Внимание! Напомню, номер телефона 25-45-25-25. И да, дозванивайся по телефону, а не по WhatsApp. И те, кто уже выиграл в конкурсе на «Большое колесо удачи Путо», мне дозванивайте. Марш, поехали! Здравствуйте, вам, по-моему, повезло.
14: Да, здравствуйте.
13: Здрасте, как вас зовут?
14: Виктор зовут.
13: Виктор, как настроение, дорогой?
14: Пока хорошая.
13: Отлично, Виктор. Скажите, пожалуйста, вы не выигрывали в нашем конкурсе, нет?
14: Нет, не выиграл.
13: Пробовали дозвониться?
14: Пробовал, не получалось.
13: Ну вот сегодня, смотрите, какой у вас удачный день. Готовы отвечать на наш вопрос, Виктор?
14: Да, готов.
13: Предварительный вопрос. Насколько внимательно вы слушаете радио СВХ Плюс и возможные программы, которые у нас в эфире выходят?
14: Ну, стараюсь слушать.
13: Тогда проверим. Вот сегодня в эфир радио СВХ Плюс выйдет программа, посвященная путешествиям. Называется она «Магнитики». В курсе, что есть такая у нас программа?
14: Да.
13: Отлично, Виктор. Тогда назовите, пожалуйста, на имя и фамилию соведущей программы «Магнитики». Я вам могу дать даже три варианта.
14: Ну, Atlantic Travel, я знаю.
13: Соведущий. Как зовут соведущую? Соведущую. Я могу вам дать три варианта, Виктор. Слушайте внимательно, что я вам говорю.
14: Да, давайте.
13: Давайте. Итак, ее зовут Мария Венская, Анна Варшавская, Юлия Римлина.
14: По-моему, Юлия Римлина.
13: Да верно совершенно, верно совершенно. Юлия Римлина, соведущая программа «Магнитики». Все правильно, дорогой Виктор. Вы как-то не уверены. Вы как-то не испуганы как-то чуть-чуть, нет? Все хорошо?
14: Есть такое.
13: Да все, все самое страшное позади. Сейчас будем крутить колесо удачи. Готовы, Виктор?
14: Да, готов.
13: Внимание, поехали. Опаньки! Виктор, дорогой, как вы относитесь к активному отдыху?
14: Очень хорошо.
13: Очень хорошо, что очень хорошо вы относитесь к активному отдыху, поскольку подарочную карту в парке «Приключения Тарзанс» на сумму 50 евро вы выиграли только что. Я поздравляю вас, Виктор, вот вам мои аплодисменты. Трубку телефонную не кладите, мы с вами пообщаемся за эфиром, окей?
14: Окей.
13: Спасибо. Пока давайте расскажу, что парки Тарзанс — это популярное место развлечения в Латвии. Веревочные трассы, проложенные на высоте до 15 метров над землей, включают в себя мостики, каналы, сетки, лестницы и даже велосипеды. Они расположены в 5 городах: в Сигулде, в Юрмале, в Тервете, в Даугавпилсе и в Лепое. Маршруты рассчитаны на разный уровень подготовки, что позволяет лазить по ним как детям, так и взрослым. А самые сложные из них — черная силовая трасса. Станут испытанием для самых выносливых посетителей. Во всех парках Тарзанс есть сетчатые парки и трассы для спуска по тросу зиплайны. В Лепое самый длинный спуск проходит аж над озером, а протяженность трассы в Сигулде превышает километр. Парк Тарзанс в Сигулде предлагает множество развлечений для всей семьи. Любителей острых ощущений ждут аттракционы Crazy Rotor, катапульты и гигантские качели. А те, кто предпочитает более спокойный отдых, трасса Родолей, бамперные лодки и кресельный подъемник. Юных посетителей порадует детское сафари, батуты и автошкола. Дополнительную информацию можно найти на tarzans.lv. Виктора поздравляю. Всем остальным не отчаиваться. Завтра в это же время очередной выпуск «Большого колеса удачи» Путо.
8: Путо. Лилакайс пашапкалпош нас без контакта автомазгатау тиклс Латвия педава. Авто ун коммерс транспорта мазгашану измантует модернако технологию палидзиву. Путо автомазгатавас изманту атро, рупиго вай перфекто мазгашанс комбинации. Транспорт лидзекли номазгают рактивайам путам пулверведа мазгашанс лидзеклем вай комбинеют абас программс копа. Izvēlies, kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
11: SVH+.

0: более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень
3: на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
4: Радио СВХ Плюс.
5: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь, будет дуть умеренный, на побережье порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха в целом по стране от 11 до 15 градусов выше нуля. Лепа и Вентспилс завтра днем максимум плюс 15, Даугавпилс и Резекне до 12 тепла. В Риге облачная погода, время от времени дожди, днем в столице плюс 12, плюс 14.
4: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Страны Балтии договорились продлить первый этап проекта строительства железной дороги Рейл-Балтика до 2034 года. Премьер Андрис Кулбергс подписал приказ о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников госуправления. В кризисных ситуациях абоненты мобильной связи смогут автоматически использовать сеть другого оператора. Соответствующие поправки сегодня рассматривало правительство. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Страны Балтии договорились продлить первый этап проекта строительства железной дороги Рейл-Балтика до 2034 года и уже разработали итоговый документ уведомления Еврокомиссии о достигнутой на уровне трех стран Балтии договоренности. Об этом рассказал сегодня журналистам премьера Андрис Кулбергс, отметив, что это первый случай, когда все страны Балтии официально признали, что 2030 год больше не является реалистичным. Следующее европейское финансирование будет доступно в 2029-м. Объективно мы не получим доступ к этим деньгам и упустим возможность их использования, если будем настаивать на сроке 2030 года, подчеркнул Кулбергс. В Брюсселе страны Балтии подчеркнут, что следующий пакет финансирования для трех стран Балтии обязательно должен включать 10 миллиардов евро общеевропейского финансирования, чтобы этот проект вообще мог быть реализован в нынешних условиях, заявил Кулбергс. Сегодня премьер Андрис Кулбергс подписал приказ о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников госуправления. В их число входят премьер-министры, министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц. Об этом премьер рассказал сегодня журналистам. Кулбергс назвал заморозку зарплат одной из мер, которую можно предпринять для сокращения государственных расходов уже сейчас. Он отметил, что уже годами расходы сектора госуправления в декабре улетают в космос. Впредь никаких внеочередных трат быть не может, подчеркнул премьер, добавив, что необходимо также пересмотреть многочисленные незаполненные вакансии в госуправлении, поскольку и там деньги тратятся нецелесообразно. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из наиболее быстрых решений проблему высоких цен на топливо снижение ставки НДС на горючее с 21 до 12%. Это позволит снизить стоимость дизтоплива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов. В министерстве отмечают, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Минэкономики выражает готовность представить Кабмину и Сейму необходимые расчеты и предложения для принятия дальнейших решений. В кризисных ситуациях абоненты мобильной связи смогут автоматически пользоваться сетью другого оператора, сохраняя возможность совершать звонки и отправлять СМС. Сегодня правительство рассмотрело поправки к закону об электронной связи, которые предусматривают введение с 1 июля будущего года национального роуминга. Планируется, что он будет активироваться только в кризисных ситуациях в рамках мер кризисного управления. Чтобы не допустить перегрузки мобильных сетей, в режиме роуминга будут доступны голосовая связь и СМС, но передача мобильных данных предусмотрена не будет. Сейчас в Латвии работают три оператора мобильной связи – ЛМТ, Теле2 и Бите. Для подготовки к введению национального роуминга им потребуется провести технические работы, в том числе интегрировать функцию роуминга, создать соединение между сетями операторов, адаптировать системы взаиморасчетов и провести необходимые испытания. Парламент Литвы поддержал законопроект, исключающий из Конституции статью о запрете на размещение на территории страны ядерного оружия. В начале июня Financial Times писала, что США ведут переговоры о размещении ядерного оружия в Польше и странах Балтии. Речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Власти Литвы подтвердили, что ведут такие переговоры и рассматривают внесение соответствующих поправок в Конституцию. Американские самолеты двойного назначения, способные нести ядерное оружие, пока размещены в 6 странах НАТО: в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Россия после начала войны с Украиной разместила свое ядерное оружие в Беларуси. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Кстати, в этом часу запланирован конкурс вместе с ресторанами «Лидо», и мы разыграем очередное место в финале. В финале уже и разыграем подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Лидо», и у вас появится возможность при помощи этой карты попробовать осенний вкус. Всем привет, меня зовут Дим Харов, и, кстати, в этом часу еще у нас будет астрологический прогноз на завтра, поскольку в следующем часу у нас будет программа «Магнитик». Ну а пока давайте продолжим «Драйв-тайм». Вперед!
3: На старте «Драйв-тайм».

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Kāda? Nā.
2: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
7: Плюс.

0: Детектор правды.
1: Детектор правды. Сегодня мы узнаем мимо второго финалиста. Человек, который будет претендовать вот на эту подарочную карту. Она у меня сейчас в руках. 30 евро от ресторанов Лидо. Финал будет в пятницу. Ну, а сейчас очередной тур конкурса «Детектор правды». Смотрите, я напоминаю вам правила нашего конкурса. Прозвучат в эфире три утверждения. Вам надо определить, где я говорю правду, где пытаюсь вас обмануть. Если я говорю правду, записывайте единичку. Если я говорю неправду, записывайте нолик. После трех утверждений комбинацию с 0 и 1 отправляйте смс или WhatsApp. Опережайте всех остальных с правильной комбинацией, вы попадаете в финал и претендуете на осенние, на сезонные вкусы в Лидо. А там очень вкусно. Этот выпуск конкурса «Детектор правды» я решил посвятить носорогам, поскольку сегодня у нас с вами Всемирный день носорогов, и вот про этих экзотических для нас животных мы и поговорим. Итак, первое утверждение. Рог носорога – это не кость, а кератин. Из этого же вещества состоят человеческие волосы и ногти. И из этого же состоит рог носорога. Если это правда, записывайте единичку. Если неправда, пишите нолик, но пока ничего никуда не отправляйте. Второе утверждение. Есть носороги, у которых два рога. Если правда, то единичка, неправда – нолик. Наконец, вот после третьего утверждения отправляйте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Третье утверждение. Носорог и гипопотам – это одно и то же.
0: Это

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: Детектор правды.
1: Давайте разберемся с носорогами. Сегодня Международный день носорогов. И первое утверждение о том, что рог носорога — это не кость, а кератин. А кератин — то же самое вещество, из которого состоят человеческие волосы и ногти. Это абсолютная правда. Рог носорога состоит из кератина, равно как человеческие волосы и ногти. Есть носороги, у которых два рога, утверждал я. И это тоже правда. Белый носорог — крупное африканское животное с двумя рогами, передний рог длиннее. А черный носорог — еще один африканский вид. У него может быть даже три и более, представьте себе, рогов. Вот такие бывают. Это тоже правда. Ну и, наконец, третье утверждение. Носорог и гиппопотам — это одно и то же. Нет, конечно, ерунда. Гиппопотам — это бегемот. Бегемот — это бегемот, а носорог — это носорог. 1-1-0. Правильная комбинация цифр в этом туре конкурса «Детектор правды». И первым у нас был Александр, номер телефона которого заканчивается на 0063. Александр, я вам уже отправил, что вы в финале, а вы прислали улыбающийся смайлик. Это здорово и прекрасно. Финал у нас будет в пятницу. Там-то мы и разыграем совершенно замечательный и вкусный приз от ресторана «Флидо», который предлагает более сытные и выразительные блюда в осеннем-то сезоне. Согревающий грибной крем-суп, рагу из бататы и цветной капусты, свиные отбивные в трюфельном маринаде, салаты свеклы и сыра дорблю, тарт с грушами на десерт и многое-многое другое. Приятного аппетита!

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Всем, кто поймал волну радиостанции СВХ Плюс, прогноз погоды. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Временами дождь будет дуть умеренно. На побережье порывистый северо-восточный ветер 11-15 градусов температура. Лепой Венспилса завтра максимум 15. Даугавпилс рызок на прохладнее 11-12. В Риге облачно, временами дождь 12-14 градусов выше 0.

0: Автоновости.
1: Сегодня комиссия СЭМа по госуправлению и самоуправлением решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию, открытие для движения и только после этого начинать ремонтные работы на Вантовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Временный мост планируется построить как можно ближе к Вантовому, чтобы использовать тот же транспортный коридор. Депутатам рассказали, что сейчас в Европе есть два производителя, способных изготовить временный мост. Один из них находится в Австрии, другой в Великобритании. По информации производителя, необходимые конструкции могут быть изготовлены в течение 6-8 месяцев. Ориентировочная стоимость временного моста примерно 20 миллионов евро. В свою очередь, реконструкция Вантового моста оценивается почти в 70 миллионов. Начать реконструкцию планируется в 2027 году. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из наиболее быстрых решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки НДС на горючее с 21 до 12%. Это позволит снизить стоимость дизтоплива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов. Министерство подчеркивает, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и других услуг. На улице Краста введен в эксплуатацию новый четырехэтажный комплекс для хранения и парковки автомобилей, принадлежащий автодилеру Sia Amserv Motors. Сумма инвестиций не раскрывается. В результате расширения создано 300 парковочных мест. Общая площадь здания составляет 8500 квадратных метров. На первом этаже расположена крытая парковка для клиентов автосалона. Остальные три этажа предназначены для хранения подержанных автомобилей. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido. СВХ плюс.
2: Мне страшно.

0: отличная песенка от групп «Моя Мишель». Про тех самых ангелов, которые целятся прямо в наше сердце. Возможно, именно сейчас какой-то ангел целится именно в ваше сердце. Это «Радио СВХ Плюс». Программа «Драйв Тайм». После рекламы и песенки в нашем эфире «Гороскоп на завтра».
1: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
7: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!
0: Осторожная информация. Внимание, Марина рассказывает вот что.
8: Добрый день. В Кингараксе, где новое кольцо трамваев, автобусов, сломался светофор. Так что все стоим в пробках на перекрестке регулировщик. Всем хорошего дня.
0: Минут 30 вот пояснила и дополнила Марина, простояла в пробке. А вы, кстати, подъезжая, если у вас по маршруту это местечко вот, запланировано, вспомните еще все движения регулировщика.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Первая серия гороскопа «Ловите овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы». Попробуйте, овны, что-нибудь завтра изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов, посмотрите, что получится. Вдруг понравится. Тельцы, завтра не разбрасывайтесь деньгами и энергией. И завтра и тому, и другому найдется верное применение. Постарайтесь не затевать ничего, чтобы вы бы не смогли довести до конца. Близнецы, постарайтесь убедиться в том, что вы не допускаете один из самых лучших шансов, не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинаете действовать. Если не можете разобраться, лучше подождать денек. Раки, завтра изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться. А остается лишь надеяться, что если не в одежде, то хотя бы в настроении вы предпочтете светлые тона. Львы, завтра вам не подойдет ни один из стандартного набора действий в данной конкретной ситуации. Придется что-то выдумывать новенькое. Девы, вы завтра будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам. При этом не лезьте ни в какие авантюры.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: СВХ+.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: И вторая серия гороскопа. Весы. Если вы завтра не получите желаемого, то винить в этом придется исключительно себя самого. Иных препятствий быть завтра не должно. Скорпионы. Завтра вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, сколь бы незначительной ни казалась бы вам проблема. Стрельцы. Куда бы вы ни шли, от себя все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой обдумать давнишнюю проблему. Ну и решить ее заодно. Козероги. Завтра возможно возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые станут дружескими. Покажите себя завтра с наилучшей стороны. Всяческих вам успехов. Водолеи, расслабьтесь и принимайте мир таким, каков он есть. Да? Не пытайтесь что-то завтра изменить, водолеи. Рыбы, завтра вам, рыбы, противопоказан труд. Как умственный, так и физический. Проведите этот день в блаженном ничего не делании. Что по этому поводу подумает ваше начальство, неизвестно.
0: Гороскоп.

0: в студию. Отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
1: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
2: Чтобы не быть другой.

Дорожная информация. Мы уже рассказывали о том, что в Кенгарахте, там, где новое кольцо, там сломался светофор, и движение регулирует регулировщик. Вот Марк только что прислал фотографию и сообщение, что в сторону Сала спился, вот там более-менее нормально двигаются автомобили, а наоборот, из стороны из Сала спился в сторону центра Риги, вот там пробка сейчас имеется. Спасибо, Марк. Удачи вам на дорогах и не только.

0: СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Временами будет идти дождь. Будет дуть умеренный, на побережье порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха в целом по стране составит днем 11-15 градусов выше ноля. Либо и Венспилс завтра максимум 15 градусов. Даугавпилс и Резекне лишь 12. В Риге облачная погода. Временами дождь. Днем в столице 12-14 тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: Бриге, 18 часов, с новостями в студии Елена Провоторова. Добрый вечер. Страны Балтии договорились продлить первый этап проекта строительства железной дороги Рейл-Балтика до 2034 года. Премьер Андрис Колбергс подписал приказ о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников госуправления. В кризисных ситуациях абоненты мобильной связи смогут автоматически пользоваться сетью другого оператора. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Страны Балтии договорились продлить первый этап проекта строительства железной дороги Рейл-Балтика до 2034 года и уже разработали итоговый документ. Уведомление Еврокомиссии о достигнутой на уровне трех стран Балтии договоренности. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер Андрис Колбергс, отметив, что это первый случай, когда все страны Балтии официально признали, что 2030 год больше не является реалистичным. Следующее европейское финансирование будет доступно в 2029 году. Объективно, мы не получим доступ к этим деньгам, упустим возможность их использовать, если будем настаивать на сроке 2030 года, подчеркнул Колбергс. В Брюсселе страны Балтии подчеркнули, что следующий пакет финансирования для трех стран Балтии обязательно должен включать 10 миллиардов евро европейского финансирования, чтобы этот проект вообще мог быть реализован в нынешних условиях, заявил Колбергс. Андрис Колбергс подписал сегодня приказ о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников госуправления. В их число входят премьер-министр и министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц. Об этом премьер сообщил сегодня журналистам. Колбергс назвал заморозку зарплат одной из мер, которую можно предпринять для сокращения государственных расходов уже сейчас. Он отметил, что уже годами расходы сектора госуправления в декабре улетают в космос. Впредь никаких внеочередных трат быть не может, подчеркнул премьер и добавил, что необходимо также пересмотреть многочисленные незаполненные вакансии в госуправлении, поскольку и там деньги тратятся нецелесообразно. Службе неотложной медицинской помощи будут дополнительно выделены 578 тысяч евро на оплату топлива в связи с его существенным подорожанием. Об этом такое решение сегодня приняло правительство. В 2026 году неотложке было выделено на топливо 2 миллиона 230 тысяч евро. К концу августа, то есть за неполные 8 месяцев, потрачено было уже 1 800 тысяч. Ясно, что остатка до конца года не хватило бы. По данным за 2025 год, бригады скорой выезжали более чем на 332 тысячи вызовов, проехав в общей сложности более 13,5 миллионов километров. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из наиболее быстрых решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки НДС на горючее с 21 до 12%. Это позволит снизить стоимость дизтоплива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов. Министерство подчеркивает, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и других услуг. В кризисных ситуациях абоненты мобильной связи смогут автоматически пользоваться сетью другого оператора, сохраняя возможность совершать звонки и отправлять СМС. Сегодня правительство рассмотрело поправки к закону об электронной связи, который предусматривает введение с 1 июля 2027 года национального роуминга. Планируется, что он будет активироваться только в кризисных ситуациях в рамках мер кризисного управления. Чтобы не допустить перегрузки мобильных сетей, в режиме роуминга будут доступны голосовая связь и СМС, но передача мобильных данных предусмотрена не будет. Сейчас в Латвии работают три оператора мобильной связи – ЛМТ, Теле2 и Бита. Для подготовки к введению национального роуминга им потребуется провести технические работы, в том числе интегрировать функцию роуминга, создать соединение между сетями операторов, адаптировать системы взаиморасчетов и провести необходимые испытания. Этим выпуском службы новостей радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
0: Это Drive Time с Димом Харовым.
2: 18.07. Всех, кто слушает сейчас радио СВХ+, я, Дим Харов, приветствую в рамках программы Drive Time. И еще одну программу предлагаю вашему вниманию, которая начнется минут через 10. Программа под названием «Магнитики». Юлия Римлина присоединится ко мне, и мы расскажем вам самые интересные, самые свежие новости из мира путешествий, из мира туризма. И, разумеется, что-то еще интересненькое обязательно прозвучит в нашем эфире. Ну, конечно же, традиционный конкурс, в рамках которого мы разыграем 50 евро подарочную карту то на вашем путешествии. Будьте с нами.
3: Я твой мужчина, я с тобой.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:11.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый «Шкода Кодиак». Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors «Шкода Кодиак» с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: Шкода.
5: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
7: Гигабит, интернет.
6: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
8: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Осень и свои планы на погоду. У вас могут быть и другие. Продлите теплые дни вместе с Atlantic Travel. Выбирайте отдых в Испании на atlantic.lv. Этой осенью Мальорка от 823 евро на человека. Барселона на побережье Коста-Браво от 482 евро на человека. А зимой вас ждут Канарские острова, Гран-Канария, 1192 евро на человека от Тенерифе, от 822 евро на человека. Подробности и бронирование на atlantic.lv. 6 ноября туры на Гран-Канарию с прямым рейсом каждую неделю. Прогулки у океана, знаменитые дюны и ужины на открытых террасах, пока дома достают зимние куртки, а? Приходите в Atlantic Travel на Меркеле 19 или Баснице здесь. Подберем курорт и отель для вашего отдыха. Планируйте свою встречу с солнцем на atlantic.lv.
0: Магнитики. Пульс планеты.
1: Итак, Юлия Римлина, Дим Харов, студия радиостанции СВХ+, программа «Магнитики». Юля, привет.
2: Привет, добрый вечер всем, кто в пробках стоит, в невероятных сегодня. Просто какое-то столпотворение на Островном мосту и на Вантовом мосту тоже. Поэтому все, кто стоит в пробке, слушаем магнитики и будем строить планы, куда бы мы еще хотели добраться, не только домой.
1: Давайте с хорошей новостью начнем. Очередное исследование доказало, что гражданская авиация – это самый безопасный транспорт на Земле. Вот так вот. Риск погибнуть в автомобильной катастрофе в 626 раз выше, чем в самолете. То есть самолет в 626 раз безопаснее. Лучше вот так повернем эту новость. А на хвост самолета самое безопасное место, между прочим.
2: Спорно, спорно.
1: Почему?
2: Ну, потому что по-разному бывает.
1: Насчет хвоста?
2: Нет, смотри, подожди. По поводу того, что самый безопасный вид транспорта, не спорно вообще, не на минуточку.
1: Ну и хорошо, вот
2: да?
1: На этом мы остановимся.
2: Пристегнитесь все, кто не пристегнулся. В этом больше опасности, чем в том, что вы сели в самолет.
1: И еще, хорошо, ты на меня так смотришь, я еще одну замечательную новость про авиационную отрасль расскажу, которая готовится к радикальным переменам, могут навсегда изменить привычный облик пассажирских рейсов. В ближайшем будущем, внимание, в кабинах самолета вместо двух пилотов может остаться только один, а работу второго пилота будет страховать продвинутый искусственный интеллект. Для путешественников это означает переход к новой эре безопасности, опять-таки, технологии, где роль человека в управлении лайнером постепенно трансформируется.
2: Ну и что ты про это думаешь?
1: Я думаю про это, что надо посмотреть.
2: Я думаю про это очень плохо.
1: Почему?
2: Смотри, во-первых, у нас правило после ситуации с рейсом, который летел в Дюссельдорф из Барселоны, когда в кабине должно быть два человека, это безопасность, это прежде всего. Да, сейчас нельзя, чтобы остался один пилот. А тут прям предложение, останется один пилот, да? Ну, то есть и... А второй момент, слушай, ну я готова доверить там искусственному интеллекту, там, собрать мой чемодан. Окей, если он что-то забудет.
1: Да ладно?
2: Да, ну вот водить самолет как-то вот пока что, наверное... Я считаю, что это все-таки дело какого-то далекого будущего. Давай мы пока что не будем об этом вот думать как про завтра.
1: Ну, тем не менее, уже какие-то подвижки в этом направлении намечаются. Новости.
2: Ну, автопилот как бы у нас уже давно работает. Я думаю, что пусть он хорошо работает и дальше. Слушай, а у меня очень веселый такой новый туристический тренд. Тут завирусилась история такая в соцсетях. Значит, помнишь, раньше говорили, что надо эту кепочку из фольги
1: шапочку
2: делать?
1: Да, шапочку.
2: Так. Так вот, из фольги нужно делать не только шапочку, а...
1: Чемодан.
2: Нет, не угадал. Слушай, предлагают заворачивать заграничные паспорта в алюминиевую фольгу. И, значит, идея в том, что злоумышленники могут незаметно считать информацию с электронного чипа документа, просто оказавшись рядом с его владельцем. И вот в ТикТоке, значит, все складывают паспорта в фольгу. Ребята, это все фейки. Не ведитесь, да. На самом деле электронный паспорт защищает вообще современные электронные документы. Они используют специальные механизмы контроля, доступа, защиты передаваемых данных, и никакая фольга не спасет. Но идея о том, что, знаешь, как бы кибербезопасность лежит у тебя в шуфляточке на кухне, Неплохая.
1: А я вам расскажу, друзья мои, подруги, о другой безопасности. Представьте себе, что вы приехали на курорт, плаваете на какой-нибудь лодочке там, или просто вот с масочкой там плаваете, и вдруг мимо вас проплывает 18-метровая акула. Юля, что бы ты делала в данной ситуации?
2: Я в телефон бы включила, камеру, ну, видео сделала бы.
1: Ты плаваешь в маске, телефон-то у тебя откуда?
2: А я в телефоне. А ты в Во-первых, это Красное море, я сразу же спойлерну.
1: Все, да? Понятно.
2: Что-то китовые акулы, которые...
1: Ну, что же ты это? То есть ты бы вообще бы не расстроилась и не испугалась бы 18-метровой акулы?
2: Ты знаешь, я бы вот 5-метровой испугалась бы, а 18, ну...
1: Короче,
2: я же знаю, ты же уже все мне рассказал, да. Я знаю, что она не опасная.
1: Короче,
2: вообще.
1: На днях в Хургаде зафиксировали необычное природное явление, массовое появление огромных акул, длина которых может достигать 18 метров. Новость о приближении морских монстров прямо к туристическим лодкам мгновенно спровоцировала волну паники, понятное дело, я бы тоже там обделался, сказать по правде, и переполох среди отдыхающих. Властям и экологам даже пришлось выступить с экстренным заявлением. Они официально призвали путешественников не поддаваться панике, оказывается. К берегам Хургады приплыли китовые акулы, которых местные гиды ласково называют Бахлуль. Бахлуль вот такой 18-метровый приплыл. Привет, Бахлуль.
2: Я думаю, что уже через неделю начнут предлагать экскурсии. Смотреть на этих Бахлулей.
1: Конечно. Власти подчеркивают, что массовый визит – это не угроза, а признак, внимание, идеальной экологии и чистоты местной акватории. Несмотря на свои устрашающие габариты, китовая акула абсолютно безопасна и миролюбива по отношению к человеку.
2: Вспомнился детский мультик. Помнишь, был такой кошелотик, который планктоном питался? Вот прям... Не помнишь эту картину?
1: Я не помню.
2: Ну, в общем, ребят, китовые акулы в Хургаде – это не опасно, так что отпуск свой не отменяем.
1: Да, как только разобраться, китовая, наверное, не китовая? Это вопрос совсем другой.
2: А вот новость про чартерные рейсы, которые мы не можем не опустить, как бы, что на прошлой неделе те, кто собираются и собирались, уже оплатили свои туры, опять получили письма счастья от туроператоров, от всех, в этот раз от всех, о том, что снова достаточно высокие были собраны топливные сборы, да, то есть доплаты за туры. К сожалению, опять вот это вот обострение ситуации на Ближнем Востоке у нас тоже как бы по чартерным турам снова ударило по цене, по вот этим топливным сборам как бы. Смотрим, едем дальше, но вот до 8% от стоимости тура может достигать этот топливный сбор. То есть это окей, никто это не придумывает. К сожалению, такая вот у нас сейчас реальность.
1: Тем временем британское издание Daily Express, основываясь на результатах масштабного национального опроса, опубликовало антирейтинг 10 стран с самыми грязными пляжами. И ты будешь удивлена, но англичане признали свою же Англию самой грязной страной с точки зрения пляжей.
2: Какие они перфекционисты.
1: 45%
2: не любят.
1: 45% опрошенных сказали, что в Англии самые грязные пляжи. На втором месте Испания, у которой практически в 4 раза меньше, 12 всего лишь процентов. По сравнению с 45 английскими, то есть тут вообще ничто. Уэльс 12, Франция 9, Турция 9, Греция 8, Шотландия 8, Италия 7, Португалия 6, Кипр 6. Это в процентах, да, относительно вот всего этого дела. В Англии самые грязные пляжи.
2: Да просто они больше голосовали про английские пляжи, и я думаю, что вот и все. Я думаю, что передернули они там. А вот я тебе хочу рассказать.
1: Расскажи.
2: Про самое счастливое направление для отпуска.
1: Ну какое?
2: Угадаешь?
1: Для меня
2: в Европе.
1: Это...
2: Какое самое счастливое?
1: Для меня это будет Испания. В пятницу вот туда полечу, и я буду самым счастливым.
2: А ты знаешь, по каким критериям, значит, сравнивали? 47 городов по 5 направлениям. Солнечный свет, условия для сна, питание, доступ к природе и возможности для физической активности. И, па-бам,
1: Испания?
2: Выиграла Португалия. И Лиссабон, португальская столица, возглавила именно этот рейтинг для счастливого отдыха. И среди достоинств Лиссабона они выделяют, авторы этого исследования, значит, то, что солнечный климат, 2828 солнечных часов в год. Они даже часы посчитали. Uh-huh. Вот. Десятая часть ресторанов города отнесена к категории заведений со здоровым питанием. Так что путешествуйте в Лиссабон. Красивый, замечательный,
1: это
2: великолепный
1: правда.
2: Город.
1: Португалия тоже прекрасный. Португалия. Там Атлантический океан, он великолепен.
2: Второе место занял Хельсинки. Смотри, они солнце оценивали, Хельсинки. Третье — американские Орландо. Затем идут Афины, Эдинбург, Мадрид, Вена, Будапешт, Осло и Вильнюс.
1: Угу, угу. А я тем временем, давайте-ка вопрос задам. И правильный ответ на этот вопрос обеспечит вам подарочную карту на 50 евро на ваше путешествие от Atlantic Travel. Итак, внимание! Мы выяснили пару передач назад, что туристы из Японии являются самыми вежливыми туристами в мире. Это был опрос, проведенный среди 192 туроператоров со всего мира. Туристы из Америки самые щедрые, они дают самые щедрые чаевые. Вопрос вот какой. Туристы из какой страны самые большие любители приключений? Они самые отважные, ведутся на все вот эти вот приключения, да? Понятный вопрос, да? Туристы из какой страны самые большие любители приключений? 25-45-25-25. Присылайте свои варианты ответа. За первый правильный ответ вы получаете приз, подарочную карту на 50 евро на ваше путешествие.
0: Магнитики. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
3: Итак, Юль, давай сначала подведем итоги нашего конкурса. Путешественники из какой страны являются самыми большими любителями приключений? Спросил я вас, и тут вы, конечно, развернулись. Самый частый ответ, что это англичане, британцы, бельгийцы, японцы, норвежцы встречались у нас. Кто у нас еще был? Так, у нас был Новая Зеландия, поляки и финны. И было несколько правильных ответов. Первый правильный ответ пришел с номера, который заканчивается на 734. Это туристы из Германии. Самые отважные и предприимчивые путешественники проживают в Европе. Первое место в этой категории заняли немцы. Показатель 21%. Вторыми стали французы. Чуть меньше 18%. А третьими стали голландцы. Самые отважные, самые предприимчивые путешественники живут в Европе. Британцы и индийцы получили по 4,5%, кстати, процента голосов. Испанцы лишь 4,3%. Это говорит о том, что представители этих национальностей предпочитают более расслабленный отдых без экстремальных приключений.
4: То есть немцы, они такие, знаешь, вот в обычной жизни такие очень размеренные, такие в 10 вечера уже спать ложатся, а как выезжают, так сразу вау.
3: Я бы не сказал, что они размеренно. Я посмотрел тут видео вчера, нет, 19 числа открылся Октоберфест, и там надо было...
4: А там не немцы, там одни туристы на Октоберфесте.
3: 80% баварцев. Я прочитал, это, между прочим, да-да, огромное количество местных жителей вот почему-то в эти дни как раз-таки сейчас проходит Октоберфест. Окей, смотрите, 734, переселитесь, пожалуйста, как вас зовут, вот, и подарочная карта на 50 евро достается вам. Поздравляем.
4: Поздравляем. Свяжемся за эфиром.
3: Да.
4: Да, ну что, мы поехали с тобой тогда по спискам достопримечательностей. На этот раз их назвали фейковыми.
3: Фейковыми, да.
4: Но это не совсем фейковые, они просто как бы, ну...
3: Ну как, если их нет на самом деле, их придумали специально для того, чтобы привлечь туристов и, соответственно, денежки в казну, то они, по большому счету, таковыми и являются. Я бы на первое место действительно поставил тот самый балкон Джульетты в Вероне, самый известный романтический фейк планеты, мраморный балкон, к которому выстраиваются гигантские очереди влюбленных, и не только. Был пристроен, внимание, был пристроен к обычному средневековому дому лишь в 30-х годах прошлого века ради привлечения туристов на волне популярности пьесы Шекспира. Сам писатель никогда не был в Вероне, а Джульетта — это вымышленный персонаж, у которого не могло быть реального дома. Вот тебе, пожалуйста. Это как Шерлок Холмс и Бейкер.
4: Слушай, ну, адрес у нее, между прочим, вполне конкретный, это Джульетта. Так что можно прийти, и там, например, кто пришел туда, это романтическое место, сделал предложение своей любимой, она сказала «да». Ну и как бы, я думаю, что вот даже знание о том, что это фейк, ему сильно его не испортит.
3: Наверное. Нет, более того, я бывал вот в этом дворике, он довольно небольшой, там бронзовая статуя Джульетты стоит с натертой грудью. Все как надо. Нормальное совершенно впечатление, Верона совершенно замечательный город. Едем дальше. Чекпоинт Чарли в Берлине.
4: Угу.
3: Знаменитый пограничный столб и будковые на случаях на границе Восточного и Западного Берлина. Оригинальный пункт контроля был полностью снесен сразу после падения Берлинской стены. То, что сегодня фотографируют туристы, это копия новодел, установленная для коммерческих целей, где актеры в форме берут деньги за памятные штампы.
4: Были, знаем, да, ну, ты знаешь, как бы, но история, это место настоящее.
3: Да.
4: То самое место, и просто, ну, все воспроизвели. Было бы хуже, если бы там ничего не было, просто скамеечку поставили, и все.
3: Как на самом деле и весь Берлин, он весь новострой, если уж на то пошло. А вот. Еще один новострой. Стоунхендж в Великобритании. Хотя сам мегалитический комплекс древний, его текущий безупречный вид – результат масштабных реставраций 20 века. Камни поднимали кранами, выравнивали, переставляли, заливали в основание бетоном, из-за чего объект во многом потерял первозданную аутентичность.
4: Слушай, подожди, он простоял несколько тысяч лет. Ты дома ремонтируешь, так. Они гораздо меньше стоят.
3: Так.
4: То есть, как бы, ему потребовался ремонт. Его отремонтировали, теперь записали его в подделки. Ну, не согласна. он настоящий, не фейк.
3: Рукотворный, поспорю с тобой в 20
4: камни те же, просто поставили по-другому.
3: Хорошо, ладно.
4: Давай, неудачно давай. Поставили.
3: Почему? Наоборот, очень слишком удачно поставили. В Египте, в Каире расположена деревня фараонов. Огромный интерактивный парк, который позиционируется как путешествие в Древний Египет. Это чисто коммерческий аттракцион, построенный в конце 20 века на искусственном острове. Актеры изображают древних ремесленников, а вокруг работают десятки сувенирных лавок со светящимися пластиковыми сфинксами. Почему бы нет?
4: Что, нормальный фараон Ленд такой. Почти Диснейленд.
3: В Турции. В Эфесе туристам показывают дом Девы Марии, небольшое каменное здание на горе Сольмиссос, куда ежегодно привозят сотни тысяч паломников и экскурсионных групп. Проблема в том, что никаких доказательств источников, что мать Иисуса Христа жила именно в этом доме, не существует.
4: Слушай, ну если они добавляют, например, по преданию тут жила там Дева Мария. Ну окей, так, предания тоже могут врать. Ну, людям нравится смотреть. Что еще из фейков ты нашел?
3: Можно похвастаться. Я был как раз-таки вот в Эфесе, я был как раз-таки вот около этого дома. И сказать по правде, вот какие-то все-таки чувства, какие-то нотки, когда ты там вот проходишь, и тебе все это говорят, ну что-то волнует. Да. В Таиланде, в Пхукете и на Паттайе туристам продают экскурсии в деревне длинношеих женщин племени Падаунг под видом уникального знакомства с дикими аутентичными племенами Азии. Увы, это в своем роде этнозоопарки. Вот здесь, как мне кажется, это вообще чудовищно, что происходит.
4: Женщин... Это как к Масаям на Занзибаре тоже.
3: Ну, как...
4: Да, на этом много в туризме.
3: Где вместо животных сидят люди, на самом деле. Женщин с кольцами на шее привозят по контракту из лагерей беженцев на границе с Мьянмой. Они сидят в искусственных декорациях исключительно ради платных фото и продаж сувениров. Вот это жутко, мне кажется.
4: Ну... Не буду прям совсем плохо комментировать. Слушай, ну была такая традиция у них. Есть эти женщины, есть у них, видимо, какая-то культура. Они на этом, в конце концов, что-то зарабатывают. Скорее всего, немало, между прочим, на туризме.
3: Не уверен. А во Вьетнаме, в Далате, прославилась локация «Сумасшедший дом» в виде гигантского сказочного дерева. Экскурсоводы любят преподносить ее как древнее мистическое здание в джунглях. Но это обыкновенная частная гостиница, которая была спроектирована в конце 20 века одним из вьетнамских архитекторов. Объект не несет никакой исторической ценности и создан для коммерческой, как коммерческий арт-объект. Но, говорят, завораживающий.
4: Слушай, ну ты просто все места, куда надо съездить, ты их раскидал, сказал, что все, и все, не настоящее, не едем. Это Саграда Фамилия настоящая?
3: Еще бы.
4: Все, едем туда, да. Не все должно быть подлинным, все равно.
3: Послушай, нет.
4: Красивая сказка тоже имеет.
3: Огромное количество настоящих подлинных мест, даже восстановленных, причем тут, может быть, не совсем плохо, тоже Стоунхедж, допустим. Если вы там приедете, что-то почувствуете, почему бы нет, если в Турции, в Эфесе вы приедете, что-то почувствуете, доказательств-то и обратного нету, что не было там Девы Марии, правда ведь?
4: Ведь да?
3: И вот так, это как встретить динозавра, да? 50 на 50.
4: 50. Слушай, ну, знаешь еще, я тебе хочу про настоящее рассказать, про дюны Маспаломас на Гран-Канарии. Вот это не подделаешь.
3: Давай после песни и рекламы сразу.
4: Конечно.
3: Давай.
2: В эфире «Магнитики».

0: У осени свой ритм, у каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
5: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
7: Осени свои планы на погоду, а у вас могут быть и другие. Продлевайте теплые дни вместе с Atlantic Travel. Выбирайте отдых в Испании на atlantic.lv. Этой осенью Мальорка от 823 евро на человека. Барселона и побережье Коста-Браво от 482 евро на человека. А зимой вас ждут Канарские острова. Гран-Канария 1192 евро на человека от Тенерифе от 822 евро на человека. Подробности и бронирование на atlantic.lv. 6 ноября обратите внимание, туры на Гран-Канарию с прямым рейсом каждую неделю. Прогулки у океана, знаменитые дюны и ужины на открытых террасах. Пока дома достают зимние куртки, вы там наслаждаетесь. Приходите в Atlantic Travel, Рига Меркеля 19 и Базницис 9. Подберем курорт и отель для вашего отдыха. Планируйте свою встречу с солнцем на atlantic.lv.
8: Магнитики. Маршрут.
9: Маршрут построен.
7: Куда мы построим свой маршрут? Куда мы сегодня отправимся и более подробно познакомимся?
9: На Канарские острова мы отправимся, именно в ту самую Гран-Канарию. Я была там один раз всего лишь, на Тенерифе много-много раз была. Мы про него рассказывали, про этот остров. А Гран-Канария такой немножко... Они похожи между собой. Uh-huh. Они похожи между собой, эти острова, но все равно, как бы, у Гран-Канарии, конечно, есть свой характер. Он... очень интересный остров именно для зимнего отдыха. И вот это направление для тех, кто не только вот на пляжный отдых нацелен,
7: настроен, да.
9: А настроен. То есть это когда хочется и погулять, хочется поездить по острову, какой-то местной кухни насладиться, знакомством с небольшими городками. Но есть, конечно, они похожи между собой. Вообще Гран-Канария и Тенерифе, они друг друга очень не любят. То есть у них...
7: Не любят?
9: Не любят. Они прямо там... у них батлы, можно сказать, между ними происходят. То есть... как бы они не дружат, да?
7: Почему?
9: Причем у них тоже интересно, что на этих островах то один остров, то другой становится как бы главным на какое-то время. Там, ну, то столица Санта-Крус, то столица Лас-Пальмас на Гран-Канари. Вот. И у них была там даже такая история, что они же сдавались испанцам, То есть на Канарских островах были гуанчи, вот эти вот местное население там. Ну, это много очень про это есть истории и мифов, да, и считается, что Гран-Канария как бы позже сдалась, но на самом деле, если посмотреть историю, Гран-Канария сдалась гораздо раньше Тенерифа, на 100 лет, и они были под испанцами раньше, но Тенерифа, они все время чморят именно другого слова, и не скажешь за то, что типа, это вы сдали нас испанцам, да, то есть вот абсолютно испанские острова, но они до сих пор считают себя не испанцами. Uh-huh. То есть они от материковых испанцев очень сильно отличаются. И они вот считают, что как бы кто первый сдался испанцам? Сами же испанцы, которые там живут. В общем, интересно.
7: С Нором, я так смотрю, народец.
9: Да. Там. Но что классно, да, с 6 ноября вот стартует программа туров на Гран-Канарию. И действительно можно выбрать себе очень классный отдых на юге Гран-Канарии. Да, почему юг? Потому что там расположены вот эти вот знаменитые дюны Меланерос и вот эти вот дюны Маспаломас. Меланерос — это рядом место находится, да, и вот они соединяются, эти два места, Меланерос и Маспаломас, и там стоит старинный маяк. Да? Uh-huh. И вот прогулки к этому маяку, там много ресторанчиков, и очень-очень интересно именно вот это вот выйти в эту пустыню. То есть там есть тропы, uh-huh. там нельзя ходить вот как просто куда захотел, туда пошел, но ощущение того, что ты находишься в пустыне, когда ты там за 2-3 бархана зашел, и ты уже не видишь ни рощи, там uh-huh. эти пальмовые, ничего. Оно действительно вот такое реальное, да, и можно просто трекинги как бы делать по этим. Ну, а если вам интересно не просто там, гулять по дюнам, то можно выбрать другой курорт, это Playa del Inglés. Он такой более оживленный, и там очень широкий пляж. Вот таких пляжей на Тенерифе нету. Они действительно такие широкие, с достаточно светлым песком и с удобным вот этим вот таким пологим, хорошим входом в море. Вот именно Playa del Inglés, вот в этом регионе. И там очень много развлекательных заведений. Одна деталь, если в начале ноября соберетесь туда, то там вот знаменитый, абсолютно знаменитый проходит Pride, Winter Pride, он как раз заявлен вот до 8 ноября. Ну, кому-то, наоборот, интересно поехать туда, кто-то, возможно, поедет позже. Вот такие вот у нас курорты на юге Гран-Канарии. Еще есть хорошее место тоже. Рекомендую Пуэрто де Маган. Красивый порт и очень такой неспешный именно отпуск для тех, кому вот атмосфера, порт, цветные детали домов, небольшие улицы, каналы, такая вот немножко атмосфера такой Венеции. Mm-hmm. В общем, Гран-Канария очень многогранная, очень гостеприимная, такая вот теплая, спокойная, красивая, комфортная, вкусная. И действительно, зимой, не рассчитывайте на теплый океан. Ну, понятно, все знают, Канарские острова — это не теплый океан, да. Все остальное там очень красиво и стоит обязательно один раз до туда добраться. Тем, кто каждый год ездит на Тенерифе, подумайте, может быть, в этом году вам стоит сменить локацию на Гран-Канарию.
7: Ну и привезите обязательно оттуда магнитики.
9: На память.
7: Юлия Римлина, Дим Харов.
8: Магнитики. Твой гид по планете.

0: попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9%, 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
3: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Раз в году латвийско-литовская группа Big Al and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Кулдиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билеша Пардизе. Поддерживает радио СВХ+.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Радио СВХ Плюс представляет.
8: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
7: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
8: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
9: СВХ плюс.

0: тела.
1: Музыка для всех.
2: Как же я в тебя влюбился. Сбилась, но не зацепил.
1: Только хиты.
0: Боюсь, что потерял тебя.
1: Только твоя музыка.

жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым, и будет в кайф. Станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и нет, я

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Lielirbas 32.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredīti MLV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredīti MLV.
5: Autokredīts vai līzings.
3: Kredīti MLV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredīti MLV.
6: Kredīts biznesam.
3: Kredīti MLV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Встречаемся в клинике Northway. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Northway.
8: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.

0: У осени свой ритм, у каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Где найти занятия для ребенка и для себя?
3: Где научиться играть на гитаре?
4: Где найти занятия для бабушки?
5: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+ рекомендует.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намерена всю мою душу не сопнару.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя час.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

Mega Plus.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень.

0: Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Моя красивая, сильная, взрослая, стой за туманами.
0: Радио СВХ+.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень.
3: Осень на Плюсе.
2: Музыкальный урожай.
3: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.

которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Синенькая юбочка, ленточка в косе.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: выхаплю.
1: Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь том фоне.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: уже музыка.
1: За красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летние.

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый твой. И как после великов шли играть в футбол.
1: СВХ плюс.
2: За солнце

0: для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Главное для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?